0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 11-13, в Бресте и Могилеве плюс 13-15, в Гомеле 14-16 тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 11-13, в Бресте и Могилеве плюс 13-15, в Гомеле 14-16 тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 11-13, в Бресте и Могилеве плюс 13-15, в Гомеле 14-16 тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 11-13, в Бресте и Могилеве плюс 13-15, в Гомеле 14-16 тепла.

0: повтор вечерней программы. «Картина дня». Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Туркменистане. Президент Беларуси примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Президент в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. В повестке в общей сложности более полутора десятка вопросов. Заседание Совета глав государств СНГ состоится в пятницу и пройдет на территории национальной туристической зоны Туркменистана «Аваза». В программе же четверга ряд мероприятий культурного плана. Беларусь и Туркменистан обсудили новые транспортные коридоры и рост товарооборота. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в ходе визита в эту страну встретился с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Батыром Аннаевым. Стороны уделили особое внимание взаимодействию в логистической сфере. В этом контексте обсуждена возможность использования белорусской стороной транспортно-логистических коридоров «Север-Юг» и «Запад-Восток», которые проходят через территорию Туркменистана, а также портовые инфраструктуры для выстраивания в Каспийском регионе цепочек доставки отечественных товаров. В Туркменистане прошел международный форум «Роль женщин в поддержании мира и достижении устойчивого развития». Приоритеты гендерной политики обозначила и Беларусь. Как отметила председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Наталья Павлюченко, гендерное равенство, поддержка материнства и детства остаются безусловными приоритетами государственной политики Беларуси. Женщины составляют 54% населения страны, а уровень их занятости среди граждан трудоспособного возраста превышает 85,5%. Обеспечивается равная оплата труда и создаются условия для совмещения работы с воспитанием детей. Растет и представительство женщин на руководящих должностях. Они занимают около 33% мест в национальном собрании, 57% среди госслужащих высшего звена и 67% в судах. Доля женского предпринимательства достигла почти 42%.
2: Заряд лет выстроена такая очень мощная система поддержки материнства и детства. В первую очередь, это детские пособия. У нас, наверное, самый длинный отпуск оплачиваемый, декретный отпуск. И выплаты прогрессивные. Чем больше детей, тем больше выплат. Продлевается программа семейного капитала. Буквально недавно принято решение о финансировании за счет бюджета второй попытки экстракорпорального оплодотворения. Кроме вот таких прямых мер материальных, есть еще целый институт мед, который сегодня развивается, который дает возможность женщине развиваться не только как маме, но и профессионально.
1: Защита института семьи закреплена на конституционном уровне. Страна продвигает просемейную повестку и на международных площадках, включая ООН, Евразийский женский форум и ШОС, рассматривая крепкую семью как основу национальной и глобальной безопасности. Развитие государства – это комплексный процесс, который включает различные показатели – рост инвестиций и наращивание темпов реализации инвестпрограмм, расширение географии внешнеторговых контактов и углубление сотрудничества с опорными точками Россией и Китаем. В траектории развития экономики Беларуси обозначены также предельные показатели по инфляции и потребительским ценам не выше 6%. При этом реальные доходы населения должны вырасти. Напомню, 30 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, определяющий основные параметры прогноза социально-экономического развития на 2027 год. О том, как планы развития увязываются с 5-летней программой, что стоит за цифрами инфляции и реальных доходов, в эфире Первого информационного канала рассказала завкафедра экономического факультета БГУ, кандидат экономических наук Екатерина Господарик.
3: Те параметры, которые подписал президент, они очень легко увязываются, поскольку программа пятилетки на 2026-2030 годы предусматривает переход на новый качественный уровень, технологическое обновление, повышение качества жизни населения, развитие регионов, развитие человеческого капитала, а также повышение нашей конкурентоспособности на внешних рынках. Согласно указу, валовый внутренний продукт должен вырасти на 1,9%. И хотелось бы отметить, что это не какие-то заоблачные цифры, а все-таки мы ориентированы не на объемы, а на непосредственно качество. Кроме того, поставлены приоритеты по экспорту наращивания объемов на внешних рынках на уровне 2,9%, привлечение инвестиций, строительство арендного жилья и так далее. Все эти треки, наверное, скажем так, увязываются очень хорошо с программой социально-экономического развития. Ну и основное – это то, что в центре всего стоит все-таки развитие человеческого капитала, значит, прежде всего, это человек.
1: В указе определено, что инфляция не должна превышать 6%. Такой же показатель заложен и по ценам. При этом реальные доходы населения должны вырасти. Эксперт пояснила, почувствуют ли граждане улучшение финансового положения.
3: Хотелось бы, чтобы все мы почувствовали себя более финансово комфортно, но 3% – это средний макроэкономический показатель по стране. Мы должны все понимать, что кто-то получит больше, кто-то получит меньше, что есть профессии другие разные, что на разных территориях страны мы можем получать по-разному. Соответственно, для кого-то это может быть и 4-5%, для кого-то это совсем не почувствуется. Инфляция, которая заложена в 6%, в коридоре не выше 6%, она также играет роль, потому что, наверное, когда мы повышаем цены на определенные товары, от которых многие люди зависят, то они могут и не почувствовать, соответственно, увеличение располагаемых денежных доходов. И это может быть уязвимой частью. А на сегодняшний день инфляция соблюдается. Она была также запланирована не больше 6, и согласно прошлому указу президента. Все-таки, наверное, хотелось бы отметить эффективную работу Национального банка, который удерживает эти показатели.
1: Развитие производства здорового и экологически чистого питания в центре внимания белорусских парламентариев. Выездное заседание Президиума Совета Республики под председательством Натальи Качановой прошло в Несвежском районе. Там находится Городейский комбинат, который занимает более 25% на отечественном рынке сахара. На предприятии выпускают различные джемы, нектары с пектином и десерты для диабетиков. Все производится исключительно по ГОСТам, сохраняя натуральный вкус фруктов и витамины. Перед производителями ставится задача расширять линейку продукции, чтобы заменять импортные аналоги и гарантировать абсолютное качество для потребителей. Председатель Совета Республики особо обратила внимание на необходимость строгого контроля за организацией питания в социальных объектах. Ведь больницы, детские сады и школы должны быть бесперебойно обеспечены качественной и натуральной продукцией. Не должно быть проблем и с составлением специализированного и лечебно-профилактического меню для людей с хроническими заболеваниями и индивидуальными медицинскими противопоказаниями.
4: Мы сегодня обеспечили свою продовольственную безопасность. Мы много поставляем наших продуктов питания на экспорт. На 10 миллиардов долларов поставили в прошлом году. У нас достаточно серьезные технологии, стандарты, ГОСТы, которые регулируют качество наших продуктов питания. Это должно быть такая линейка продуктов, соки и все остальное, которые должны быть представлены в наших учреждениях, где обучается наша молодежь.
1: Председатель Совета Республики подчеркнула, здоровый продукт не маркетинговый ход, а реальное благополучие граждан. Поэтому всестороннее содействие национальным брендам остается неизменным приоритетом государственной политики. Спикер также поддержала инициативу о создании постоянной рабочей группы по развитию индустрии здорового питания и органического сельхозпроизводства.
0: Картина дня.
1: Цифровизация судебной практики – одна из основных тем заседания Совета председателей судов стран Содружества. Масштабный форум состоялся в четверг в Минске. Приветствие его участникам направил Александр Лукашенко. Символично, что ваш визит в Беларусь проходит в год 35-летия образования Содружества независимых государств. Это объединение стало ключевой площадкой для плодотворного партнерства стран постсоветского пространства на основе равноправного диалога, согласованных подходов и нацеленности на улучшение жизни людей. Особое значение для обеспечения защиты прав граждан и организаций стран Содружества имеет сотрудничество в сфере правосудия по сближению национальных правовых систем, обмену опытом и внедрению передовых практик, говорится в приветствии. Совет создан для выработки согласованных принципов и правил сотрудничества между судами, расширения механизмов оказания взаимной правовой помощи между судебными органами. Как отметил председатель Верховного суда Беларуси Андрей Швед, на этой площадке идет обмен опытом между государствами по вопросам судопроизводства, что способствует укреплению сотрудничества в сфере правосудия.
5: Искусственный интеллект не заменит судью, его совесть, его внутренние убеждения, знание закона. Но те технологии, которые мы будем внедрять и уже внедряем практику наших судов, позволяют процесс судопроизводства заметно оптимизировать, ускорить многие моменты и обеспечить более качественное полное рассмотрение дел. Просмотрены другие вопросы, связанные в том числе и взаимным обменом опытом, обучением и так далее. Решения будут носить исключительно практический характер.
1: К слову, в декабре 2024 года Беларусь приняла председательство в Совете председателей Верховных Высших Судов государств-участников СНГ. Контртеррористический форум в Минске завершен. Второй день был посвящен отработке практических действий. Финалом стали учения на полигоне «Воловщина», отработка вводных по уничтожению незаконного вооруженного формирования, захватившего приграничный населенный пункт. Сценарий подобных замыслов неоднократно реализовывался в различных районах мира. Совместные антитеррористические учения СНГ и ШОС позволяют на практике отработать взаимодействие специальных подразделений разных стран и повысить их готовность к действиям в реальных условиях. Об этом журналистам после завершения силовой фазы антитеррористического учения «Евразия антитеррор 2026» заявил первый зампредседателя КГБ Беларуси Сергей Теребов. Он также отметил, что в ходе учения были совмещены различные стили решения контртеррористических задач.
6: Общий замысел. Мы не пытаемся кого-то атаковать. Мы пытаемся выстроить контрбезопасность, основанную на доверии, в первую очередь, и, так скажем, совместном взаимодействии и едином понимании тех задач, которые мы решаем. То, что вы сегодня увидели, 6 стран, это не попытка сформировать какой-то новый военный блок. Это попытка усилить то, что уже есть, через практику. Уникальность этого мероприятия, которое вы продемонстрировали, мы попытались сместить разные стили решения контртеррористических задач.
1: Антитеррористические учения являются важным элементом взаимодействия спецслужб, государств-участников СНГ и ШОС. В ходе маневров приобретается опыт планирования, подготовки и проведения совместных антитеррористических мероприятий. Совершенствуются формы и методы согласования действий по выявлению и пресечению терактов с учетом изменения оперативной обстановки, актуальных вызовов и угроз. Гражданка Беларуси получила тяжелые ранения в результате атаки БПЛА в Брянской области. Из-за полученных тяжелых ранений женщине потребовалась ампутация конечностей. Инцидент произошел в четверг. Беспилотник атаковал фуру с белорусскими номерами. Как сообщил пресс-секретарь МИД Руслан Воронков, пострадавшая находится в больнице в крайне тяжелом, но стабилизированном состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
7: С сожалением, вынуждены констатировать, что подобные трагические инциденты продолжаются. Министерство иностранных дел Беларуси ранее предупреждало о повышенной опасности и рекомендовало гражданам воздерживаться от поездок в данную местность. Однако эти предупреждения не возымели должного действия. Сегодняшнее происшествие подтверждает актуальность рекомендаций. Совершенное деяние носит антигуманный характер. Усматриваем в нем попытку эскалации ситуации в регионе, а также составную часть координированных действий, направленных на вовлечение Беларуси в конфликт.
1: Белорусские дипломаты находятся в контакте с местными властями и медучреждением и оказывают необходимое содействие. В Латвии муниципальным депутатам запретили посещать Беларусь и Россию. Данное решение было поддержано единогласно всеми голосовавшими в парламенте страны. Официальным обоснованием ужесточения режима названы соображения национальной безопасности и противодействие гибридным угрозам. Напомню, ранее запрет распространялся только на депутатов парламента и ряд государственных должностных лиц. При этом авторы законопроекта выразили недовольство тем, что региональные политики продолжали регулярные поездки в восточном направлении по личным или деловым вопросам. Примечательно, что принятое ограничение прямо противоречит 98-й статье Конституции Латвийской Республики, которая гарантирует каждому гражданину право на свободу передвижения и беспрепятственный выезд за пределы государства. Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание из-за нападений подростков с ножами в учебных заведениях страны. На совещание вызваны министры внутренних дел и администрации, цифровизации, народного образования и здравоохранения, координатор спецслужб и главный комендант полиции. За последние сутки в Мазовецком воеводстве произошло 2 случая нападений подростков с ножом. В четверг в результате нападения 15-летнего школьника в селе Лещедол-Новины Погиб сотрудник школы, еще два человека пострадали. А накануне в городе Остроленко 19-летний учащийся совершил нападение с ножом в местном техникуме, в результате чего 9 человек получили ранения. Глава МВД Польши сообщил о еще одном планируемом нападении в школе деревни Сербц Мазовецкого воеводства. 17-летний подросток на территории учебного заведения заявил о своем намерении причинить кому-либо вред. При нем были обнаружены 2 ножа. Общественность возмущена. Пока власти, полиция и спецслужбы пытаются усмотреть угрозу с востока, польские школы становятся зоной повышенной опасности. Во Франции не утихают школьные протесты. К Парижу и Лиону присоединились Нант, Бордо, Тулуза и Марсель. Там начались марши, в которых помимо старшеклассников и студентов участвуют преподаватели, работники детских садов и представители профсоюзов. На улицах этих городов вновь начали расти баррикады, тысячи человек выходят на митинги. Помимо уже привычных лозунгов «решить проблемы системы образования», у протестующих стали появляться и политические мотивы. Звучит требование об отставке президента и главы правительства. И несмотря на заявление главы Кабмина Франции о том, что полиции приказано не вступать в конфликт с протестующими, правоохранители продолжают применять жесткую силу к несовершеннолетним. В Париже для разгона демонстрантов вновь используют слезоточивый газ и дубинки. Причина происходящих беспорядков во Франции – провальная политика властей страны. Такое мнение в проекте обозревателя «Беларусь сегодня» Людмилы Гладкой-Летучка на СБТВ высказал журналист Первого информационного канала Евгений Горин.
8: У любого кризиса и проблемы есть конкретное имя и фамилия. В случае с Францией это все-таки Эммануэль Макрон, потому что за 9 лет мы наблюдаем просто феерию протестов, которые вспыхивают один за другим. Вот этот призрак желтых жилетов, он постоянно почему-то всплывает во время правительства Макрона. И если начинал он при достаточно серьезной поддержке, да, он победил на выборах, то сейчас уровень его поддержки составляет абсолютный мизер. 81% французов не поддерживает его политику. Значит, получается, где-то около 200 школьников, которые выходили на манифестации, они пострадали, они с травмами. Там и среди полицейских есть травмы, но есть еще и другая цифра. Более 6000 задержанных, 90% из них несовершеннолетние. И это происходит фактически в локомотиве Европы, в одной из крупнейших и одной из ранее считавшихся благополучных государств Евросоюза. А что происходит? А происходит следующее. Значит, у вас правительство не может избраться несколько раз подряд. Оно постоянно распускается. Никаких законов вы принять не можете. Вы говорите, что социальное государство закончилось, потому что нет денег. А в то же самое время вы даете Украине деньги. Так что получается? Получается, на войну деньги есть, а на социалку нет. Конечно, людей это не радует. А одновременно с этими школьными протестами происходят протесты рыбаков, которые просто обалдели от цен на дизель, которые вспыхнули после событий в Ормузском проливе и в Иране. А к чему это привело? А к чему это дальше приведет? Более того, давайте задумаемся. Вот Макрон, он сейчас кто? Это же человек, который фактически держится исключительно на власти силовиков. Он прячется за их спину. Он как тот вот сатрап, который привязан к педалям велосипеда, и он не может с него соскочить, потому что все, привет, приехали. Ему постоянно нужно крутить педали. Да боже того, несколько лет назад он был на этом форуме среди фермеров. Он же тоже оттуда убегал. Если бы там не было охраны, им к нему просто подошли и харкнули в лицо. То же самое происходит и сейчас. Если он в центре Парижа окажется без охраны, ему непременно харкнут в лицо.
9: А потушить этот пожар можно совершенно легко. То есть не надо тратить вот деньги огромные на ту же Украину, на вооружение своих, там, на собственные карманы. Надо просто обратиться, пойти в люди и посмотреть, какие проблемы сейчас в обществе.
1: Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла жесткой критике молчания европейцев на фоне жесткого разгона протестов школьников во Франции. Дипломат обратила внимание на полное отсутствие реакции со стороны главы дипломатии Евросоюза Каи Калас, которая регулярно выступает с заявлениями о правах человека. Захарова призвала Брюссель незамедлительно дать правовую оценку действиям французских силовиков в отношении мирных демонстрантов, среди которых школьники и студенты.
10: А где Кая Калас? Вот кто-нибудь ее может разбудить, ткнуть там палкой, позвонить звоночек? Где они, так сказать, в своем Брюсселе, в этих своих пассе? Где они все? Вот это их звездный час. Вот все сошлось наконец, как они любят. У них я хочу услышать хотя бы один раз заявление про то, как нельзя мирных, безоружных, я бы прямо сказала, даже детей, школьников, студентов, вот так трендовать.
1: По мнению Марии Захаровой, избирательное молчание европейских структур в момент массового применения полицией силы и слезоточивого газа наглядно демонстрирует политику двойных стандартов. Ставшая символом протестов в Испании против нечестной жилищной политики, 87-летняя женщина умерла в больнице. Ранее ее беспощадно выселили из квартиры, где она прожила более 70 лет. Пенсии женщины элементарно не хватало на оплату взлетевшей аренды. Вопиющий случай стал последней каплей в чаше терпения испанцев. В стране катастрофический социальный кризис. Уже которую неделю несколько тысяч испанцев требуют защитить людей от выселения и неподъемных цен на жилье. Итог – массовые протесты по всей стране. В одном только Мадриде на улицы вышли тысячи человек. Конечно, по всем канонам западной демократии на мирных людей натравили силовиков. В ход пошли дубинки, водометы и слезоточивый газ. Действительно, за последние годы цены на жилье в Мадриде и Барселоне стали не по карману для людей, а спрос на доступное по стоимости жилье превышает предложение более чем на 700 тысяч объектов. Согласно анализу данных, уже в 2025 году жители страны в среднем тратили на аренду 50% своей зарплаты. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Ситуация продолжает усугубляться. Более 44% молодых людей от 26 до 34 лет лишены будущего и вынуждены жить с родителями в Испании. Из-за разглашения конфиденциальной информации по военнопленным Южная Корея приняла решение отозвать своего посла с Украины. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте МИД страны. Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, сообщил о передаче Сеулу двух военнопленных из КНДР. После этого президент Южной Кореи обвинил Киев в нарушении договоренностей и разглашении конфиденциальной информации. Он пообещал принять дополнительные меры, если Украина не принесет извинения. Во вторник глава МИД республики заявил, что получил соответствующее сообщение от киевских властей, однако они не соответствуют тому уровню, которого ожидал Сеул. Официальный представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий утверждает, что недопонимание между странами возникло из-за различий трактовки режима конфиденциальности.
0: Картина дня.
1: Могилев в эти дни стал молодежной столицей и принимает масштабный фестиваль и форум союзного государства. Он объединил представителей молодежи Беларуси и России, у которых появилась еще одна возможность заявить о своих исследованиях, обменяться опытом с коллегами и внести вклад в сохранение общей исторической памяти. В программе «Круглые столы», выставки и встречи с участием парламентского собрания Беларуси и России. Форум начался с возложения цветов на Буйническом поле. Затем в Музее истории Могилева развернулась тематическая дискуссия с участием парламентариев союзного государства. Обсуждалась важность преемственности поколений в деле защиты исторической правды. В числе участников – депутат Госдумы России Артем Туров.
11: Без знания истории любая страна обречена на забвение. И для нас яркие примеры того, что происходит с бывшими советскими республиками. Мы видим, что произошло на Украине, когда была подменена ее история, культура, те традиционные ценности, которые были у близкого для нас народа, у родного народа. Мы видим, что происходит в Прибалтике, где военных преступников, коллаборационистов на государственном уровне чествуют как героев. Историческая правда – это основа патриотизма.
1: Как отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергиенко, мероприятие еще больше объединяет, формирует общие нравственные ценности и доказывает всему миру, что наша дружба – это тот бесценный вклад, который нужно сохранять и приумножать.
12: Мы в очередной раз на героической Могилевской земле проводим молодежный фестиваль, форум союзного государства. Наверное, это не случайно. Есть о чем говорить, есть о чем показывать, на каких примерах учить сегодня молодежь. И что я хотел бы отметить, что с каждым годом молодежный фестиваль союзного государства, молодежь за союзное государство приобретает больший размах и притягивает все внимание многих регионов Российской Федерации. Мы проводим в Могилеве во второй раз. Две части, фактически первая часть, традиционно творческая часть, это конкурс молодых артистов, хореографических коллективов. Лучше будут сегодня состязаться. Практически они представляют все области город Минск и порядка 20 регионов Российской Федерации. В два раза больше, чем в прошлом году. Это замечательно. Я знаю, что был серьезный конкурсный отбор. И, наверное, особенность этого года состоит в том, что подведение итогов произойдет на сценической площадке нашего уже ставшего традиционным республиканского мероприятия в рамках, в данном случае, Могилевской области, «Дожинки 2026», где молодые артисты выступят перед тружениками села. Это первая составляющая. И вторая составляющая – это историческая часть, исторический форум. В этот раз рамки несколько расширены. Мы обратимся не только к подвигу года Великой Отечественной войны, но и оценке современных вызовов и угроз.
1: Память, выбор, ответственность – ключевые аспекты обсудили на пленарном заседании. И подчеркнули, важно сплотить общество и дать государству необходимый запас прочности в условиях масштабных геополитических трансформаций. Нестандартные клинические случаи и применение искусственного интеллекта обсуждают участники Конгресса «Инновационная кардиология» в Минске. Форум приурочен к 95-летию республиканского клинического медицинского центра управделами президента. Как отметила главный врач центра, доктор медицинских наук Ирина Обельская, конгресс проводится раз в два года и становится все более масштабным. Растет число участников и организаторов, расширяется их география. В этом году, помимо традиционных гостей из Российской Федерации, в конгрессе участвуют Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Китай, Турция, Индия и Израиль. Программа конгресса чрезвычайно разнообразная.
13: Мы расширили рамки, возможности сегодняшнего конгресса. Здесь наряду с цифровой кардиологией, где будут освещены возможности информационных технологий, искусственного интеллекта в кардиологии, в кардиохирургии, будет представлен максимально весь этап замкнутого цикла организации помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией. Программа чрезвычайно разнообразная. Здесь и наука, практика. Здесь и маститые ученые, и люди, которые делают только первые шаги.
1: Конгресс задуман как уникальное интерактивное пространство для обсуждения инновационных научных разработок и клинических практик в области высокотехнологичных методов диагностики и лечения сердечно-сосудистой патологии, кардиоваскулярной и эндоваскулярной хирургии, персонифицированной реабилитации. Важное место науки в современной медицине отметил председатель президиума НАН Беларуси Владимир Караник.
14: В системе здравоохранения создана очень хорошая научно-практическая база, 16 научно-практических центров, которые оперативно внедряют все фундаментальные разработки. И у нас есть совместные проекты в кардиологии, это касается лекарственной терапии, это касается вопросов диагностики, онкологии и в травматологии. Есть программа союзного государства. Кардиология — это решение наиболее социально значимых проблем, поскольку это основная угроза для жизни и здоровья.
1: На Минской площадке обсуждают, как превратить научные идеи в реальную помощь для пациентов. В пятницу Конгресс продолжит свою работу. Минск в 2026 В этом году впервые обогнал Москву по спросу на Новый год. По данным российского сервиса бронирований, спрос на Минск в этом году ажиотажный, особенно на новогодние праздники. Белорусская столица стабильно входила в последние годы в топ-5 направлений на зимние каникулы. Но в этом году Минск потеснил Москву и закрепился на второй строчке после Санкт-Петербурга. Также у россиян стал популярен Гродно. Он впервые вошел в десятку самых востребованных направлений. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
15: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 11-13, в Бресте и Могилеве плюс 13-15, в Гомеле 14-16 тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко накануне прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Президент в своем выступлении выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. В повестке заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин накануне подписал постановление Совета министров о реализации проекта по обеспечению электротранспорта. Это еще одна мера, принятая для реализации стратегии увеличения количества электротранспорта и развития городов-спутников. Документом определены подходы по электрификации пригородных маршрутов городов-спутников Минска, Смолевичи и Фаниполя. В частности, предусматривается установка 21 зарядной станции, в том числе в Смолевичах 11, в Минске 9, в деревне 1 мая Фанипольского сельсовета Дзержинского района одной зарядной станции. Производству продуктов для здорового питания в Беларуси уделяется значительное внимание. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова на выездном заседании Президиума Совета Республики, которое прошло на базе открытого акционерного общества «Городейский сахарный комбинат». В числе приоритетных направлений выделены совершенствование подходов к питанию детей, более широкое информирование населения о выпускаемых в стране продуктах для здорового питания, их представленность в торговле. Мы уже достигли значительных результатов, но можем стать на ступеньку выше, расширив линейку продуктов для здорового питания, подчеркнула Наталья Качанова. И в завершении выпуска Минск впервые обогнал Москву по спросу на Новый год. По данным российского сервиса бронирований, спрос на белорусскую столицу в этом году ажиотажный, особенно на новогодние праздники. Минск стабильно входил в последние годы в топ-5 направлений на зимние каникулы, но в этом году город потеснил Москву и закрепился на второй строчке после Санкт-Петербурга. Также у россиян стал популярен Гродно, он впервые вошел в десятку самых востребованных направлений. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 6 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 58 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Уникальную праздничную программу «Гармония поколений» представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Этот вечер задуман как живой диалог юности и опыта, где музыка связывает разные поколения музыкальных династий. Будут звучать шедевры для фортепиано, скрипки, виолончели и ударных инструментов. 14 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 10, в Минске, Витебске, Бресте и Могилеве плюс 11, в Гомеле 12 градусов тепла. Сегодня в Минске, Гродно и Витебске плюс 11-13, в Бресте и Могилеве плюс 13-15, в Гомеле плюс 14-16. По всей территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Это «Альфа-радио». Хиты на каждый день.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 14 октября. Мемориал расстрелянным узникам Брестской тюрьмы, город Брест. Открытие выставки в 13:30 в Брестском государственном техническом университете.
1: Реклама.
0: Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь» с Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
2: Привет, это программа «Настоящая жизнь» в эфире Альфа-радио. Студия, как обычно, Ольга Шпилевская и Вадим Шепет. Оля, привет.
3: Привет, Вадим.
2: Ну что, тема, о которой сегодня будем говорить, тема очень добрая, очень трогательная. В принципе, касается каждого из нас с вами, потому что сейчас мы видим, на данном этапе все готовятся уже потихонечку, поэтому мы, кстати, наверное, и программу...
3: Почему же все готовятся?
2: Подожди, мы, наверное, программу выпускаем чуточку пораньше, для того, чтобы все вспомнили, подготовились. Вот почему?
3: Я думаю, что все помнят.
2: Нет, вот давай будем говорить честно, иногда да, все-таки мы в своей суете, где-то в спешке можем про что-то забыть. Но программа «Настоящая
3: но не про
2: жизнь»
3: это.
2: Да, никогда не позволит что-то забыть важное. Итак, говорим о замечательных датах. Это День отца и День матери. 14 октября в нашей стране это день, как отмечается День матери. Но и вот теперь уникальная возможность. 21 октября – День отца. А все это вместе...
3: Неделя родительской любви.
2: Вот об этом и поговорим. Неделя родительской любви в программе «Настоящая жизнь». Ну, традиционно, давай вспомним с тобой вот нашу юность, мою совсем недавнюю, пару лет назад, а вот мою уже немножечко так подальше. Так вот, я к своему стыду не припомню, скажу тебе честно, чтобы в моем детстве был такой праздник, как День матери и День отца. Может быть, он, конечно, отмечался, но я помню 1 сентября, помню, как мы ходили в школу, но вот именно такого праздника, который бы такое название носил, я не припоминаю.
3: Ну, вообще, День матери, может быть, не всегда носил название, и не всегда носил название День матери, но всегда был прекрасный праздник, Покрова.
2: Так.
3: И как раз вот в этот праздник всегда отмечался День матери. Ну, это такая традиция в православии, заложенная очень-очень давно и корнями уходящую глубоко, поэтому название светское «День матери», а в принципе праздник отмечался всегда. И мы всегда поздравляли маму, например, я это точно помню, маму, бабушку. А День отца – это праздник достаточно молодой.
2: Да, это точно.
3: И в принципе День матери, кстати, в Покрова был когда-то учрежден по инициативе Белорусского союза женщин.
2: Так, расскажи.
3: Так что к этому мы имеем непосредственное отношение. Это было, конечно, до меня, до момента, когда вот начиналась еще только деятельность Белорусского союза женщин. И одна из первых инициатив, это как раз было учреждение Дня матери, которое поддержал глава государства, и так у нас появился День матери. Точно так же, как и история с Днем отца.
2: Так.
3: Женщины инициировали.
2: Все, опять женщины все сделали. Ну, как всегда. Вот все
3: сделали
2: женщины.
3: Потому что нам очень хотелось, и правда, многие говорили о том, что вот у нас почитание женщины, и женские президенты, как бы вот очень много историй, когда мы отдаем дань уважения, должное отдаем женщине, а где же отцы? А полноценная семья – это все-таки мама и папа. Поэтому День отца и поэтому неделя родительской любви. Такая красивая неделя, да, когда мы говорим о семейных ценностях, когда мы говорим о семьях, о значимости семьи, когда мы какое-то особое внимание уделяем друг другу. И мне кажется, еще это символично, что это вот как раз эти осенние дни происходят. Да? Ну, во-первых, я уже говорила про праздник Покрова, про начало недели родительской любви. И это такое время остановиться, немножко замедлиться, насладиться вот этой красивой порой, красивой осенью, насладиться своей семьей, общением. Как раз вот время наступает вкусных яблочных сливовых пирогов, вот этого домашнего чаепития.
2: Где пирог?
3: Теплой атмосферы.
2: Вот, вот что ты все рассказываешь, а где пирог?
3: Еще неделя не наступила.
2: Все, я понял. Ну, вообще, честно говорю, очень приятные такие, знаешь, эмоции. И вот то, что касается Дня матери и Дня отца, мне кажется, мы на данном этапе правильно абсолютно делаем, что поддержим вот такие дни. И, конечно же, о них говорим, и в том числе в средствах массовой информации, потому что что действительно сейчас на данном этапе самое высокое звание вообще в мире и для мужчины, и для женщины — это быть родителем. Вот неделя родительской любви, ты знаешь, очень круто, что оно объединяет это понятие, да, два этих праздника. Вот то, что касается Дня матери, мне кажется, тоже это лишний повод сказать маме спасибо, подарить букет цветов и, конечно же, выразить свою искреннюю настоящую любовь. Ну, а появление Дня отца — это уже отдельная история, кстати, о ней поговорим немножечко, мне кажется, позже, потому что хотел бы начать вот с Дня матери. Вот как ты готовишься, скажи честно, к этому празднику? Какие вот подарки? Мне сразу интересует, что подарить лучше всего? Очень важный вопрос. Понятное дело, цветы. Вот какие, не знаю, топ-3 подарка на День матери, по твоему видению? Что лучше дарить-то мамам?
3: Ну вот я вернусь немножко в начало. Ты у меня спросил, когда был этот праздник у нас учрежден, День матери. Я специально нашла для того, чтобы вот тебе об этом рассказать. Сказал, что Белорусский Союз женщин. Сама тоже думала, какой же год.
2: Не похвалишь,
3: да?
2: Как говорится, в эфир прошел
3: так
2: зря.
3: Вот, так вот, День матери в Республике Беларусь отмечается ежегодно 14 октября. Праздник был официально учрежден 30 июля 1996 года указом президента Республики Беларусь номер 277 установление праздника Дня матери. Так что с 96 года мы отмечаем
2: День матери. Хорошо, вот вернемся к подаркам. Вот сейчас мы тебя слушают мужчины, и не только мужчины, а все наши слушательницы также прильнули к радиоприемникам. День матери. Какой, на твой взгляд, самый лучший подарок? Вот сложно что-то подарить и, скажем так, чем-то удивить. Вот что бы ты, допустим, подарила?
3: Ну, я всегда своей маме дарю подарки в День матери. И, как правило, это что-то теплое и согревающее, потому что мне очень хочется передать вот ей эту какую-то внутреннюю теплоту, внутреннюю любовь, потому что я знаю, сколько она мне отдавала этого, и мне хочется отдать. Поэтому это были пуховые платки, это были наборы чая, да, различные, это были кружки, вот эти вот термокружки красивые, это был фарфоровый набор для чая. Ну, вот все, что ассоциируется с теплом, с домашним уютом, красивая посуда, вот, ну, как-то такое особенное что-то, тонкое. Я не говорю, что сейчас про посуду, что надо кастрюлю подарить. Ни в коем случае. Или сковородку. Ну, какая-то красивая чайная пара. Такая красивая фарфоровая чайная пара. Ну, а вообще, если не хватает денег, то, конечно, самое главное – это внимание. А тот же платок или там те же теплые носки можно сделать и связать самому. И это, поверьте, маме будет приятно всегда. Или теплые варежки, или теплый шарф, который можно там подарить маме именно.
2: То, что ты озвучил, мне кажется, прекрасные подарки. И действительно, ты знаешь, хочется подарить такую вещь, такую предмет, да, тот подарок, тот сувенир, который будет вот и ассоциироваться с этим праздником, с Днем матери.
3: Дальше. Я же тоже мама.
2: Так, рассказывай.
3: Поэтому я всегда с особым волнением жду подарки от дочери, и она их всегда дарит. Хотя я всегда говорю, ну, вообще мне ничего не нужно, вообще в принципе мне ничего не нужно. Так вот, дочка у меня все время пытается мне подарить что-нибудь вкусное и сладкое. То есть, если я своей маме пытаюсь подарить теплое, она вот, ей хочется подарить мне красивый тортик или там красивую открытку с какими-то там теплыми своими словами. Она всегда мне рассказывает о том, как важно, что я есть в ее жизни. И вот знаешь, мы иногда же не слышим от детей благодарности, и потом говорим, что вот, наши дети нас никогда не благодарят. Они не должны нас благодарить, если честно. Потому что, ну, они же не просят нас, чтобы мы все делали для них. Это мы решаем, что мы делаем, что мы
2: иногда
3: не делаем.
2: Иногда даже слишком, скажу
3: Но
2: тебе
3: так
2: честно,
3: приятно, да, когда есть вот эта обратная связь, когда тебе говорят, мама, я ценю, да, и говорят, что ценю, да, на что, может быть, ты даже не обратил внимания. Ей это ценно. Вот это вот такая особая душевная какая-то история, мне кажется. Поэтому, ну...
2: Подарков превеликое множество. Главное — внимание. Так вот, я вернусь все-таки. Ты знаешь, я, когда готовился к эфиру, еще раз обратил внимание, что в нашей стране вот то, что касается материнства, понятно, мы говорили уже здесь не в одной программе, огромное количество государства уделяет сил, времени и средств, давай говорить, чтобы поддержать материнство. Но все-таки хотел бы вернуться к тому, что специально для многодетных женщин в нашей стране существует высокая государственная награда — Орден Матери.
3: Напомню,
2: да, награждаются женщины, которые вот все-таки взяли, не знаю, собрались и воспитали 5 и более детей. Вот Орден Матери звучит, конечно, очень и очень масштабно, очень здорово. Мы видим, что эта традиция живет, мы видим, что орден продолжает вручаться, и действительно очень
3: и
2: почетно.
3: И больше и больше становится, да, женщин, больше, которые получают
2: внимание,
3: эти ордена.
2: Когда смотрел статистику, вижу, что вот матерей, которые получают эту награду, их становится все больше и больше. Вот то, что касается вот этого таинства, стать мамой, мне кажется, что в нашей стране мы делаем все абсолютно правильно. Конечно же, есть вопросы по рождаемости, мы прекрасно это понимаем, не только в нашей стране, это в целом, наверное, такая
3: мировая
2: тенденция.
3: Мировая история, да.
2: Мировая, но тем не менее, ты знаешь, я обратил внимание, вот опять же, прогуливаясь во дворах у себя, да, в том районе, где я живу, что детей огромное количество у нас в Беларуси. То есть дети играют.
3: Детей мало.
2: Как мало?
3: Ну, конечно, мало.
2: Нет, ну как, я не знаю, я где не появлюсь, везде дети. Может, я не там хожу, конечно, но у нас вот на детских площадках, да, в том районе, где я живу, гуляют дети, катаются мамы с колясками. Ну, может, конечно, хочется еще больше.
3: Нужно,
2: ну,
3: больше,
2: понятно,
3: конечно,
2: да, нужно.
3: Безусловно. Мы же видим статистику по рождаемости, и поэтому столько внимания уделяет государство именно тому, чтобы рождаться. рождаемость поднимать. Потому что, несмотря на то, что, слава богу, да, действительно, наши дети не сидят в мобильных телефонах и играют на площадках, и мам с колясками становится много, да, в городах и в деревнях, я надеюсь. Но это далеко не предел. Детей много не бывает.
2: Ну, кстати, вот в День матери нужно и пожелать, наверное, всем, чтобы мам становилось у нас в стране все больше и больше и больше. И, кстати, для этого у нас в государстве, у нас в Республике Беларусь все делается. Кстати, вот то, что касается, ты говоришь, да, появления все большего и большего количества детей, вот опять же хочется вернуться к словам президента, который говорил о том, что нужно сделать многодетность, да, и модным. В целом модным, таким трендом, да, поэтому, мне кажется, вот такие праздники, как День матери, они этому очень-очень способствуют. Но вот говоря, опять же, о Дне матери, вижу прекрасно, что не менее тепло, скажу честно, не менее с большой любовью, может, еще с большей любовью, приняли День отца. Как отец говорит, удивительно.
3: Ты знаешь, ты вот говорил по поводу Ордена матери, сейчас все больше, вот если раньше был День матери, все спрашивали, почему День матери, почему нет Дня отца, появился День отца.
2: Так.
3: И все говорят о том, почему матери многодетные получают орден, а отцы?
2: Орден отца. Звучит не просто как награда, звучит, знаешь, как некая организация, такая орден отца.
3: Ну, на самом деле, мне кажется, все-таки нужно об этом задуматься, потому что отмечать мужчин, которые берут на себя ответственность за большую семью, тоже важно.
2: То есть я согласен.
3: Учитывая то, что мужчины все меньше и меньше хотят брать на себя ответственность за что-то в этой жизни, то поощрять как раз тех, кто берет на себя ответственность, нужно обязательно.
2: Ну что ж, если ты так говоришь, значит, так оно и будет. Кстати, вот
3: а День отца, знаешь, с какого момента у нас вообще празднуется?
2: Да, интересная история. Ну, ты расскажешь или я? Вообще, классная история. Напомню, что инициатива об учреждении Дня отца прозвучала во время обращения президента с посланием к белорусскому народу и национальному собранию 28 января 2022 года. Правильно же говорю?
3: Нет.
2: Нет.
3: Указ был издан 9 июня 2022 года.
2: Указ, да, но вот тема-то сама прозвучала.
3: Тема звучала и раньше.
2: И раньше. Слушай, идея классная. Я тебе скажу честно, все-таки ты права абсолютно, что когда мы сейчас задумываемся и стараемся делать все для того, чтобы детей наших становилось все больше и больше и больше, ну, тут в этом процессе, да, вы говорите прямо, нужны двое.
3: Слава Богу.
2: Слава Богу,
3: что мы живем еще в то время, когда для этого процесса нужны двое.
2: Поэтому мы, конечно же, вместе с тобой здесь, в этой студии, можем где-то иронизировать, но, тем не менее, это действительно очень важно. И вот этот тренд вообще семьи, тренд, который, скажем так, настроен на сохранение семьи, он очень важен. Потому что, я тебе скажу честно, я вот об этом уже не единожды говорил где-то, где выступаю. К сожалению, не хочется омрачать краски в честь праздника, но надо сказать обязательно, потому что это очень важная тематика. Ты знаешь, очень большая тенденция в социальных сетях, нашим детям, нашему подрастающему поколению, понимаешь, мода вот на разводы. Я не знаю, почему так происходит, но очень много информации, да, с гордостью заявляют люди. Я развелась, мне стало так легко, там, и так, ну, понимаешь, там, я самоутвердилась, я нашла себя. Вот это пятое-десятое. Хочется всем сказать, кто меня слышит сейчас, люди, одумайтесь, потому что вот мы говорим о Дне матери, говорим о Дне отца, и я как отец могу сказать, что это всегда, скажем так, это всегда непросто для людей, а самое главное, это очень непросто для детей. Поэтому мне кажется, что вот этот тренд, правильно говорит президент, надо в целом вообще заворачивать, и мы не должны поддаваться вот этому влиянию, когда нам что-то пытаются рассказать там где-то, что это круто, это замечательно и так далее и тому подобное. Нет, нужно сохранять, максимально сохранять. Не всегда бывает. Жизнь, конечно же, сложная. Но, мне кажется, нужно максимально, по крайней мере, это не пропагандировать.
3: Ну, это может быть и неделя родительской любви.
2: Вот, подходим.
3: Вообще, дело сложное. Почему? Потому что, конечно, женщины стали самостоятельнее, мужчины стали менее самостоятельнее.
2: Спасибо.
3: Да, все-таки.
2: Прямо как моя жена
3: сыночек,
2: говоришь.
3: Сыночек, корзиночек никто не отменял в нашей жизни. Женщины-то и виноваты в этом, конечно. Мы же воспитываем наших сыновей, никто другой. И мы иногда вот сами женщины стираем роль отца в воспитании наших детей. А все-таки дети должны понимать, что важно воспитываться в полноценной семье. Но самое главное, мне кажется, конечно, жить, когда ты несчастен, вот в любой семье, и когда твои дети видят, что папа, мама несчастные, они мучаются, это тоже не выход на самом деле. Но рассказывать детям и объяснять детям, что семья — это не курорт,
2: вот.
3: Это не отпуск, это не совместное времяпрепровождение краткое, да, что семья — это работа, обоюдная работа, что нужно каждому поступиться чем-то, к чему-то привыкнуть, где-то пойти на компромисс, но как-то наладить вот эту взаимосвязь, что вот эта вот ценность все-таки уважения, понимания друг друга и того, что жизнь, она течет своим чередом. Сначала у вас появляются дети, появляются проблемы, безусловно, проявляются какие-то притирки и так далее, и вам хочется все бросить, все разорвать, и вам кажется, что так будет легче, но потом наступает золотая осень в жизни. Недавно мы отметили День пожилых людей. А вот в старости очень многие задумываются, и мужчины, и женщины.
2: Ли бы.
3: Да, да. Кстати. И как она прожита, эта жизнь. Поэтому вот это, мне кажется, очень важно закладывать вкладывать. Именно понятие того, что такое есть настоящая семья, что это не зона комфорта безусловного и всегда, что все сопряжено не только с веселой свадьбой, красивыми картинками, красивыми фото в Инстаграм, которые мы выкладываем.
2: Вот, правильно,
3: не все только курорты и отдых, это еще и работа, это еще и совместное переживание каких-то тяжелых жизненных ситуаций, это еще, возможно, потеря работы одним из супругов и где-то разочарование в каких-то моментах. Это совместная жизнь. Это когда каждый понимает, что рядом с ним человек, который живет, кашляет, не знаю, там, болеет, ходит в туалет. Мы к этому не привыкли, да. Мы к этому не приучаем своих детей. Они получают какую-то идеалистическую картинку, а потом начинают в каких-то моментах разочаровываться, да, поэтому их надо максимально к этому готовить, мне кажется. Только таким образом мы получим меньшее количество разводов.
2: Согласен с тобой, потому что, ну, увы, эти темы взаимосвязаны, потому что чем больше разводов, тем меньше детей. И ты знаешь, вот опять же рассказываю уже историю, иногда вот на диалоговых площадках задают вопрос, как увеличить рождаемость. Вот расскажу тебе и нашим слушателям удивительную историю, которая совсем недавно со мной произошла. Встают, значит, две девочки, говорят, подскажите, пожалуйста, как увеличить рождаемость, как решать вопросы, как бороться, скажем так, с тем, что нужно увеличивать рождаемость в нашей стране. Я задаю простой вопрос. А поскольку вам лет? Они говорят, 25, ну, 26. Дети у вас есть? Они говорят, нет. Я говорю, а что вы у меня спрашиваете? Я-то как бы, слава богу уже, что мог, сделал.
3: Ну, сейчас же первый ребенок появляется, как правило, 27-28
2: вот
3: лет.
2: Вот еще одна, мне кажется, да. Проблема. А ты знаешь,
3: позднее
2: мы
3: рождение,
2: приучили наших детей, наше молодое поколение, что вот эта вся история, надо отучиться, надо там получить образование, это хорошо. Ладно, допустим, построить квартиру, купить машину, а потом, ну, как бы, мне кажется, что все-таки нужно думать самое главное о том, что время идет. И очень круто, когда вот тебе там 44,
3: ну, знаешь,
2: а дети еще.
3: 25 лет думать о том, что время идет, очень

0: это не получится.
1: Слушай, поэтому мы должны показывать и пропагандировать. И, не знаю, на плакатах, на билбордах, на всевозможных программах. К молодежи ходить общаться. И наоборот, показывать счастливых женщин, матерей. В Инстаграм больше. Вот, ну, как бы мне очень нравится одна из наших коллег на Беларусь-1. Угу. Зовут ее тоже Оля. Не буду уже там называть фамилию. Она ведет потрясающе. То есть у нее в Инстаграм ее страничка. Я прямо наблюдаю. У нее там было все. И моменты родов ее ребенка, и потом, как он был маленький, и как он сейчас вот идет в детский садик, я с удовольствием наблюдаю. Это потрясающая история. Она рассказывает ее очень легко. Хотя я понимаю, что, ну, как бы все сложно, не скрывая ничего. И вот мне кажется, что она прямо становится таким примером для подражания. Ей хочется подражать. Вот этого должно быть как можно больше.
0: Соглашусь с тобой, и ты знаешь, это абсолютно правильно. То есть мы должны, вот ты знаешь, этот тренд, который я тебе уже пожаловался тогда, ну, честно скажу, он меня расстраивает, а в соцсетях заменить на тренд красивых маленьких ребятишек, детишек, мальчишек и девчонок, и счастливых мам и пап. Это очень важно. Кстати, вот почему-то очень классная история, ты заметил про соцсети. Про мужчин в соцсетях почти не пишут. А мы тоже участвуем.
1: А я вот призываю наши слушатели. Да. Есть же среди вас потрясающие папы. Ну, станьте вот этими потрясающими блогерами. Это еще совсем открытая сфера, но, мне кажется, потребность не очень большая.
0: Очень мало.
1: Станьте какими-нибудь суперблогерами или там суперинстаграмщиками, которые будут вести вот эту вот историю того, как папа живет в семье. Что папа делает, как он управляется с детьми.
0: Папа может все, что угодно.
1: Да, вот как этот папа может. Вот мне кажется, даже я бы конкурс какой-то объявила, если честно, на лучшую вот эту историю. На лучшую историю папа может в социальных сетях.
0: Это точно. Ну и, конечно же, завершая сегодняшнюю программу, возвращаясь еще раз вот к неделе родительской любви, вот что ты считаешь нужно сделать обязательно вот в этот промежуток времени с 14 по 21 октября?
1: Не пожалеть своего времени, потому что лучший подарок все-таки, вот я на протяжении всей программы думала, лучший подарок для наших родителей — это наше время. Надо не пожалеть этого времени, приехать к нашим родителям, поговорить с нашими родителями, поговорить с нашими детьми. Дети должны уделить нам время. Заняться вот этой красивой историей семейных чаепитий, рассказов семейных историй за одним столом. И я думаю, что многие проблемы уйдут вот в этом тепле, в этом времени уйдут очень многие проблемы. Поэтому я вот всех прошу, сделайте это именно так.
0: Ну что ж, спасибо всем, кто слушал нас сегодня. Будем подводить итоги сегодняшней программы. Конечно же, напомню, что мы говорили о Дне отца, о Дне матери, о неделе родительской любви в нашей стране. Что мы выяснили? В целом, мы поняли, что праздник День отца уже так хорошо включился в историю нашей страны, хотя он совсем молодой. Праздник День матери, конечно же, более, скажем так, старше.
1: Ну, хотя еще раз повторюсь, это православный праздник.
0: Это православный праздник.
1: Покрова Пресвятой Богородицы.
0: Он уже, скажем так, в нашей стране любим и, конечно же, почитаем. Со Днем отца, мне кажется, еще нужно поработать. Нам немножко больше об этом рассказывать, больше говорить дальше. Что мы выяснили? Что нужно будет менять в соцсетях как угодно. Отцам, матерям, тренды на то, что развод это модно, а семья это плохо. Это нужно обязательно заменить. Дальше, что мы выяснили с тобой, что рожать ребенка можно в любое время года, в любом возрасте. Как Бог даст, как у нас в Беларуси говорят. Вот. Ну а самое главное, что ребенок, конечно же, никогда не мешает ни карьере, ни какой-то своей мечте.
1: Вообще семья помогает карьере
0: мотивирует,
1: всегда.
0: Я бы сказал. Да. И, конечно же, в завершении прекрасно провести родительскую неделю. Это обязательно побыть с родителями, уделить им время, выпить чашечку чая, посидеть, поговорить.
1: Для и вкусный этого... пирог обязательно.
0: И вкусный пирог.
1: Яблочный,
0: я обещала принести на следующей неделе. Да, так вот, для этого и создана родительская неделя, неделя родительской любви. Это программа «Настоящая жизнь». Традиционно говорим о темах, которые волнуют каждого из нас с вами. В студии была Ольга Шпилевская.
1: И Вадим Шепет.
0: Слушайте нас в эфире Альфа-радио.
1: И Женского радио.
0: Всем удачи. Пока.
1: Пока.
2: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Пятница на дворе, 9 октября. Традиционно 2 часа ток-шоу «Будни» звучит в эфире Альфа-Радио. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа». Конечно же, в середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. И в первые 30 минут следующего часа в эфире прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прям по курсу выпуск новостей, прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
0: В Беларуси 8 утра.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше что?
2: Ну что-что, взял удочку и на 2 недели. Наверное, аккумулятор разряжен.
1: Наверное? Ты говорил, что понимаешь в автомобиле.
2: Ой, ничего. У меня есть страховка «Технический ассистанс» от «Белгосстраха». Приедут и запустят.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин, спустило колесо или сел аккумулятор, «Технический ассистанс» от «Белгосстраха» решит ваши проблемы. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли. Себе тоже такую куплю. А то как-то колесо менял целый час.
4: Встреча президентов Беларуси и Туркменистана Александра Лукашенко и Сердара Бердамухамедова состоялась сегодня в преддверии саммита СНГ на территории национальной туристической зоны Аваза. Также в преддверии саммита в Туркменистане состоялся ряд встреч на уровне министров и руководства правительств двух стран. Вице-премьер Наталья Питкевич и министр иностранных дел Максим Рыженков обсудили с туркменскими коллегами пути расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Президент Беларуси поздравил президента Уганды с Днем независимости. Глава государства заверил, что в Беларуси высоко ценят отношения дружбы, взаимопонимания и доверия, которые сложились с Угандой на протяжении десятилетий. Убежден, интенсивное развитие диалога и практического сотрудничества на всех уровнях полностью соответствует интересам обеих стран, подчеркнул глава государства. Александр Лукашенко пожелал президенту Уганды крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем жителям Уганды мира и прогресса. Накануне в Танзании в рамках 153-й Ассамблеи Межпарламентского Союза состоялось заседание геополитической группы «Евразия» под руководством председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Сергея Рачкова. Делегаты собрались для обсуждения глобальной парламентской повестки, вопросов инклюзивности и укрепления доверия между странами. Также состоялась координационная встреча глав парламентских делегаций государств, членов ОДКБ. Делегации сверили позиции по ключевым вопросам международной парламентской повестки дня. И в завершении выпуска «Союзная молодежь» готова нести ответственность за сохранение исторической памяти, делать осознанный выбор в пользу суверенитета и правды, противостоять фальсификациям. Такой обобщенный посыл объединил участников молодежного форума «Союзного государства. Память. Выбор. Ответственность», который накануне прошел в городе Могилеве. Актуальные вопросы истории и современную повестку обсудили более 100 представителей Беларуси и России. Это студенты, магистранты, аспиранты, молодые преподаватели истории и общественных дисциплин. Работа была организована по 3 профильным секциям: аксиология победы, ресурсы прошлого в стратегиях настоящего, суверенное развитие в эпоху гибридных вызовов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3.06 рубля, 3.59 за 100 российских рублей и 4.58 рубля за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 17 октября Белгосфилармония приглашает зрителей на новую программу, посвященную 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. На малой концертной сцене будут звучать стихи знаменитого поэта и музыка белорусских композиторов в исполнении Государственного камерного хора. Автор концепции и ведущий – актер и режиссер Олег Винерский. 17 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей станет старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно, Витебске и Гомеле плюс 12, в Минске и Могилеве плюс 13, в Бресте 15 градусов тепла. Сегодня в Минске, Гродно и Витебске плюс 11-13, в Бресте и Могилеве плюс 13-15, в Гомеле плюс 14-16. По всей территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементюнак, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни. Утренний обход».
1: Итак, утренний обход. Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что производство вина во Франции может упасть до 70-летнего минимума. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что в Польше при нападении подростка с ножом в школе погибла женщина. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтые сливы пишет о том, что во Франции детей разгоняют дубинками, шумовыми гранатами и прочими прелестями французской демократии. Более подробно в телеграм-канале Желтые сливы. СБ Беларусь сегодня. Испанские жилищные протесты получили новый стимул. 87-летняя бабушка, которую силой выселили из квартиры, умерла в больнице. Более подробно в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. И там же информация о том, что медосмотр на водительские права теперь можно пройти еще в 4 поликлиниках Минска. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио. Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции, все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – обелиски великого подвига. Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 14 октября. Мемориал расстрелянным узникам Брестской тюрьмы, город Брест. Открытие выставки в 13:30 в Брестском государственном техническом университете.
1: Реклама. Гороскоп.
2: Итак, гороскоп для каждого знака зодиака расскажу прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на пятницу, 9 октября. Овен, раннее утро может показаться довольно-таки неудачным. Не исключено, что вы встанете не с той ноги и какое-то время проведете в дурном настроении. Телец, деньги едва ли будет особенно плодотворным. Даже привычные дела могут даваться сложнее, чем обычно. Близнецы, этот день не пройдет зря. Вы сможете завершить дела, которым прежде было отдано немало сил. Добьетесь отличного результата там, где не справились другие. Рак, день будет больше подходящим для отдыха и развлечений, чем для каких-то важных дел. Лев, день принесет приятное. Встреча. Вы можете произвести хорошее впечатление на всех, кому захотите понравиться. Дева, утром вам нужно будет вести себя тактично, деликатно и миролюбиво, чтобы избежать напряженных моментов в общении с окружающими. Весы, вы многое успеете сделать. День будет очень плодотворным, подходящим и для новых начинаний, и для завершения старых проектов. Скорпион, вы отлично справитесь с каким-то сложным делом. Решите вопрос, который вас тревожил. Кстати, тревожил он и ваших близких. Не исключено, что в этом помогут люди, от которых вы не знали ничего подобного. Стрелец, вы не станете ждать ни милости от природы, ни помощи от друзей. Постарайтесь достичь своих целей самостоятельно. Козерог, будет шанс исправить какие-то старые ошибки, и вы его не упустите. Водолей, события этого дня помогут вам определиться с планами на будущее, расставить приоритеты. Возможно, вы поймете, нужно сосредоточиться на том, что прежде казалось незначительным. Рыбы, вы много успеете сделать в первой половине дня, станет ясно, как решить вопросы, накопившиеся за неделю, быстро завершить начатое и получить отличный результат. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом сегодняшний день, пятница, 9 октября, это день, когда за что бы вы сегодня не взялись, вы добьетесь успеха, если проявите настойчивость. Иногда придется справляться с трудностями, но непреодолимых преград на пути не возникнет. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят, обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

Президент Беларуси принимает участие в саммите Содружества независимых государств в Туркменистане. Заместитель премьер-министра Беларуси и национальный координатор по вопросам СНГ Наталья Петкевич в преддверии саммита отметила важность взаимодействия в социальной сфере, которая, по ее мнению, является важной точкой соприкосновения в Содружестве. Принципы современной белорусской модели государственного управления и социального устройства накануне были представлены на 153-й Ассамблее Межпарламентского союза в Танзании. С середины октября в Минске расширится список поликлиник, где можно будет пройти водительскую комиссию. И о погоде. Сейчас в Гродно, Витебске и Гомеле плюс 12, в Минске и Могилеве плюс 13, в Бресте 15 градусов тепла. Сегодня в Минске, Гродно и Витебске плюс 11-13, в Бресте и Могилеве плюс 13-15, в Гомеле 14-16 со знаком плюс. По всей территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Государство для народа.
1: Государство для народа. До конца октября в Московском и Фрунзенском районах столицы установят специальные контейнеры, куда жители смогут сдавать ненужную одежду и обувь. Перед сдачей вещи необходимо упаковать в пакет и опустить в специальный контейнер. Собранный текстиль отправят на сортировку, затем на производство ветоши, повторное использование и благотворительность. На первом этапе в городе установят 50 новых контейнеров. Следующая важная история. В стабилизационный фонд Брестской области на межсезонный период 2026-2027 годов планируют заложить более 3000 тонн зимних и позднезимних сортов яблок. Процесс начался уже 3 недели назад. По данным на начало года, в юго-западном регионе нашей страны в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах яблоневые сады занимали более 4300 гектаров. Еще важная история. Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Олеся» начнет работу по прокладке тоннеля 4-й кольцевой линии Минского метрополитена во втором полугодии 2027 года и будет двигаться под улицей Орловской в сторону Веснянки. Вот такая вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.
0: Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: Обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Сельская газета. Узнали, как калинковичи готовились к дожинкам 2026 и что изменилось в городе за месяцы масштабных работ. Знамя юности. Учитель года Беларуси о цифре на уроках и учениках-зумерах. И газета «Республика». Чем Борисовский район привлекательный для деловых людей, желающих вести здесь бизнес и обычных белорусов. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Вадим Францевич Гигин. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 14 октября. Мемориал расстрелянным узникам Брестской тюрьмы, город Брест. Открытие выставки в 13:30 в Брестском государственном техническом университете.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше? Что она?
2: Она оказалась такой... Наверное, лопнуло колесо.
1: Я так и знала! Теперь нас съест медведь!
2: Не съест, не бойся. У меня есть страховка. Технический ассистанс от Белгостраха. Приедут и поменяют нам колесо.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин или спустило колесо, технический ассистанс от Белгостраха решит ваши проблемы. Белгострах. Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли.
2: Расскажу мужу.
1: А то он как-то проколотое колесо 3 часа менял.
4: Александр Лукашенко принимает участие в саммите Содружества независимых государств в Туркменистане. Официальная часть саммита началась с церемонии приветствия глав делегации. Президента Беларуси приветствовал туркменский коллега Сердар Бердымухамедов, с которым Александр Лукашенко перед началом заседания провел двустороннюю встречу. Напомню, накануне вечером Александр Лукашенко принял участие в официальном приеме от имени президента Туркменистана в честь глав делегации. Заместитель премьер-министра Беларуси и национальный координатор по вопросам СНГ Наталья Петкевич в преддверии саммита отметила важность взаимодействия в социальной сфере, которая, по ее мнению, является важной точкой соприкосновения в содружестве. Вице-премьер подчеркивает, что в гуманитарной сфере странам СНГ удалось сохранить хороший трек сотрудничества еще со времен существования Советского Союза, и сегодня наблюдается определенный возврат. Также Наталья Петкевич привела примеры тех отраслей, где стороны могли бы усилить взаимодействие. Например, культура и, в частности, кинопроизводство. Принципы современной белорусской модели государственного управления и социального устройства накануне были представлены на 153-й Ассамблее Межпарламентского союза в Танзании. В ходе общих дебатов на эту тему выступил председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Рачков. Важнейшим направлением повышения эффективности государственного управления, по словам председателя постоянной комиссии, является усиление контрольных функций парламента. Сергей Рачков проинформировал коллег о том, что в белорусском парламенте внедрена практика работы с населением, в том числе системное и всестороннее рассмотрение обращений граждан. В Беларуси прошел международный форум, посвященный гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи. Его мероприятия, которые прошли в Минске и Гомеле, стали площадкой для обсуждения насущных вопросов. А также состоялся обмен профессиональным опытом между педагогами, работниками культуры и специалистами союзного государства. Результаты форума могут лечь в основу новых методических рекомендаций, совместных проектов и образовательных инициатив, которые направлены на формирование у молодежи чувства сопричастности к общей истории и ответственности за будущее. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3.06 рубля, 3.59 за 100 российских рублей и 4.58 рубля за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первый концерт из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно, Витебске и Гомеле плюс 12, в Минске и Могилеве плюс 14, в Бресте 15 градусов тепла. Сегодня в Минске, Гродно и Витебске плюс 11-13, в Бресте и Могилеве плюс 13-15, в Гомеле плюс 14-16. По всей территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Туркменистане на саммите СНГ. Защитить и сохранить историческую память и правду. В Могилеве стартовал молодежный форум союзного государства. В Минске подвели итоги первых двух этапов антитеррористических учений ШОС и СНГ. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале sb.by, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Во второй части нашей программы традиционно будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, автор телеграм-канала «Гигин 110-й партизанский», Вадим Францевич Гигин. Доброе утро, Вадим Францевич.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, президент нашей страны Александр Лукашенко прибыл на саммит СНГ, который проходит в Туркменистане. Мы видим, что пристальное внимание сейчас к этому событию. Содружество, такой достойный путь уже прошло, 35-летний путь. Вот ваше видение, скажем так, в каком направлении развивается Содружество независимых государств? Какие, скажем так, направления переосмыслены? Куда мы двигаемся?
2: Смотрите, каждый саммит противники нашей интеграции хоронят этот СНГ, говорят, что все, этот проект закрылся, ничего не связывает, а мы видим, что это совершенно не так. Вот очень показательно. Ну, наш президент всегда выступает инициатором интеграции Беларуси. Здесь локомотив, и наши отношения с Российской Федерацией — это образец для подражания, я считаю. Евразийский экономический союз, ОДКБ, везде присутствует Беларусь, везде активно участвует. Но вот СНГ, что здесь? Ну, вроде как просто такой политический клуб. Но это очень важный политический клуб. Я вспоминаю заявление когда-то Кондолизы Райс, госсекретаря, уже подзабытого госсекретаря Соединенных Штатов Америки. Она в свое время заявила, говорит, ну что нам с Россией тягаться на постсоветском пространстве? Лавров встречается с министром иностранных дел Таджикистана в 10 раз чаще, чем я. Это все благодаря этим саммитам. То есть в данном случае главы государств уже, это высший уровень. Они напрямую общаются, видят друг друга. Это повод и хорошая площадка для взаимных договоренностей. Не только о визитах, например, но и развитии определенных проектов, экономических проектов, политических проектов. И вот посмотрите заявление недавнее президента Токаева. Mm-hmm. Понимаете, все пытаются как-то Казахстан, да не только Казахстан, там оттянуть от России. Это очень были такие комплиментарные заявления в адрес России. И это то, что думает президент Казахстана на самом деле. И во многом благодаря таким встречам мы поддержим вот эту очень важную связь, важную коммуникацию. Даже на нашем уровне. Вот возьмите журналистское сообщество, культурное сообщество. У нас вот есть Евразийская ассамблея, библиотека. Это нам помогает лучше понимать друг друга. Это принципиально важно.
1: Кстати, вот этот формат, действительно, вы говорите верно, абсолютно зарекомендовал себя положительно. Еще одна тема, которая, я уверен, будет активно обсуждаться в средствах массовой информации. Чего ждать от выступления Александра Лукашенко? Потому что всегда вот пристальное внимание.
2: Александр Григорьевич дает всегда предельно ясную, четкую картину мира, описывает ситуацию. Никогда президент не скрывает существующие проблемы. Дескать, давайте отложим их в сторону. Может, даже так обострить, скажем, политкорректность — это не не здесь она вообще неуместна, на самом деле. Политкорректность, мы видим, к чему привела политика Запада, которая проблемки под ковер забрасывали, теперь это все вылазит им боком. Александр Григорьевич всегда выступает за дальнейшее продвижение интеграции, всегда за движение вперед, но при этом обозначает те вызовы, угрозы, те препятствия, которые существуют у нас на пути интеграции. Mm-hmm. И это не только внешнее. Понимаете, списывать все на внешние силы, на влияние проклятого Запада, еще каких-то конкурентов. Сейчас на постсоветском пространстве, в той же Центральной Азии, ведь идет, ну, я не хочу говорить борьба, это опять-таки это западные аналитики так пытаются сказать борьба. Нет, есть конкуренция. Там активно присутствует и Турция, и Китай, туда заходит Иран. Интересы самых разных стран там присутствуют. Но это естественный процесс, и даже борьба с Западом в каком-то смысле, она естественна. Но мы должны прежде всего быть сильными внутри каждой отдельной страны, сообщества. Что этому мешает? Какие-то корпоративные интересы, какие-то порой, давайте прямо говорить, коррупционные схемы, недопонимание ситуации. Отсутствие четкого видения движения вперед, об этом надо прямо говорить. И это делает президент. И он же не просто констатирует факт. Он же не эксперт на форуме. Угу. Он глава государства. И наш президент тут же предлагает пути решения. Если вот в последнее время Александр Григорьевич очень часто обращается к теме искусственного интеллекта и правильно делает, заявляет, что это не угроза, а это вызов, но и возможность. А если возможность, что мы делаем для того, чтобы ее использовать в наших интересах? Мы должны создавать платформы, мы должны создавать соответствующие площадки. Как еще более укрепить нашу экономику? Что, товарооборот внутри Содружества, он нас удовлетворяет? Нет. Он может быть гораздо больше. Почему этого нет? Что мы для этого недостаточно сделали? Работают ли все те модельные законы в рамках СНГ, которые мы принимаем? Конечно же, нет. К сожалению. Но, наверное, если бы они работали, то и другой результат был бы, в том числе в экономике.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. В Минске подвели итоги первых двух этапов антитеррористических учений ШОС и СНГ. Вот опять же в этом ключе мы видим, что то, что касается сотрудничества вот в этой сфере, и ШОС также активно подключается. Вот благодаря чему это происходит, почему важно сейчас то, что касается антитеррористических каких-то стратегических решений, нужно быть вместе.
2: Ну, во-первых, это было очень масштабно, интересно. Там Чижовка-арена, действия на воде. Смотрю, даже за рубежом привлекло внимание. Наши люди так внимательно за этим всем смотрели. Там летали вертолеты, высаживались группы, показывался класс действий спецназа. Это правильно. Почему ШОС? Ну, потому что сама организация, Шанхайская организация сотрудничества, у нас многие про это подзабыли, она зарождалась в том числе как антитеррористическая. Вот что было в основе ШОС еще много-много лет назад, уже больше четверти века назад? Первое. Нужно было границу урегулировать. Раньше был один Советский Союз и один Китай. Затем возникла Россия и множество центральноазиатских стран. С границей было далеко не все в порядке. Слава богу, уже этой проблемы и нет давно. Но она была. И нужно было ее решить. Это раз. Второе. Именно в тот период возник вызов Афганистана. Там и так шла гражданская война, потом туда американцы влезли палкой, там все разворушили. И угроза терроризма, она и сейчас остается актуальной, а тогда она была суперактуальной. Это же время вот башен-близнецов в США, да и не только. Нарастание экстремизма, создание центров в нашей сфере ответственности террористических. Терроризм был более чем явной угрозой для многих стран Центральной Азии. Я напомню, что в тот период терроризм и религиозный радикализм была реальная угроза государственности этих государств. Государственности. То есть вообще их существования. И поэтому ШОС изначально была заложена большая антитеррористическая составляющая. Там и антитеррористический центр, и регулярные учения. Сейчас Беларусь полноправная страна-участница ШОС. И поэтому учения проходят на нашей стороне. И в нашем регионе это актуально. Давайте прямо говорить. Киевский режим стал источником террористической угрозы в регионе. Дело не в том, что не только в том, что они регулярно совершают террористические акты на территории Российской Федерации, причем самые разные, и подрывы, убийства людей, отравления людей, но и в Европе взрыв в Монако, этого бизнесмена, связанного с подпольными колл-центрами, которые их спецслужбы крышевали. Сейчас идет в Гамбурге, начался суд над украинцами, которые подорвали «Северный поток-2». Так, слушайте, это реальная угроза. И она никуда не денется. Нам надо сейчас уже думать, как этому противостоять. Я уж не говорю о том, что со стороны Запада мы слышим многочисленные угрозы различных подрывных действий на нашей территории. Вот о чем идет речь сейчас. Это уже не тот терроризм 30-летней давности или даже 20-летней давности, к которому мы все привыкли. Лохматые, бородатые, там, в тапках, как их называют, тапочники, бегают где-то и подрывают. Хотя это было опасно. Нет, все изменилось. Центр терроризма переместился на Запад сейчас.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема, мы видим, тоже очень тема активная такая. Это, конечно же, защита и сохранение исторической памяти и правды. В Могилеве стартовал молодежный форум союзного государства. Память, выбор, ответственность. Какова роль молодого поколения сейчас вот в этом фразе защиты исторической правды и памяти?
2: Ну, собственно говоря, мы для этого все и делаем. Все наши мероприятия направлены на молодежь. Ну что нам с вами, Вадим Эдуардович, друг друга убеждать в нашей исторической правде? Мы и так знаем, что правда на нашей стороне. Транслировать наши взгляды следующему поколению. И здесь идет борьба, уже не просто конкуренция, а борьба. И вы говорите о молодежном форуме Союзного государства. Я бы здесь особо отметил роль нашего парламента, палаты представителей. И, наверное, здесь, опять-таки, важное значение имеет то, что наш спикер, председатель Палаты представителей Игорь Петрович Сергиенко, он историк по образованию, и мне неоднократно доводилось с ним участвовать в мероприятиях, посвященных исторической памяти. Видно, как он глубоко разбирается в этих вопросах, готовится к каждому такому мероприятию. И Палата представителей, наш парламент, действительно стал сейчас центром вот этой работы и борьбы за историческую память. И принципиально, что это делают депутаты, представители власти. Не просто общественники, а именно представители власти. Но у нас, правда, и состав сейчас сильный такой. У нас Игорь Александрович Марзалюк, Вячеслав Викторович Данилович, доктора наук, в академии занимают важные позиции. Сергей Михайлович Клишевич, ваш давний хороший знакомый и посетитель этой студии, недавно защитил кандидатскую диссертацию. Мы его поздравляем с этим. Он один из активных участников и организаторов этого форума. Вот это очень важно. И я вижу, что ребята доверяют. Доверяют тому, что мы говорим. Доверяют той информации, которой мы делимся. Я вижу, как смотрят наши программы, которые в том числе на СБТВ выходят, «Историческая среда», и люди обращаются к этим материалам. Мы, когда выезжаем в регионы, встречаемся с людьми в трудовых коллективах, проводим депутатскую работу, мне постоянно задают вопросы, связанные с историей. Вот даже я недавно вел прием граждан, но там была такая спорная ситуация, непростая, там, с ЖКХ, ну, кажется, у человека все.
3: Истории,
2: да, люди погружены в это, закончили разбираться, и говорю, не очень простая ситуация, но закончили разбираться, казалось бы, людям не до этого, говорят, а теперь можно я вот еще про историю хочу у вас спросить? Понимаете? То есть людей это волнует, и разных возрастов, поэтому наша работа востребована.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение, прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей, прогноз погоды, затем вернемся в студию, оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
4: Президент Беларуси принимает участие в саммите Содружества независимых государств в Туркменистане. В эти минуты заседание глав государств СНГ проходит в узком составе. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин накануне подписал постановление Совета министров о реализации проекта по обеспечению электротранспорта. В Беларуси продолжается проверка боевой готовности. Мониторинг армии по поручению президента ведет госсекретариат Совета безопасности. На контроле одна из артиллерийских бригад. Первый рельсовый транспорт под управлением искусственного интеллекта планируют запустить в Мозыре. Стартовый проект находится на стадии проработки. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гродно и Витебске плюс 12, в Минске и Могилеве плюс 13, в Гомеле 14 тепла. Сегодня в Минске, Гродно и Витебске плюс 11-13, в Бресте и Могилеве плюс 13-15, в Гомеле плюс 14-16. По всей территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: уже пишут о том, средства массовой информации, что волна протестов из Франции перекинулась на Бельгию. Видим жесткие кадры задержания. Видим, что школы закрыты. Там почти 900 школ прекратили занятия из-за протестов молодежи. В чем корень, скажем так, вообще протестов? И почему
1: корень,
0: вот так масштабно?
1: В прогнившей системе. То есть, на самом деле... Вот то, о чем мы говорили, на Западе большие проблемы долгое время заметали под ковер, и вот они вспыхнули. Тут все. Вот я специально этот вопрос изучал. Все-таки знания французского языка остались, и любовь к французской культуре никуда не уйдет. Я сейчас много читал на эту тему, но там просто все. Французская система образования и проблемы в ней, они отражают нюансы всей политической системы Франции и Европейского Союза, в частности. Чтобы вы понимали, денег мало на образование не тратится. В этом году увеличились ассигнования на образование. Образование занимает второе место после обороны. Правда, почему оборона на первом месте во Франции? Кто ей угрожает, не совсем понятно. Они какие-то выдуманными угрозами борются. И, кстати, люди эти вопросы задают, между прочим, политикам. Так вот, вот эта вся громоздкая бюрократическая система, она сейчас топит Францию. И первое, французская система образования всегда была наворочена. Я еще помню, когда текст учил по французскому языку, он, значит, «L'éducation en France», то там как раз надо было разобраться все эти системы бакалавриатов, лицеев, там три ступени школ, как они потом поступают и так далее. Это все как было запутано, так и осталось. Чтобы вы понимали, там не просто начальная, средняя школа, там высшая школа, это школа, это не вуз в нашем понимании. То есть вот лицеисты, это старшие школьники. Они к этому добавили, еще всех оцифровали. Вот смотрю, там, когда мы какие-то цифровые дневники заводим, вот все, государство всех собирается контролировать. На себя посмотрите. Завели цифровые профили учеников, создали систему, не буду вас грузить этими французскими терминами. Фактически, когда учеников распределяют, куда ты дальше пойдешь, обеспечивают контроль за ними, он не может уже поступить, куда хочет. То есть они усложнили эту систему. Причем она непрозрачная, эта система. Плюс отвратительный менеджмент даже на уровне школ. Чтобы вы понимали, французский школьник находится в школе, сейчас испугаются наши родители, так. С 8 утра до 6 вечера с 8 не выходит. И на территории школы он может, причем у него разрывы между уроками могут быть по 3 часа. Вот вы представьте, у него урок закончился, 3 часа он ничего не делает, и да, и им никто
0: не... Да.
1: И никакой воспитательной работы там нет. Вот это мечта беглых. Чтобы не было никакой воспитательно-идеологической работы. Вот что там. Они предоставлены сами себе. Они формируют внутри школ фактически полубандитские, а то и бандитские группировки. Теперь как выглядит... Да, учителей не хватает. Нехватка учителей. То есть ассигнования, которые идут на образование, большие ассигнования, они неэффективны. Они, например, профсоюзы очень влиятельны во Франции, они повыбивали учителям большие пенсии, но на само образование денег тратится мало. Потом, в каких зданиях это происходит? Я сам еще помню, даже вот в Страсбурге сидел, кофе пил днем. А мы же там днем нигде не поешь. Вот в обед ланч закончился, и до 6 вечера закрыты кафешки, там, кофе какой-то купил, рядом со школой. И смотрю, школа странная. Ну, у нас школа навороченная, там ремонты постоянно идет, что-то, не дай бог, там где-то краска облупилась, там директора сидит, снимут. Школа, окна старые, ну, старое здание, 16 века, мне объяснили. Так оно такое ощущение, что 16 века не ремонтировалось. И это проблема. В них зимой холодно, летом жарко, там нет кондиционеров, реально бегают крысы, и фотографии показывают. И государство этим не занималось вообще. И сейчас это все взорвалось. В буквальном смысле. И невероятно быстрая волна насилия. Вот это что удивило. Какие-то демонстрации, забастовки во Франции проходят все время. У них такая национальная черта. Но очень быстрая волна насилия, потому что подростки. И вот то, я здесь, кстати, с Макроном соглашусь, он сказал, что это тик-так... Это он раньше еще говорил, не про эту ситуацию, но тик-такизация. То есть они не воспринимают, когда делают больно другому. Вот один школьник в Марселе, француз, никакой не из семи мигрантов, взял огнем воспламеняющуюся жидкость, женщине выпалил в лицо. Он не понимал, что ей больно. У них нет вот этого сопереживания. То есть выросло вот это поколение, которое мы называем альфа. Их некоторые называют там слабаки, хлюпики и так далее. Вот с этими нашими психологическими штучками, обнимашками, расскажи о своей психологической травме. Когда дети спрашивают, там, мама, папа, а если вы мне булочку не дадите, это мне психологическая травма будет и так далее. Вот мы все их накачали. И вот выросло вот на фоне этой социальной неустроенности, политического бессилия, отсутствия какой-либо организованной воспитательной работы, вот такое поколение. И оно взорвалось. И тут уже речь не идет.

0: Мигрант, не мигрант, какого цвета кожи, все выступают. И их, что важно, поддерживают политические силы. Меланшон в Сен-Дени, например, один из самых неблагополучных районов Парижа, мэр, у них в районах есть мэры, мэр поддержал, он выходит вместе с протестующими. Понимаете? Потом насилие со стороны полиции. Очень быстро там одному подростку глаз выбили резиновую пулю, второго руку оторвало. Но полиция не доверяет государству. Они выступают, вступают в стычки с этими протестующими. Макрон говорит, нет, надо тише, иначе мы привлечем полицейских к ответственности. Но все, полиция не доверяет государству. То есть вся система накануне президентских выборов, которые во Франции в следующем году в апреле состоятся, показывает полную недееспособность. Не зря политики, даже депутаты Национальной Ассамблеи, Национального Собрания Франции открыто говорят, что это смерть Пятой Республики.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. Первой инициативой нового парламента в немецкой земле Саксония-Анхальт стало прекращение поддержки Украины. Вот мы, скажем так, уже обсуждали здесь, в этой студии, что, в принципе, победа альтернативы для Германии это уже достаточно серьезный такой вызов. Будут ли, скажем так, набирать обороты такие настроения?
0: Да. Более того, интересно, я тоже за эту ситуацию внимательно слежу, слушаю социологов, политологов немецких, несут всякую ахинею. И, ну, там, например, что вот за альтернативу для Германии голосуют те земли, которые когда-то там проголосовали за Гитлера. Фигня полная, извините за это выражение. Да, в некоторых западных землях, там такой Вальдек был или Гессен, голосовало не меньше. Но больше всего Восточная Пруссия проголосовала, но там немцев сейчас не осталось. Вот и выборы, слава богу, не проводятся в Бундестаг. Это сейчас российская территория, Калининградская область и, кстати говоря, два воеводства Польши. Но суть не в этом. Они всячески пытались сказать, что это какое-то социальное недовольство к войне на Украине, это не имеет никакого отношения, а оказалось, что имеет. Основная причина победы альтернативы для Германии, то, что вот эти восточные немцы, хотя АДГ набирает популярность и в западных землях, вот Гессен я смотрел, опросники, Нижняя Саксония. Но в этих землях они так и не интегрировались в ФРГ. То есть они воспринимают себя чуть ли не как в ситуации колонии, то есть присоединенных младших братьев. А они не, восточные немцы не хотят так. Им это не нравится. И вот это даже то, что сейчас, смотрите как, даже победа в Саксония-Анхальт, как на нее откликнулись крупнейшие немецкие СМИ? Да что это за земля? Маленькая. Она ничего не значит. Там живут без работы. Они рисуют, говорят, там в основном живут одинокие мужчины, которые любят ездить на мопедах и пить пиво. Понимаете, а вот это избиратель, это больше 2 миллионов жителей. Им что, приятно слушать вот это о себе? А вот так о них отзываются. И почему они потом удивляются, что люди так голосуют? Это голосование протеста, да, против той политики, которую проводят. А в этой политике две магистральные линии. Кроме мигрантов, это понятно, уже фон, уже не мигранты то, что волнует. Две магистральные. Это тупые реформы Мерца, реально. Он просто, Фридрих Мерц, он, может быть, хорошо знает английский, он неплохой корпоративный менеджер, но он и тупой политик, просто, во. Почему? Потому что его реформы ничего, во-первых, они не дают никакого результата, и, во-вторых, он не успеет их провести. Его пинками выкинут с кресла канцлера, причем собственная однопартия, потому что он топит партию. И вторая магистральная линия – это поддержка Украины. Вот все проблемы, причем и во Франции, и в Германии, вообще на Западе, которые, а у них одно – мы победим на Украине, и все проблемы решим. Знаете, будет вам много хлеба, будет вам мирное небо, вот как только мы победим Россию. А люди в это не верят. И оказалось, что в бывшей ГДР, они же что хотели, чтобы там ненавидели Россию, ненавидели Советский Союз. А у них, оказывается, симпатии. Сейчас об этом говорят. И первое, о чем они, что они требуют от правительства, номер один, это одна из главных причин победы АДГ. Прекратите поддерживать коррумпированный киевский режим. Нам надоел попрошайка Зеленский, именно так его называют. Хватит спонсировать этих фашистов. Это главное требование, которое выдвигают люди, избиратели. И почему они демонстративно именно этот вопрос первым подняли? Потому что это номер один в политической повестке. Люди говорят, правительство посылает недвусмысленный сигнал. Хватит. Займитесь своими проблемами. У нас закрываются автомобильные заводы. У нас уменьшается количество рабочих мест. У нас в полном захерении находится инфраструктура. Дороги в том числе. В Германии реально. Невозможно записаться к врачу. Не хватает врачей. Вот этим займитесь, говорят немцы. А французское общество говорит: займитесь социальными проблемами во Франции. Хватит спонсировать этого проворовавшегося Зеленского.
1: Ну что ж, спасибо огромное. В завершение еще одна тема. Готовился к эфиру. Напоминаю, что через неделю День матери, конечно же, отметим в Беларуси. Вот наткнулся на информацию о том, что в Беларуси для многодетных семей открыто почти 157 тысяч депозитных счетов по программе «Семейный капитал». Тема демографии очень болезненная тема. Всегда, скажем так, на виду. Вот о чем говорят эти цифры и какой колоссальный вклад белорусского государства вообще в целом в сохранение демографического будущего нашей страны?
0: Государство прилагает немало усилий, тратятся огромные деньги, и это правильно так и должно быть. Конечно, проблема непростая. Вот мы с вами здесь говорили о сельском хозяйстве в перерыве, угу, и о рабочих местах на селе, о механизации, автоматизации, роботизации. Но вот урбанизация еще одна, да? У нас 80% живет в городах. Вот все, и мы общество высокого уровня развития, с высоким индексом человеческого развития. Вот все общества, которые находятся на этом уровне, испытывают проблемы с демографией. Суммарный коэффициент рождаемости 2,12 должен составлять, да, 2,12. Он у всех развитых меньше 2. И сильно меньше, как и у нас. Выйти на этот уровень крайне сложно. Естественно, одними деньгами здесь проблему не решишь, но это не означает, что государство не должно эти усилия прилагать. Должно. И наше государство это делает, и в области защиты материнства и детства, там, снижение детской смертности уже сделано очень много, у нас одни из лучших показателей здесь в мире, в принципе. Создание условий для молодых семей, строительство, вот в моем округе с Братином большие планы на предстоящую пятилетку и дальше, это новый микрорайон, фактически Зеленый Бор, который будет сдаваться социального жилья. В регионах очень много строится, вот я сейчас езжу много, был и в Пинске, и в Кобрине, целые новые микрорайоны вырастают. И прежде всего, это социальное жилье, ориентированное на людей, поддержка людей, арендное жилье для молодых специалистов. Хотя я вот ситуацию изучал, и нам еще очень много чего предстоит сделать и поменять законодательство, на самом деле. Но мы должны проводить эту работу для того, чтобы создавать комфортные условия. Некоторые говорят, вот слово «комфорт», мы не должны его употреблять. Почему не должны? Ну, давайте заменим слово «комфорт» «уют». Да, мы должны создавать уютные условия для наших молодых людей, для молодых семей. Это государство делает.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, автор телеграм-канала «Гигин», 110-й партизанский Вадим Францевич Гигин. Спасибо огромное за емкий разговор. Всем отличного завершения рабочего дня пятницы и до встречи в буднях на следующей неделе.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательная. Альфа-радио. Мелодии нашей страны. Не сможем любить.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – обелиски великого подвига. Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 14 октября. Мемориал расстрелянным узникам Брестской тюрьмы, город Брест. Открытие выставки в 13:30 в Брестском государственном техническом университете.

Президент Беларуси принимает участие в саммите Содружества независимых государств в Туркменистане. В эти минуты заседание глав государств СНГ проходит в узком составе. Глав государств тепло приветствовал президент Туркменистана. В саммите участвуют лидеры государств Содружества Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Как ожидается, в расширенном формате к ним присоединится президент Ирана. В повестке дня заседания в общей сложности более полутора десятков вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере и сохранения исторической памяти. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета министров о реализации проекта по обеспечению электротранспорта. Это еще одна мера, принятая для реализации стратегии увеличения количества электротранспорта и развития городов-спутников. Документом определены подходы по электрификации пригородных маршрутов городов-спутников Минска, Смолевичи и Фаниполя. В частности, предусматривается установка 21 зарядной станции. В Беларуси продолжается проверка боевой готовности, мониторинг армии. По поручению президента ведет госсекретариат Совета безопасности. На контроле одна из артиллерийских бригад. В маневрах участвуют постоянный личный состав и военнообязанные, призванные из запаса. На тактическом учении бригада отрабатывает контрбатарейную борьбу с постоянной сменой огневых позиций. Все действия артиллеристы отрабатывают с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Весь материал, полученный в рамках проверки, обобщается, анализируется и будет доложен главнокомандующему вооруженными силами. И в завершение выпуска: первый рельсовый транспорт под управлением искусственного интеллекта планируют запустить в Мозыре. Стартовый проект находится на стадии проработки. Особенность мозырских трамвайных маршрутов, которые частично проходят за пределами городской черты, делает их оптимальными для тестирования и внедрения подобных автономных технологий в концепции формирования умных городов. Беспилотные трамваи будут оснащены современными системами навигации и управления, которые позволят взаимодействовать с городской инфраструктурой, включая светофоры. Искусственный интеллект возьмет на себя основные операции: движение по маршруту, остановку в нужных местах, торможение, открытие и закрытие дверей. При этом координировать искусственный интеллект будет все-таки водитель, который останется в кабине в роли борт-инженера. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 6 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 58 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. 17 октября Белгосфилармония приглашает зрителей на новую программу, посвященную 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. На малой концертной сцене будут звучать стихи знаменитого поэта и музыка белорусских композиторов в исполнении Государственного камерного хора. Автор концепции и ведущий – актер и режиссер Олег Винярский. 17 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде: сейчас в Бресте, Гродно и Витебске плюс 12, в Минске и Могилеве 13 градусов тепла, в Гомеле плюс 14. Сегодня в Минске, Гродно и Витебске плюс 11-13, в Бресте и Могилеве плюс 13-15, в Гомеле плюс 14-16. По всей территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: радио твоего дня. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
2: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Государство СНГ объединяет не только стремление создать справедливую систему глобального управления и торговать на равных условиях. Единство в содружестве опирается на общую историю, культурное наследие, человеческие связи. Об этом президент Беларуси заявил сегодня на заседании Совета глав государств СНГ в Туркменистане. Президент отметил, что Беларусь всегда последовательно выступала за развитие и сопряжение преимуществ всех имеющихся интеграционных структур. Формирование многополярного мира происходит во многом за счет набирающих силу БРИКС, ШОС, Африканского союза и других объединений глобального большинства. Хотелось бы, чтобы в этом ряду было и СНГ, заметил белорусский лидер. Содружество независимых государств достойно прошло 35-летний путь развития. Об этом президент Туркменистана заявил сегодня, открывая саммит СНГ, который проходит в национальной туристической зоне Аваза. Приветствуя участников заседания, президент Туркменистана выразил уверенность, что обсуждение обширной повестки саммита и обмен мнениями станут важными ориентирами для дальнейшей работы, главная цель которой остается неизменной. Это благополучие и процветание наших народов, сохранение и приумножение всего позитивного и ценного, что нас объединяет, раскрытие возможностей СНГ в политической, экономической, гуманитарной сферах, отметил президент Туркменистана. В Беларуси встречают союзников Организации договора о коллективной безопасности из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. На территории нашей страны военнослужащие примут участие в командно-штабных учениях с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство 2026» и специальных учениях с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2026», которые состоятся с 12 по 16 октября. Учения носят плановый характер и не направлены против третьих стран. Предприятия МТЗ Холдинга представят свою продукцию на областных фестивалях-ярмарках тружеников села Дожинки в Гомельском и Могилевском регионах, которые завтра пройдут в Калинковичах и Шклове. Посетители экспозиции смогут ознакомиться с популярными моделями, которые производятся на предприятиях МТЗ Холдинга. Кроме того, по традиции, Федерация профсоюзов Беларуси во время проведения областных дожинок наградит лучших хлеборобов страны. Им подарят мини-тракторы производства открытого акционерного общества «Сморгонск» агрегатный завод. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Уникальную праздничную программу «Гармония поколений» представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Этот вечер задуман как живой диалог юности и опыта, где музыка связывает разные поколения музыкальных династий. Будут звучать шедевры для фортепиано, скрипки, виолончели и ударных инструментов. 14 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 10, в Могилеве и Витебске плюс 12, в Минске 13 градусов тепла, в Гомеле плюс 14. Сегодня в Минске, Гродно и Витебске плюс 11-13, в Бресте и Могилеве плюс 13-15, в Гомеле 14-16 со знаком плюс. По всей территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовое ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше что?
2: Ну что? Взял удочку и на 2 недели. Наверное, аккумулятор разряжен.
1: Наверное? Ты говорил, что понимаешь в автомобиле.
2: Ой, ничего. У меня есть страховка «Технический ассистанс» от «Белгосстраха». Приедут и запустят.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин, спустило колесо или сел аккумулятор, «Технический ассистанс» от «Белгосстраха» решит ваши проблемы. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли. Себе тоже такую куплю. А то как-то колесо менял целый час.
4: Александр Лукашенко сегодня на саммите СНГ, который проходит в Туркменистане, высказался о роли Содружества и базисе для укрепления взаимодействия на основе этого интеграционного объединения.
5: Весьма символично, что мы собрались в прекрасной оазе жемчужине Каспия. На протяжении столетий Каспийское море служило связующим звеном между странами и народами и сегодня вновь выполняет эту функцию. Присоединяюсь к своим коллегам еще раз поздравляю гостеприимных туркменских друзей с 35-й годовщиной Дня Независимости 27 сентября. Мира, добра и процветания вашей стране. Нашему содружеству также исполняется 35 лет. Оглядываясь в прошлое, вспоминаешь, в каких сложных условиях создавалось наше содружество. После развала Советского Союза внешние силы, не скрываясь, стремились манипулировать молодыми государствами. К сожалению, подобная политика продолжается и сейчас. Организации всячески нашу организацию СНГ шельмовали, называя геополитическим фантомом и мифом. Ей пророчили чуть ли не пару месяцев жизни, даже в мыслях не допуская возможности интеграции наших республик. В этом месте хотелось бы сказать, что оппоненты стратегически просчитались.
4: Александр Лукашенко направил приветствие участникам 14-го форума городов-побратимов Беларуси и России, который сегодня проходит в Бобруйске. Глава государства отметил, что повестка мероприятия содержит широкую палитру направлений. Экономическая кооперация, реализация социальных проектов, возрастающая роль культуры и туризма в качестве коммуникативных инструментов развития побратимских отношений. Это свидетельствует о неизменном и живом интересе к укреплению дружбы между нашими государствами. Убежден, что нынешний форум станет эффективной платформой для решения многих практических вопросов союзного строительства, подчеркнул Александр Лукашенко. Белорусский металлургический завод представил свой производственный и экспортный потенциал делегации Республики Куба, которая посетила это предприятие. На заводе уточнили, что визит стал продолжением совместной работы белорусской и кубинской сторон по итогам второй международной промышленной выставки «Напром Беларусь», которая прошла в Минске в конце сентября-начале октября. В ходе визита делегация Кубы познакомилась не только с историей предприятия, но и увидела процесс производства в цехах. В завершении выпуска в столичной госавтоинспекции напомнили водителям и пешеходам о правилах безопасности во время дождя. При ухудшении погодных условий водителям транспортных средств необходимо выбирать безопасную скорость, не совершать необдуманные маневры, исключить резкие разгоны и торможения. При ухудшении видимости включите ближний свет фар. Во время дождя из-за мокрого асфальта значительно снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Во избежание аквапланирования проезжайте лужи на постоянной скорости. Не пытайтесь проехать через подтопленный участок дороги, поскольку это может привести к гидроудару и поломке двигателя. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первый концерт из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальный лекторий. И разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 10, в Бресте плюс 11, в Витебске и Могилеве плюс 12, в Минске и Гомеле 13 градусов тепла. Сегодня в Минске, Гродно и Витебске плюс 11, 13, в Бресте и Могилеве плюс 13, 15, в Гомеле 14, 16 со знаком плюс. По всей территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьюнак, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 14 октября. Мемориал расстрелянным узникам Брестской тюрьмы, город Брест. Открытие выставки в 13:30 в Брестском государственном техническом университете.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, можно ли в Беларуси заморозить яйцеклетку, насколько действенны онковакцины и какой овощ защищает печень, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте. В Беларуси женщины все чаще обращаются к врачам, чтобы заморозить яйцеклетки и отложить рождение ребенка на более поздний возраст. Чаще всего такой возможности рассматривают белорусские, которые хотят сохранить репродуктивное здоровье, но пока не готовы к беременности. Обычно это незамужние женщины старшего репродуктивного возраста, от 35 лет и старше. Храниться яйцеклетки могут 10 лет и больше, если женщина готова оплачивать хранение. Есть и другая группа пациентов. Это женщины, которым заморозка яйцеклеток нужна по медицинским показаниям. В такой ситуации заморозка может дать шанс на беременность в будущем. Стоимость программы в Беларуси в среднем составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Первый пациент, получивший российскую персонифицированную вакцину для терапии меланомы, успешно проходит лечение. Об этом рассказал научный руководитель Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинзбург. Речь идет о препарате «Нео-Онковак», предназначенном для лечения меланомы. Разработка относится к терапевтическим онковакцинам, которые применяются для лечения уже существующего заболевания. К слову, это не единственная разработка в этой области. Ранее российский Минздрав разрешил использовать в клинической практике персонифицированную терапевтическую онковакцину «Онкопепт» для лечения колоректального рака. Содержащееся в помидорах вещество фитоэн может защищать печень от накопления жира и развития жировой болезни. Исследователи из университета Тавца изучили фитоэн. Это бесцветный предшественник ликопина, которому обычно приписывают многие полезные свойства помидоров. В течение 6 месяцев мышей кормили рационом с высоким содержанием рафинированных углеводов, способствующим накоплению жира в печени. Часть животных дополнительно получала фитоэн в количестве, сопоставимом примерно с 3-4 средними помидорами в день для человека. У мышей, получавших это вещество, жировая болезнь печени оказалась значительно менее выраженной. Анализ показал, что фитоэн влияет на белки, регулирующие обмен веществ в печени, и помогает клеткам активнее использовать избыточный жир для получения энергии вместо его накопления. Авторы подчеркивают, что помимо помидоров, фитоэн содержится также в моркови, красном перце, арбузе, розовом грейпфруте и абрикосах. Яна Цыдик, служба новостей, Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Слушай свое. Белорусское.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

Нужно успеть объясниться любимым, нужно успеть всех, кто дорог, обнять. Жизнь хороша, только неповторима. Нужно успеть в ней

0: Государства СНГ объединяет не только стремление создать справедливую систему глобального управления и торговать на равных условиях. Единство в содружестве опирается на общую историю, культурное наследие, человеческие связи. Об этом президент Беларуси заявил на заседании Совета глав государств СНГ в Туркменистане. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь всегда последовательно выступала за развитие и сопряжение преимущества всех имеющихся интеграционных структур.
1: Беларусь всегда последовательно выступала за развитие и сопряжение преимуществ всех имеющихся интеграционных структур. Формирование многополярного мира происходит во многом за счет набирающих силу БРИКС, ШОС, Африканского союза и других объединений глобального большинства. Хотелось бы, чтобы в этом ряду было и Содружество независимых государств. Их укреплению содействуют мощные факторы, заинтересованные стороны в расширении торгово-экономического сотрудничества и необходимость в совместном реагировании на современные вызовы в сфере безопасности. В этом контексте у нас есть преимущество. Фундамент Содружества еще прочнее. Нас объединяет не только стремление создать справедливую систему глобального управления и торговать на равных условиях. Наше единство опирается на общую историю, культурное наследие, человеческие связи. В конце концов, мы разговариваем на одном языке.
0: В продолжении темы президент Беларуси сегодня на саммите СНГ, который проходит в Туркменистане, высказался о важности сохранения исторической памяти и работы с молодежью. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что заявление глав государств в связи с 35-летием образования СНГ призвано еще сильнее сплотить людей вокруг общей исторической памяти для недопущения искажения трагических событий, связанных с Великой Отечественной войной.
1: Чтобы семья восстановила сплоченность, была сильной и процветающей, надо больше внимания обращать на молодежь. Именно будущим поколениям придется давать ответ за старые и новые угрозы нашему единству. Молодые люди должны не плыть по течению, а выступать двигателями интеграции. Нужно, чтобы они сами разрабатывали и воплощали в жизнь социально значимые проекты, которые были бы востребованы в масштабах содружества. Три белорусских города – Минск, Молодежная и Лида – станут молодежной, культурной и туристической столицами Содружества, предоставив международную площадку для самореализации творчества и общения новых поколений. Чего мы ждем от этого? Чтобы молодежь росла, не отворачивалась от предков, могла парировать атаки чуждых идеологий на устои наших обществ.
0: Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси провел переговоры с председателем агентства пищевой безопасности Азербайджана. Встреча состоялась в Баку, и итогом проделанной работы стало полное признание Азербайджаном системы безопасности пищевой продукции Беларуси. В ведомстве отметили, что этот шаг снимает административные барьеры и открывает новые горизонты белорусским производителям, которые не только расширяют рынок Азербайджана, но и получают пространство для глубокой кооперации. И в завершении выпуска «Первые субботники» в рамках традиционных осенних акций по благоустройству территории пройдут в Минске 10 октября. По сложившейся традиции, минские коммунальщики приглашают жителей города присоединиться к уборке территории, а также высадке деревьев и кустарников. Необходимый инвентарь будет предоставлен на месте. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 12, в Минске 14, тепла, в Гомеле плюс 15. Сегодня в Минске, Гродно и Витебске плюс 11-13, в Бресте и Могилеве плюс 13-15, в Гомеле плюс 14-16. По всей территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Преступную деятельность необходимо пресекать. Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский рассказал, зачем понадобился указ о сборах на лечение.
2: Были очень неприятные проявления, мягко говоря, неприятные, это я дипломатично выражаюсь, отвратительные проявления в этой сфере, когда под видом сбора благотворительных средств, значит, на лечение детей, смертельно больных или тяжело больных, просто-напросто велась мошенническая деятельность. Добропорядочные граждане из добрых побуждений жертвовали денежные средства на спасение ребенка, а по факту организаторы вот такого рода сборов тратили эти денежные средства на свои нужды. Вот, на свои личные нужды, на развлечения, досуг, причем весьма низменного характера. Естественно, в этой связи возникла необходимость правового регулирования данной сферы деятельности, чтобы просто-напросто не допускать таких проявлений, потому что, во-первых, можно вообще лишиться доверия граждан в отношении тех или иных сборов, и помощь не получат те люди, которые в ней действительно нуждаются. Ну, а во-вторых, преступную деятельность необходимо пресекать и не создавать почву для такого рода злоупотреблений.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь сегодня» «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 14 октября. Мемориал расстрелянным узникам Брестской тюрьмы, город Брест. Открытие выставки в 13:30 в Брестском государственном техническом университете.
1: Реклама. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский заявил, что протестующие во Франции доведены до грани.
2: Внимательно слежу за событиями во Франции. Вот в свое время неоднократно бывал в этой стране, поэтому могу сказать, что понимаю обстановку, сложившуюся там. Хотя последнее время, конечно, нет возможности посещать Францию. Ну, особо я об этом не жалею, прямо скажем. Ситуация с безопасностью во Франции последние годы является хронически сложной. Это во-первых. Во-вторых, происходящие протесты в очередной раз выпукло продемонстрировали нам ущербность французской экономической и политической модели. Хотя Франция является родиной, прародиной идей свободы, равенства и братства, да, то есть мы помним идеи Великой Французской революции, и Франция до сих пор заявляет о себе как о социальном государстве, тем не менее вопиющая социальная дифференциация, на самом деле неравенство, и полный провал идей мультикультурализма. В свое время французские элиты проводили политику привлечения в свою страну мигрантов из бывших французских колоний, ныне суверенных государств, преследуя две цели. Первая была заявлена как экономическая, оживление экономики, необходимость дополнительных рабочих рук. Вторая – политическая. Для левых партий эти мигранты предполагало, что они станут их базовым электоратом. Тем не менее, идея интеграции этих людей и не только мигрантов, но их потомков во втором-третьем поколении полностью провалилось. Люди чувствуют себя чужими, людьми второго сорта. Значительная часть протестующих — это как раз-таки выходцы и потомки выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и так далее. Во Франции сложилась в системе образования нездоровая ситуация, когда существуют элитные школы и школы для всех остальных, где переполнены классы, где не хватает учителей, где существует значительное количество проблем, вот, и люди чувствуют это неравенство, вот эту классовую, скажем так, классовую рознь очень остро. Когда люди выходят в таком количестве, молодые люди выходят на улицы, готовы рисковать своей жизнью и здоровьем, а я напомню, что уже счет идет на сотни покалеченных. На самом деле, от полицейского насилия несколько тысяч человек арестовано. Вот. Ну, конечно же, люди понимают, что они доведены до последней черты. Вот. И в этой ситуации протесты усугубляются. Мы видим, что насильственными методами правительство французское не способно, значит, подавить эту протестную активность. Протесты расширяются, они имеют под собой социальную основу. И по мнению французских экспертов, вот в том числе коллег некоторых, с которыми довелось общаться, вот фактически повторяется та же ситуация, которая была с движением желтых жилетов. Ну и, конечно, на этом фоне особенно лицемерно выглядят действия правительства Франции, которое готово обсуждать ситуацию с состоянием прав человека где угодно, но только не в своей собственной стране.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко принял участие в саммите СНГ в Туркменистане. В повестке дня заседания в общей сложности было более полутора десятка вопросов. Они в том числе касались социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти. Глава государства в своем выступлении на заседании высказал позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения.
1: Весьма символично, что мы собрались в прекрасной оазе жемчужине Каспия. На протяжении столетий Каспийское море служило связующим звеном между странами и народами и сегодня вновь выполняет эту функцию. Присоединяюсь к своим коллегам, еще раз поздравляю гостеприимных туркменских друзей с 35-й годовщиной Дня независимости 27 сентября. Мира, добра и процветания вашей стране. Нашему содружеству также исполняется 35 лет. Оглядываясь в прошлое, вспоминаешь, в каких сложных условиях создавалось наше содружество. После развала Советского Союза внешние силы, не скрываясь, стремились манипулировать молодыми государствами. К сожалению, подобная политика продолжается и сейчас. Организацию всячески, нашу организацию СНГ, шельмовали, называя геополитическим фантомом и мифом. Ей пророчили чуть ли не пару месяцев жизни, даже в мыслях не допуская возможности интеграции наших республик.
0: В продолжении темы на заседании Совета глав государств СНГ в Туркменистане Александр Лукашенко заявил, что предстоящий выход Молдовы из СНГ является недальновидным решением руководства этой страны, а не выбором народа. В этой связи белорусский лидер призвал руководство Молдовы сохранить возможность для простых граждан этой страны не разрывать каналы взаимодействия хотя бы на первоначальном этапе.
1: СНГ уже 35 лет. Однако несколько стран действительно воспользовались содружеством как инструментом для более или менее цивилизованного развода. В апреле 2027 года из Содружества де Юре выходит Молдова. Это, конечно же, не выбор простых молдаван, а решение руководства, полагаю, недальновидное. Причем оно само это понимает и пытается сохранить участие в договоре о зоне свободной торговли. В этой связи хотел бы призвать руководство Молдовы сохранить возможность для простых граждан Молдовы не разрывать каналы взаимодействия хотя бы на первоначальном этапе. Проще говоря, ну зачем терять то, что имеем? История всегда повторяется. У нас уже есть опыт выхода Грузии из Содружества независимых государств. Но сегодня мы видим, как меняется ситуация. Очевидно, что возвращаться к нормальным отношениям легче по накатанной колее механизмов содружества. Да и запускать более серьезные форматы углубления сотрудничества проще, если имеешь базис нашего содружества.
0: В Беларуси благодаря эффективной работе экономики обеспечены опережающие темпы роста доходов населения. Об этом заявила заместитель министра экономики Елена Балигатова на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам. По ее словам, темп роста реальных доходов населения по итогам 7 месяцев года составил 108,1%, что существенно выше прогноза. В дальнейшем обеспечению положительной динамики экономических показателей будет способствовать реализация производственной, экспортной и инвестиционной программ, повышение конкурентоспособности отечественной продукции, наращивание экспортных поставок, улучшение финансового состояния предприятий станет гарантом выполнения социальных обязательств государства, сказала Елена Балигатова. Международный форум «Искусственный интеллект» в Беларуси пройдет в Минске 13-14 октября. Мероприятие соберет более 300 специалистов. Эксперты из Беларуси, России, Китая, Узбекистана и Турции обсудят перспективы развития искусственного интеллекта. В фойе Национальной академии наук развернется масштабная экспозиция, охватывающая ключевые сферы жизни – от здравоохранения и экологии до промышленной безопасности и энергетики. Посетители смогут увидеть, как отечественные разработки внедряются в реальный сектор экономики. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Уникальную праздничную программу «Гармония поколений» представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Этот вечер задуман как живой диалог юности и опыта, где музыка связывает разные поколения музыкальных династий. Будут звучать шедевры для фортепиано, скрипки, виолончели и ударных инструментов. 14 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске, Бресте и Могилеве плюс 12, в Гродно и Витебске плюс 13, в Гомеле 14 тепла. Завтра днем в Минске ожидается плюс 11-13, в Гродно и Витебске 12-14 выше 0, в Гомеле и Бресте плюс 14-16, в Могилеве 13-15 тепла. По большей части территории страны небольшой дождь, лишь в Гомеле и Могилеве без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Радио. Радио твоего дня.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
2: Преступную деятельность необходимо пресекать. Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский рассказал, зачем понадобился указ о сборах на лечение.
3: Были очень неприятные проявления, мягко говоря, неприятные, это я дипломатично выражаюсь, отвратительные проявления в этой сфере, когда под видом сбора благотворительных средств, значит, на лечение детей, смертельно больных или тяжело больных, просто-напросто велась мошенническая деятельность. Добропорядочные граждане из добрых побуждений жертвовали денежные средства на спасение ребенка, а по факту организаторы вот такого рода сборов тратили эти денежные средства на свои нужды, вот, на свои личные нужды, на развлечения, досуг, причем весьма низменного характера. Естественно, в этой связи возникла необходимость правового регулирования данной сферы деятельности, чтобы просто-напросто не допускать таких проявлений, потому что, во-первых, можно вообще лишиться доверия граждан в отношении тех или иных сборов, и помощь не получат те люди, которые в ней действительно нуждаются. Ну, а во-вторых, преступную деятельность необходимо пресекать и не создавать почву для такого рода злоупотреблений.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский заявил, что протестующие во Франции доведены до грани.
2: Внимательно слежу за событиями во Франции. Вот в свое время неоднократно бывал в этой стране, поэтому могу сказать, что понимаю обстановку, сложившуюся там. Хотя последнее время, конечно, нет возможности посещать Францию. Ну, особо я об этом не жалею, прямо скажем. Ситуация с безопасностью во Франции последние годы является хронически сложной. Это во-первых. Во-вторых, происходящие протесты в очередной раз выпукло продемонстрировали нам ущербность французской экономической и политической модели. Хотя Франция является родиной, прародиной идей свободы, равенства и братства, да, то есть мы помним идеи Великой Французской революции, и Франция до сих пор заявляет о себе как о социальном государстве, тем не менее вопиющая социальная дифференциация, на самом деле неравенство, и полный провал идей мультикультурализма. В свое время французские элиты проводили политику привлечения в свою страну мигрантов из бывших французских колоний, ныне суверенных государств, преследуя две цели. Первая была заявлена как экономическая, оживление экономики, необходимость дополнительных рабочих рук. Вторая – политическая. Для левых партий эти мигранты предполагало, что они станут их базовым электоратом. Тем не менее, идея интеграции этих людей и не только мигрантов, но их потомков во втором-третьем поколении полностью провалилось. Люди чувствуют себя чужими, людьми второго сорта. Значительная часть протестующих — это как раз-таки выходцы и потомки выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и так далее. Во Франции сложилась в системе образования нездоровая ситуация, когда существуют элитные школы и школы для всех остальных, где переполнены классы, где не хватает учителей, где существует значительное количество проблем, вот, и люди чувствуют это неравенство, вот эту классовую, скажем так, классовую рознь очень остро. Когда люди выходят в таком количестве, молодые люди выходят на улицы, готовы рисковать своей жизнью и здоровьем, а я напомню, что уже счет идет на сотни покалеченных. Да, да. На самом деле,
3: ужасные кадры,
2: от полицейского насилия несколько тысяч человек арестовано. Вот. Ну, конечно же, люди понимают, что они доведены до последней черты. Вот. И в этой ситуации протесты усугубляются. Мы видим, что насильственными методами правительство французское не способно, значит, подавить эту протестную активность. Протесты расширяются, они имеют под собой социальную основу. И по мнению французских экспертов, вот в том числе коллег некоторых, с которыми довелось общаться, вот фактически повторяется та же ситуация, которая была с движением желтых жилетов. Ну и, конечно, на этом фоне особенно лицемерно выглядят действия правительства Франции, которое готово обсуждать ситуацию с состоянием прав человека где угодно, но только не в своей собственной стране.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Сварочный робот-манипулятор с лазерным сканированием разработали в Госкомвоенпроме. Honor представила свою первую электронную читалку, и Samsung показала Galaxy Buds On. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. На предприятии Пелинг разработали новую роботизированную сварочную систему с лазерным сканированием. Об этом сообщили в Государственном военно-промышленном комитете. Комплекс представляет собой сварочный робот-манипулятор с горелкой. Он оснащен системой технического зрения и специализированным программным обеспечением. Система корректирует траекторию робота в реальном времени, автоматически сканируя поверхности, обеспечивает качество шва при любых отклонениях, геометрии, детали, пояснили в Госкомвоенпроме. Главное инновация – оптическая лазерная система. По словам специалистов, она позволяет быстро сканировать изделие, создавать его цифрового двойника и программировать процесс сварки без традиционного пульта обучения. Honor представила Honor Life S3, свою первую электронную читалку. Это миниатюрное устройство, которое можно примагнитить прямо к задней панели смартфона. Если в смартфоне или чехле нет магнитов, можно использовать комплектное магнитное кольцо. Honor Life S3 получил аккумулятор емкостью 650 мАч. По данным производителя, его хватает примерно на 30 часов непрерывного чтения. На корпусе расположены кнопка питания и отдельная функциональная клавиша. Страницы перелистываются с помощью сенсорного экрана. Подсветки в дисплее нет, поэтому читать придется при внешнем освещении. Samsung представила свои первые наушники-клипсы. Благодаря удобной форме они не выпадают из ушей и надежно держатся даже во время тренировок. Без подзарядки они работают до 9 часов. Чтобы усилить басы, которых обычно не хватает, такому форм-фактору разработчики добавили технологию Twin Boots. За качественную передачу голоса и защиту от шума во время звонков отвечают 3 микрофона, датчик костной проводимости. Громкость звука регулируется автоматически под окружающую обстановку, а управлять музыкой звонками можно касанием сенсорной панели. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Белорусская музыка.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отход.

0: Четко.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Государство СНГ объединяет не только стремление создать справедливую систему глобального управления и торговать на равных условиях. Единство в Содружестве опирается на общую историю, культурное наследие, человеческие связи. Об этом Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств СНГ в Туркменистане. Президент отметил, что Беларусь всегда последовательно выступала за развитие и сопряжение преимуществ всех имеющихся интеграционных структур.
1: Формирование многополярного мира происходит во многом за счет набирающих силу БРИКС, ШОС, Африканского союза и других объединений глобального большинства. Хотелось бы, чтобы в этом ряду было и Содружество независимых государств. Их укреплению содействуют мощные факторы, заинтересованность сторон в расширении торгово-экономического сотрудничества и необходимость в совместном реагировании на современные вызовы в сфере безопасности. В этом контексте у нас есть преимущество. Фундамент Содружества еще прочнее. Нас объединяет не только стремление создать справедливую систему глобального управления и торговать на равных условиях. Наше единство опирается на общую историю, культурное наследие, человеческие связи. В конце концов, мы разговариваем на одном языке. К сожалению, мы разговариваем. Молодежь наша в отдельных странах уже русского языка, главного нашего языка, не знает. В белорусских, туркменских семьях, к счастью, на всем постсоветском пространстве по-прежнему хранят традиционные ценности, чтят беспримерный подвиг героических предков, ездят живущим в других странах Содружества родным и близким.
0: В продолжении темы Александр Лукашенко на саммите СНГ в Туркменистане призвал уделять больше внимания молодежи, которая должна выступать в роли двигателя интеграции. Именно будущим поколениям придется давать ответ на старые и новые угрозы нашему единству, сказал глава государства.
1: Сегодняшнее заявление Совета глав государств СНГ призвано еще сильнее сплотить людей вокруг общей исторической памяти для недопущения искажения трагических событий, связанных с Великой Отечественной войной. Чтобы семья восстановила сплоченность, была сильной и процветающей, надо больше внимания обращать на молодежь. Именно будущим поколениям придется давать ответ за старые и новые угрозы нашему единству. Молодые люди должны не плыть по течению, а выступать двигателями интеграции. Нужно, чтобы они сами разрабатывали и воплощали в жизнь социально значимые проекты, которые были бы востребованы в масштабах Содружества. Три белорусских города – Минск, Молодежь и Лида – станут молодежной, культурной и туристической столицами Содружества, предоставив международную площадку для самореализации творчества и общения новых поколений. Чего мы ждем от этого? Чтобы молодежь росла, не отворачивалась от предков, могла парировать атаки чуждых идеологий на устои наших обществ.
0: В Беларуси встречают союзников ОДКБ из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В ходе учения «Нерушимое братство 2026» будут отрабатываться вопросы подготовки и проведения миротворческой операции коллективными миротворческими силами ОДКБ. На учении «Барьер-2026» участники маневров отработают вопросы ликвидации источников биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил ОДКБ. Учения носят плановый характер и не направлены против третьих. Этих стран подчеркнули в Министерстве обороны. Они пройдут с 12 по 16 октября. О правилах безопасного поведения на дорогах при ливнях и сильном ветре напомнили в МВД. На мокрой дороге тормозной путь значительно увеличивается, возникает опасность аквапланирования и заносов. Водителям важно выбирать наиболее безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал. Не допускать резких маневров, не отвлекаться во время движения, особенно при проезде пешеходных переходов и перекрестков, закруглений дорог. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первый концерт из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно и Могилеве плюс 13, в Бресте плюс 14, в Витебске плюс 11, в Гомеле 15 тепла. Завтра днем в Минске ожидается плюс 11-13, в Гродно и Витебске 12-14 выше 0, в Гомеле и Бресте плюс 14-16, в Могилеве от 13 до 15 тепла. По большей части территории страны небольшой дождь, лишь в Гомеле и Могилеве без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
1: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, можно ли в Беларуси заморозить яйцеклетку, насколько действенны онковакцины и какой овощ защищает печень, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. В Беларуси женщины все чаще обращаются к врачам, чтобы заморозить яйцеклетки и отложить рождение ребенка на более поздний возраст. Чаще всего такую возможность рассматривают белорусы, которые хотят сохранить репродуктивное здоровье, но пока не готовы к беременности. Обычно это незамужние женщины старшего репродуктивного возраста, от 35 лет и старше. Храниться яйцеклетки могут 10 лет и больше, если женщина готова оплачивать хранение. Есть и другая группа пациентов. Это женщины, которым заморозка яйцеклеток нужна по медицинским показаниям. В такой ситуации заморозка может дать шанс на беременность в будущем. Стоимость программы в Беларуси в среднем составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Первый пациент, получивший российскую персонифицированную вакцину для терапии меланомы, успешно проходит лечение. Об этом рассказал научный руководитель Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинзбург. Речь идет о препарате «Нео-Онковак», предназначенном для лечения меланомы. Разработка относится к терапевтическим онковакцинам, которые применяются для лечения уже существующего заболевания. К слову, это не единственная разработка в этой области. Ранее российский Минздрав разрешил использовать в клинической практике персонифицированную терапевтическую онковакцину «Онкопепт» для лечения колоректального рака. Содержащееся в помидорах вещество фитоэн может защищать печень от накопления жира и развития жировой болезни. Исследователи из университета Тафтса изучили фитоэн. Это бесцветный предшественник ликопина, которому обычно приписывают многие полезные свойства помидоров. В течение 6 месяцев мышей кормили рационом с высоким содержанием рафинированных углеводов, способствующим накоплению жира в печени. Часть животных дополнительно получала фитоэн в количестве, сопоставимом примерно с 3-4 средними помидорами в день для человека. У мышей, получавших это вещество, жировая болезнь печени оказалась значительно менее выраженной. Анализ показал, что фитоэн влияет на белки, регулирующие обмен веществ в печени, и помогает клеткам активнее использовать избыточный жир для получения энергии вместо его накопления. Авторы подчеркивают, что помимо помидоров, фитоэн содержится также в моркови, красном перце, арбузе, розовом грейпфруте и абрикосах. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн, знакомься с ведущими и первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Потенциал Содружества независимых государств не исчерпан. Об этом Александр Лукашенко заявил в Туркменистане на саммите СНГ. Белорусский лидер выразил уверенность, что этот союз является и еще на долгие годы останется содружеством общей судьбы. Президент Беларуси также поблагодарил своего узбекского коллегу Шавката Мирзиёева за согласие Узбекистана принять председательство в СНГ в следующем году.
1: Уверен, узбекские друзья, как всегда, достойно выполнят данную миссию. Новый виток развития нашей организации, решение уважаемого Ильхам Гейдаровича впервые принять председательство в 28-м году. Это, безусловно, исторический момент. Об этом только что сказал и сам президент. Надеюсь, Армения также примет решение выполнить эту почетную функцию в соответствии с очередностью в 29-м году. Уверен, что каждая из стран придаст новый импульс работе Содружества. Беларусь окажет вам максимальное содействие, будет активно участвовать во всех процессах. Поэтому я хочу пожелать искренне присутствующим оптимизма, целеустремленности и новых достижений в работе на благо наших стран.
0: В продолжении темы. На саммите СНГ в Туркменистане Александр Лукашенко заявил, что странам Содружества независимых государств нужно делать шаги в сторону укрепления единства, и приоритетом в этом плане должно стать расширение сотрудничества в экономике. Личную позицию по этому вопросу глава белорусского государства высказала в завершении официальной части своей речи на саммите.
1: Уважаемые друзья, как я часто говорю, я человек взрослый, как президент. Вот мы сегодня утвердили повестку дня. Утвердили, исходя из наших возможностей. Но посмотрите на решение, которое мы сегодня принимаем. Чего здесь не хватает? Не хватает того, чтобы развить то, о чем мы часто заявляем. Благополучие народов, наших государств и так далее. Где оно в этой повестке? И так из года в год в рамках Содружества. При подготовке этой встречи я еще раз для себя отметил, ну да, нас не 15 республик, которые были в составе Советского Союза, но 9 мощных и богатых государств. Ильхам Гейдарович совершил накануне экскурс истории и говорил о том, что у нас есть богатейшее государство, не только Россия, Казахстан, да и сам Азербайджан и другие, которые, ну, с точки зрения ресурсов, могут быть серьезными локомотивами нашего развития. Я не принижаю нисколько роль ни Узбекистана, ни Туркменистана, ни других государств. Ну, можем же. Но почему нет вот этих вот инициатив, которые в итоге сохранили бы единство наших 9 государств?
0: В Бобруйске открылся 14-й форум городов-побратимов Беларуси и России. Масштабное мероприятие объединило представителей 32 белорусских и 40 российских городов. Ключевыми практическими блоками стали профильная секционная работа и третья молодежная встреча городов-побратимов двух стран. Участники форума сосредоточились на выработке совместных решений в области импортозамещения, расширения производственной кооперации и создания дополнительных платформ для делового партнерства. Практическим результатом форума стало официальное появление новых побратимских пар. В Беларуси стартует регистрация на репетиционное тестирование. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте РИКС. В этом году формат образовательной программы обновлен. Тестирование переходит на модульную систему подготовки. В рамках каждого этапа можно будет сдать 2 варианта теста. Пункты проведения откроются 15 октября. Помимо привычных локаций на базе вузов, впервые площадки будут организованы в минских библиотеках. Для тех, кто не сможет присутствовать на репетиционном тестировании лично, есть возможность потренироваться онлайн. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 3 рубля 6 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 58 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 17 октября Белгосфилармония приглашает зрителей на новую программу, посвященную 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. На малой концертной сцене будут звучать стихи знаменитого поэта и музыка белорусских композиторов в исполнении Государственного камерного хора, автор концепции и ведущий актер и режиссер Олег Винярский. 17 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске, Бресте и Гродно плюс 13, в Могилеве плюс 12, в Витебске плюс 11, в Гомеле 14 тепла. Завтра днем в Минске ожидается плюс 11-13, в Гродно и Витебске 12-14 выше 0, в Гомеле и Бресте плюс 14-16, в Могилеве 13-15 тепла. По большей части территории страны небольшой дождь, лишь в Гомеле и Могилеве без осадков. Таковы данные. Белгидромета, Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Новости технологий. 16+.
2: Здравствуйте. Сварочный робот-манипулятор с лазерным сканированием разработали в Госкомвоенпроме. Honor представила свою первую электронную читалку, и Samsung показала Galaxy Buds On. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. На предприятии «Пелинг» разработали новую роботизированную сварочную систему с лазерным сканированием. Об этом сообщили в Государственном военно-промышленном комитете. Комплекс представляет собой сварочный робот-манипулятор с горелкой. Он оснащен системой технического зрения и специализированным программным обеспечением. Система корректирует траекторию робота в реальном времени, автоматически сканируя поверхности, обеспечивает качество шва при любых отклонениях, геометрии, детали, пояснили в Госкомвоенпроме. Главное инновация – оптическая лазерная система. По словам специалистов, она позволяет быстро сканировать изделие, создавать его цифрового двойника и программировать процесс сварки без традиционного пульта обучения. Honor представила Honor Life S3, свою первую электронную читалку. Это миниатюрное устройство, которое можно примагнитить прямо к задней панели смартфона. Если в смартфоне или чехле нет магнитов, можно использовать комплектное магнитное кольцо. Honor Life S3 получил аккумулятор емкостью 650 мАч. По данным производителя, его хватает примерно на 30 часов непрерывного чтения. На корпусе расположены кнопка питания и отдельная функциональная клавиша. Страницы перелистываются с помощью сенсорного экрана. Подсветки в дисплее нет, поэтому читать придется при внешнем освещении. Samsung представила свои первые наушники-клипсы. Благодаря удобной форме они не выпадают из ушей и надежно держатся даже во время тренировок. Без подзарядки они работают до 9 часов. Чтобы усилить басы, которых обычно не хватает, такому форм-фактору разработчики добавили технологию Twin Boots. За качественную передачу голоса и защиту от шума во время звонков отвечают 3 микрофона, датчик костной проводимости. Громкость звука регулируется автоматически под окружающую обстановку, а управлять музыкой звонками можно касанием сенсорной панели. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Мобильные новости. 16+.
1: Привет. Скрытый смешанный контроль и дроны. ГАИ отрабатывает республиканскую трассу. С середины октября в Минске расширится список поликлиник, где можно будет пройти водительскую комиссию. И в столичной госавтоинспекции напомнили водителям и пешеходам о правилах безопасности во время дождя. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. С сегодняшнего дня по воскресенье сотрудники ГАИ Витебской области проводят рейды на автодороге Р-45 Полоцк-Глубокая граница Литвы. Цель – профилактика ДТП и пресечение грубых нарушений ПДД. За 9 месяцев этого года на этой трассе произошло 8 ДТП, в которых 11 человек получили ранения. Под особым контролем инспекторов превышение скорости, нарушение правил обгона и выезд на встречную. Для выявления нарушителей используют скрытые и смешанные контроли, а также беспилотники. Кроме того, сотрудники ГАИ выявляют нетрезвых водителей и бесправников. С середины октября в Минске расширится список поликлиник, где можно будет пройти водительскую комиссию. Новыми площадками станут 3-я Центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района, 5-я, 30-я и 40-я городские клинические больницы. Сейчас водительскую комиссию можно пройти в 24-й поликлинике спецмедосмотров. Там действует программа «Заботливый осмотр». Специалисты сами запрашивают медицинские выписки, если человек наблюдается в разных учреждениях. Также комиссии работают в некоторых других учреждениях здравоохранения. Столичные госавтоинспекции напомнили водителям и пешеходам о правилах безопасности во время дождя. При ухудшении погодных условий водителям транспортных средств необходимо выбирать безопасную скорость, не совершать необдуманные маневры, исключить резкие разгоны и торможения. При ухудшении видимости включите ближний свет фар. Во время дождя из-за мокрого асфальта значительно снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. По избежанию аквапланирования проезжайте лужи на постоянной скорости.

0: Не пытайтесь проехать через подтопленный участок дороги, поскольку это может привести к гидроудару и поломке двигателя. Виктория Клементьонок, служба новостей Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио. Трошечки белорусского.

0: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
1: В Беларуси 17 часов.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше? Что она?
2: Она оказалась такой... Наверное, лопнуло колесо.
1: Я так и знала! Теперь нас съест медведь!
2: Не съест, не бойся. У меня есть страховка. Технический ассистанс от Белгосстраха. Приедут и поменяют нам колесо.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин или спустило колесо, технический ассистанс от Белгосстраха решит ваши проблемы. Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли.
2: Расскажу мужу.
1: А то он как-то проколотое колесо 3 часа менял.
0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, пятница, 16+.
4: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
4: Александр Лукашенко принял участие в саммите СНГ в Туркменистане. Принципы белорусской модели госуправления и соцустройства представлены на 153-й Ассамблее Межпарламентского союза. Форум городов-побратимов Беларуси и России в Бобруйске объединил представителей 32 белорусских и 40 российских городов. В Беларусь прибывают участники учений ОДКБ.
0: Что происходит?
4: Александр Лукашенко принял участие в саммите СНГ в Туркменистане. Его официальная часть началась с церемонии приветствия глав делегаций. Президента Беларуси приветствовал туркменский коллега Сердар Бердымухамедов, с которым Александр Лукашенко перед началом заседания провел двустороннюю встречу. Лидеры стран обсудили взаимодействие в рамках СНГ, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. В повестке в общей сложности было более 1,5 десятка вопросов. Они в том числе касались социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти. Александр Лукашенко в своем выступлении высказал позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения.
5: Весьма символично, что мы собрались в прекрасной оазе жемчужине Каспия. На протяжении столетий Каспийское море служило связующим звеном между странами и народами и сегодня вновь выполняет эту функцию. Присоединяюсь к своим коллегам, еще раз поздравляю гостеприимных туркменских друзей с 35-й годовщиной Дня независимости 27 сентября. Мира, добра и процветания вашей стране. Нашему содружеству также исполняется 35 лет. Оглядываясь в прошлое, вспоминаешь, в каких сложных условиях создавалось наше содружество. После развала Советского Союза внешние силы, не скрываясь, стремились манипулировать молодыми государствами. К сожалению, подобная политика продолжается и сейчас. Организацию всячески, нашу организацию СНГ, шельмовали, называя геополитическим фантомом и мифом. Ей пророчили чуть ли не пару месяцев жизни, даже в мыслях не допуская возможности интеграции наших республик. В этом месте хотелось бы сказать, что оппоненты стратегически просчитались. Реальность на самом деле сложнее. СНГ уже 35 лет. Однако несколько стран действительно воспользовались содружеством как инструментом для более или менее цивилизованного развода. В апреле 2027 года из содружества де юре выходит Молдова. Это, конечно же, не выбор простых молдаван, а решение руководства, полагаю, недальновидное. Причем оно само это понимает и пытается сохранить участие в договоре о зоне свободной торговли. В этой связи хотел бы призвать руководство Молдовы сохранить возможность для простых граждан Молдовы не разрывать каналы взаимодействия хотя бы на первоначальном этапе. Проще говоря, ну зачем терять то, что имеем? История всегда повторяется. У нас уже есть опыт выхода Грузии из Содружества независимых государств. Но сегодня мы видим, как меняется ситуация. Очевидно, что возвращаться к нормальным отношениям легче по накатанной колее механизмов Содружества. Да и запускать более серьезные форматы углубления сотрудничества проще, если имеешь базис нашего содружества.
4: Президент отметил, что Беларусь всегда последовательно выступала за развитие и сопряжение преимуществ всех имеющихся интеграционных структур.
5: Формирование многополярного мира происходит во многом за счет набирающих силу БРИКС, ШОС, Африканского союза и других объединений глобального большинства. Хотелось бы, чтобы в этом ряду было и Содружество независимых государств. Их укреплению содействуют мощные факторы, заинтересованность сторон в расширении торгово-экономического сотрудничества и необходимость в совместном реагировании на современные вызовы в сфере безопасности. В этом контексте у нас есть преимущество. Фундамент Содружества еще прочнее. Нас объединяет не только стремление создать справедливую систему глобального управления и торговать на равных условиях. Наше единство опирается на общую историю, культурное наследие, человеческие связи. В конце концов, мы разговариваем на одном языке. К сожалению, мы разговариваем. Молодежь наша в отдельных странах уже русского языка, главного нашего языка, не знает. В белорусских, туркменских семьях, к счастью, на всем постсоветском пространстве по-прежнему хранят традиционные ценности. Чтят беспримерный подвиг героических предков, ездят живущим в других странах Содружества родным и близким. Сегодняшнее заявление Совета глав государств СНГ призвано еще сильнее сплотить людей вокруг общей исторической памяти для недопущения искажения трагических событий, связанных с Великой Отечественной войной. Чтобы семья восстановила сплоченность, была сильной и процветающей, надо больше внимания обращать на молодежь. Именно будущим поколениям придется давать ответ за старые и новые угрозы нашему единству. Молодые люди должны не плыть по течению, а выступать двигателями интеграции. Нужно, чтобы они сами разрабатывали и воплощали в жизнь социально значимые проекты, которые были бы востребованы в масштабах Содружества. Три белорусских города – Минск, Молодечный и Лида – станут молодежной, культурной и туристической столицами Содружества, предоставив международную площадку для самореализации творчества и общения новых поколений. Чего мы ждем от этого? Чтобы молодежь росла, не отворачивалась от предков, могла парировать атаки чуждых идеологий на устои наших обществ.
4: Александр Лукашенко выразил уверенность, что потенциал СНГ не исчерпан. Этот союз является и еще на долгие годы останется содружеством общей судьбы, сказал белорусский лидер.
5: Я благодарю уважаемого Шавката Мирамоновича Мирзиёева за согласие Узбекистана принять председательство в Содружестве в будущем году. Уверен, узбекские друзья, как всегда, достойно выполнят данную миссию. Новый виток развития нашей организации, решение уважаемого Ильхама Гейдаровича впервые принять председательство в 28-м году. Это, безусловно, исторический момент. Об этом только что сказал и сам президент. Надеюсь, Армения также примет решение выполнить эту почетную функцию в соответствии с очередностью в 29-м году. Уверен, что каждая из стран придаст новый импульс работе Содружества. Беларусь окажет вам максимальное содействие, будет активно участвовать во всех процессах. Поэтому я хочу пожелать искренне присутствующим оптимизма, целеустремленности и новых достижений в работе на благо наших стран. Уважаемые друзья, как я часто говорю, я человек взрослый, как президент. Вот мы сегодня утвердили повестку дня. Утвердили, исходя из наших возможностей. Но посмотрите на решение, которое мы сегодня принимаем. Чего здесь не хватает? Не хватает того, чтобы развить то, о чем мы часто заявляем. Благополучие народов, наших государств и так далее. Где оно в этой повестке? И так из года в год в рамках Содружества. При подготовке этой встречи я еще раз для себя отметил. Ну да, нас не 15 республик, которые были в составе Советского Союза. Но 9 мощных и богатых государств. Ильхам Гейдарович совершил накануне экскурс истории и говорил о том, что у нас есть богатейшее государство, не только Россия, Казахстан, да и сам Азербайджан. И другие, которые, ну, с точки зрения ресурсов, могут быть серьезными локомотивами нашего развития. Я не принижаю нисколько роль ни Узбекистана, ни Туркменистана, ни других государств. Ну, можем же. Но почему нет вот этих вот инициатив, которые в итоге сохранили бы единство наших 9 государств? Там где-то возникло объединение, еще не буду их называть, возникло объединение и прочее. Слава Богу, мы сохраняем свое единство. Хрупкое, но сохраняем. Недавно, встречаясь с главами правительств ваших государств, я говорил о том, что нас нигде не ждут. Мир увеличивает конкуренцию. Особенно и прежде всего это связано с экономикой. Давайте сохраним наше пространство. Чтобы его сохранять, надо увеличивать ценность для каждого государства присутствия в этой организации. Мы это делаем каждый год? Нет. Поэтому не только исполкому нашей организации, но прежде всего, тем государствам, которые я назвал, которые обладают высокими объемами ресурсов. Всем нам надо подумать о принятии более серьезных решений.
4: Александр Лукашенко призвал страны СНГ делать шаги в сторону укрепления единства. И приоритетом в этом плане должно стать расширение сотрудничества в экономике.
5: Хорошо, что мы встречаемся. Хорошо, что поговорили, посмотрели друг на друга, сделали заявление. Для внутренней аудитории это полезно знать. Давайте сделаем и другие шаги в области более тесного единства. А единство нам обеспечит прежде всего экономика. Это и благосостояние, это и мощь наших государств. Тогда меньше будет разговоров о независимости, о сохранении границ и прочего. Нужно усиливать экономику. И в этом плане нам надо серьезно поработать. Это не призыв. Мы готовы в этом участвовать всячески. Но прежде всего, с чисточеловеческих позиций, я вижу роль 3-4 государств, которых я только что назвал, богатых государств, богатейших, которые должны идти впереди и вести за собой нашу организацию. В любой организации, в любом коллективе, в любой группе нужны впереди идущие. Можно их назвать лидеры. Где они? Надо двигаться вперед. Поэтому нужны шаги в области экономики. Это связано с логистическими возможностями, с тем, что Азербайджан будет способствовать перемещению грузов с севера на юг, с востока на запад. И это только что подтвердил руководитель Армении. Я просто вас призываю делать шаги в области экономики, более серьезные. Да, это затронет, немножко где-то интересы богатых государств, о которых я говорил. Надо чем-то поступиться. Скажите, более бедное государство, чем мы можем в этом плане пожертвовать и сделать? Надо вычленить эти направления действий и действовать. Не будем действовать, потихоньку нас растащат по разным организациям. Опять не называю кто, мы прекрасно знаем, кто положил глаз на государство нашей организации, если можно так выразиться. Извините за мое личное мнение, которое я высказал после официального выступления на этой организации. Очень хотелось, чтобы мы сохранили это пространство. Сохранили. Давайте это сделаем.
4: По итогам заседания Совета глав государств подписано решение, что в следующем году в СНГ будет председательствовать Узбекистан. Также объявлено, что 2028 в Содружестве будет годом социального развития и качества жизни, а 2029 годом транспортной связанности СНГ.
0: Это важно.
4: Лидеры стран СНГ на саммите в Туркменистане приняли заявление в связи с 35-летием Содружества. В документе подводятся итоги деятельности организации и определяются задачи по расширению взаимовыгодного сотрудничества, противодействию современным вызовам и угрозам, адаптации СНГ к новым реалиям в целях обеспечения мира, добрососедства и прогресса на пространстве Содружества. Особое внимание уделяется развитию торговли, транспорта, правовых норм, науки, образования, культуры и молодежных обменов. Также акцентируется внимание на значении исторической памяти и выражается намерение продолжать сотрудничество на основе принципов суверенитета, равноправия и взаимного уважения. В заявлении глав государств также говорится о намерении наращивать производственные и кооперационные связи, содействовать повышению результативности совместной деятельности в научно-технической и инновационной сферах. Заявлено о необходимости повышения уровня экономической безопасности, чтобы минимизировать последствия внешних шоков. главы государств подтвердили готовность к дальнейшему развитию взаимодействия в социальной сфере, выведя на качественно новый уровень сотрудничества стран-содружества в этих вопросах. Кроме того, в документе уделено внимание вопросам взаимодействия в обеспечении безопасности и разных ее проявлениях, предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В заявлении также уделено внимание международной роли СНГ. Содружество продолжит оказывать содействие в формировании новой архитектуры евразийской безопасности на основе Устава ООН, международного права, а также принципа равной и неделимой безопасности для всех государств евразийского пространства. Еще одно важное направление и основополагающая задача взаимодействия стран СНГ – сохранение исторической памяти о победе народов Содружества в Великой Отечественной войне. На саммите принято заявление глав государств о сохранении исторической памяти. Оно призвано объединить страны Содружества вокруг общего понимания значимости исторической памяти и необходимости ее сохранения, важности недопущения искажений и пересмотра ключевых исторических событий, прежде всего связанных с Великой Отечественной войной. Кроме того, документ предполагает развитие сотрудничества в области истории, культуры, образования и архивного дела.
0: Мнение эксперта.
4: СНГ – это хорошая площадка для взаимных договоренностей и развития экономических и политических проектов. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин.
6: Каждый саммит противники нашей интеграции хоронят этот СНГ, говорят, что все, этот проект закрылся, ничего не связывает, а мы видим, что это совершенно не так. Вот очень показательно. Ну, наш президент всегда выступает инициатором интеграции Беларуси. Здесь локомотив, и наши отношения с Российской Федерацией – это образец для подражания, я считаю. Евразийский экономический союз, ОДКБ, везде присутствует Беларусь, везде активно участвует. Но вот СНГ, что здесь? Ну, вроде как просто такой политический клуб. Но это очень важный политический клуб. Я вспоминаю заявление когда-то Кондолизы Райс, госсекретаря, уже подзабытого госсекретаря Соединенных Штатов Америки. Она в свое время заявила, говорит, ну что нам с Россией тягаться на постсоветском пространстве? Лавров встречается с министром иностранных дел Таджикистана в 10 раз чаще, чем я. Это все благодаря этим саммитам. То есть в данном случае главы государств уже, это высший уровень, они напрямую общаются, видят друг друга. Это повод и хорошая площадка для взаимных договоренностей. Не только о визитах, например, но и развитии определенных проектов, экономических проектов, политических проектов. И вот посмотрите заявление недавнее президента Токаева. Mm-hmm. Понимаете, все пытаются как-то Казахстан, да не только Казахстан, там оттянуть от России. Это очень были такие комплиментарные заявления в адрес России. И это то, что думает президент Казахстана на самом деле. И во многом благодаря таким встречам мы поддержим вот эту очень важную связь, важную коммуникацию. Даже на нашем уровне. Вот возьмите журналистское сообщество, культурное сообщество. У нас вот есть Евразийская ассамблея, библиотека. Это нам помогает лучше понимать друг друга. Это принципиально важно.
4: И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. Уникальную праздничную программу «Гармония поколений» представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Этот вечер задуман как живой диалог юности и опыта, где музыка связывает разные поколения музыкальных династий. Будут звучать шедевры для фортепиано, скрипки, виолончели и ударных инструментов. 14 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
2: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
3: Депутат Палаты представителей Национального собрания и генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гегин заявил, что на саммитах СНГ президенты выстраивают взаимодействие между странами.
4: Каждый саммит противники нашей интеграции хоронят этот СНГ, говорят, что все, этот проект закрылся, ничего не связывает, а мы видим, что это совершенно не так. Ну, наш президент всегда выступает инициатором интеграции Беларуси, здесь локомотив, и наши отношения с Российской Федерацией, это образец для подражания, я считаю. Евразийский экономический союз, ОДКБ, везде присутствует Беларусь, везде активно участвует. Но вот СНГ, что здесь? Ну, вроде как просто такой политический клуб. Но это очень важный политический клуб. В данном случае главы государств уже, это высший уровень. Они напрямую общаются, видят друг друга. Это повод и хорошая площадка для взаимных договоренностей. Не только о визитах, например, но и развитии определенных проектов, экономических проектов, политических проектов. И во многом благодаря таким встречам мы поддержим вот эту очень важную связь, важную коммуникацию. Даже на нашем уровне. Вот возьмите журналистское сообщество, культурное сообщество. У нас вот есть Евразийская ассамблея, библиотека. Это нам помогает лучше понимать друг друга. Это принципиально важно.
5: Александр Григорьевич дает всегда предельно ясную, четкую картину мира, описывает ситуацию. Никогда президент не скрывает существующие проблемы. Дескать, давайте отложим их в сторону. Может даже так обострить, скажем, политкорректность. Она вообще неуместна, на самом деле. Политкорректность, мы видим, к чему привела политиков Запада, которые проблемки под ковер забрасывали. Теперь это все вылазит им боком. Александр Григорьевич всегда выступает за дальнейшее продвижение интеграции, всегда за движение вперед, но при этом обозначает те вызовы, угрозы, те препятствия, которые существуют у нас на пути интеграции. И это не только внешнее. Понимаете, списывать все на внешние силы, на влияние проклятого Запада, еще каких-то конкурентов. Сейчас на постсоветском пространстве, в той же Центральной Азии, ведь идет, я не хочу говорить борьба, это опять-таки это западные аналитики так пытаются сказать борьба. Нет, есть конкуренция. Там активно присутствует и Турция, и Китай, туда заходит Иран. Интересы самых разных стран там присутствуют. Но это естественный процесс. И даже борьба с Западом в каком-то смысле, она естественна. Но мы должны прежде всего быть сильными внутри каждой отдельной страны, сообщества. Что этому мешает? Какие-то корпоративные интересы. Какие-то порой, давайте прямо говорить, коррупционные схемы. Недопонимание ситуации. Отсутствие четкого видения движения вперед, об этом надо прямо говорить. И это делает президент. И он же не просто констатирует факт. Он же не эксперт на форуме. Он глава государства. И наш президент тут же предлагает пути решения. Если вот в последнее время Александр Григорьевич очень часто обращается к теме искусственного интеллекта и заявляет, что это не угроза, а это вызов, но и возможность. А если возможность, что мы делаем для того, чтобы ее использовать в наших интересах? Мы должны создавать платформы, мы должны создавать соответствующие площадки. Как еще более укрепить нашу экономику? Что, товарооборот внутри содружества, он нас удовлетворяет? Нет. Он может быть гораздо больше. Почему этого нет? Что мы для этого недостаточно сделали? Работают ли все те модельные законы в рамках СНГ, которые мы принимаем? Конечно же, нет. К сожалению. Но, наверное, если бы они работали, то и другой результат был бы, в том числе в экономике.
2: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания и генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гегин заявил, что центр терроризма переместился на Запад.
2: Это было очень масштабно, интересно. Там Чижовка-арена, действия на воде. Смотрю, даже за рубежом да, привлекло внимание. Наши люди так внимательно за этим всем смотрели. Там летали вертолеты, высаживались группы. Показывался класс действий спецназа. Это правильно. Почему ШОС? Ну, потому что сама организация, Шанхайская организация сотрудничества, у нас многие про это подзабыли, она зарождалась в том числе как антитеррористическая. Вот что было в основе ШОС еще много-много лет назад, уже больше четверти века назад? Первое. Нужно было границу урегулировать. Раньше был один Советский Союз и один Китай. Затем возникла Россия и множество центральноазиатских стран. С границей было далеко не все в порядке. Слава богу, уже этой проблемы и нет давно. Но она была. И нужно было ее решить. Это раз. Второе, именно в тот период возник вызов Афганистана. Там и так шла гражданская война, потом туда американцы влезли палкой, там все разворушили. Угроза терроризма, она и сейчас остается актуальной, а тогда она была суперактуальной. Это же время вот башен-близнецов в США, да и не только. Нарастание экстремизма, создание центров в нашей сфере ответственности террористических. Терроризм был более чем явной угрозой для многих стран Центральной Азии. Я напомню, что в тот период терроризм и религиозный радикализм была реальная угроза государственности этих государств. Государственности. То есть вообще их существования. Поэтому ШОС изначально была заложена большая антитеррористическая составляющая. Там и антитеррористический центр, и регулярные учения. Сейчас Беларусь полноправная страна-участница ШОС. И поэтому учения проходят на нашей стороне. И в нашем регионе это актуально.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Белорусская музыка.

Радио. Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
1: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте альфарадио.бай.
2: В Беларуси 18 часов.

0: Странам Содружества независимых государств нужно делать шаги в сторону укрепления единства, и приоритетом в этом плане должно стать расширение сотрудничества в экономике. Об этом Александр Лукашенко заявил на саммите СНГ в Туркменистане. Личную позицию по этому вопросу глава белорусского государства высказала в завершении официальной части своей речи на саммите.
1: Ну, хорошо, что мы встречаемся, хорошо, что поговорили, посмотрели друг на друга, сделали заявление. Для внутренней аудитории это полезно знать. Но давайте сделаем и другие шаги в области более тесного единства. А единство нам обеспечит прежде всего экономика. Это и благосостояние, это и мощь наших государств. Тогда меньше будет разговоров о независимости, о сохранении границ и прочего. Нужно усиливать экономику. И в этом плане нам надо серьезно поработать. Это не призыв. Мы готовы в этом участвовать всячески.
0: В продолжение темы. На саммите СНГ в Туркменистане Александр Лукашенко позитивно отметил заявления, сделанные руководителями Азербайджана и Армении о развитии логистических возможностей по перемещению грузов. Говоря о роли крупных и богатых государств в объединении, президент не исключил, что более серьезные шаги в развитии общего экономического сотрудничества могут в той или иной степени немного затронуть их интересы.
1: Но прежде всего, в человеческих позиций я вижу роль 3-4 государств, которых я только что назвал, богатых государств, богатейших, которые должны идти впереди и вести за собой нашу организацию. В любой организации, в любом коллективе, в любой группе нужны впереди идущие. Можно их назвать лидеры. Где они? Надо двигаться вперед. Поэтому нужны шаги в области экономики. Это связано с логистическими возможностями, с тем, что Азербайджан будет способствовать перемещению грузов с севера на юг, с востока на запад. И это только что подтвердил руководитель Армении. Я просто вас призываю делать шаги в области экономики, более серьезные. Да, это затронет, немножко где-то интересы богатых государств, о которых я говорил. Ну, надо чем-то поступиться. Скажите, более бедное государство, чем мы можем в этом плане пожертвовать и сделать? Вот надо вычленить эти направления действий и действовать. Не будем действовать, потихоньку нас растащат по разным организациям. Опять не называю кто. Мы прекрасно знаем, кто положил глаз на государство нашей организации, если можно так выразиться.
0: Принципы современной белорусской модели госуправления и социального устройства представлены на 153-й Ассамблее Межпарламентского союза в Танзании. В ходе общих дебатов выступил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Рачков. Парламентарий обратил внимание, что основополагающие принципы белорусской модели сформулированы президентом Беларуси более 30 лет назад. Наша страна последовательно демонстрирует опыт построения государства, ориентированного на человека. Принцип государства для народа получил отражение не только в программных документах, но и в конституционных нормах, законодательстве и практических требованиях к работе госаппарата, подчеркнул Сергей Рачков. Белстат опубликовал статистические портреты отца и матери к неделе родительской любви. Мама чаще всего имеет белорусское гражданство, состоит в браке, проживает в городе, воспитывает двоих детей, имеет высшее или среднее специальное образование, работает в сфере торговли или образования. У отца также чаще всего белорусское гражданство, он женат, горожанин, воспитывает двоих детей, имеет высшее или среднее специальное образование, работает в обрабатывающей промышленности или в строительной сфере. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 3 рубля 6 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 58 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первый концерт из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске и Могилеве плюс 12, в Бресте плюс 14, в Витебске плюс 11, в Гродно и Гомеле 13 тепла. Завтра днем в Минске ожидается плюс 11-13, в Гродно и Витебске 12-14 выше 0, в Гомеле и Бресте плюс 14-16, в Могилеве 13-15 тепла. По большей части территории страны небольшой дождь, лишь в Гомеле и Могилеве без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Привет! Снова говорю в эфире Альфа-Радио. Всем любителям и ценителям отличной музыки, хорошего настроения. Это Альфа-Хит-Парад. Традиционно 2 часа классных, известных, популярных мировых хитов звучат для тебя вечером в пятницу и днем в субботу. Осень в самом разгаре, погода немножечко расстраивает. Конечно же, прекрасные, комфортные дни уже позади, но, надеемся, осень еще побалует хорошим настроением и, конечно же, прекрасной, комфортной погодой. В общем, будем в это верить. Ну, а пока будем согреваться 20-кой самых ярких, популярных мировых хитов. Но начнем с новостей из мира шоу-бизнеса.
1: Это Альфа-хит-парад.
0: Напоминаю, прямо сейчас в эфире Альфа-радио ты будешь слушать горячую 20-ку любимых и известных популярных мировых хитов. Знаешь, что исполнители расположены строго, отведенном им порядке. И, конечно же, кто же сегодня на каком месте, решаешь именно ты посредством твоего голосования на нашем сайте alfaradio.by. Поэтому не забывай заходить на сайт и, конечно же, поддерживать тех исполнителей, тех любимчиков, которые тебя впечатлили своими музыкальными шедеврами. Ну, а я, конечно же, расскажу о том, что происходит по итогам прошедших 7 дней.
1: 20-ка самых горячих хитов недели.
0: На концерте Шакиры в Мадриде 3 октября появился неожиданный гость. Дуа Липа вышла на сцену и вместе с ней исполнила акустическую версию «Антологии», одной из самых любимых поклонниками песен из альбома 1995 года. Для двух звезд это стало первым совместным живым выступлением. Выбор песни был совсем не случайным. В ноябре прошлого года Дуа Липа уже исполняла эту композицию на своем концерте. Тогда певица на каждом новом этапе гастролей выбирала композицию, связанную со страной или городом, где проходило шоу. Шакира тут кавер заметила. Она поделилась видео, признала, что особенно тронуто услышать собственную песню в исполнении Дуа Липы в городе, где когда-то сама ее написала. Спустя меньше года кавер получил идеальное продолжение. На мадридском концерте Дуа Липа уже не просто отдала дань уважения Шакире, а спела трек вместе с ней. Вместо очередного огромного поп-номера получилось почти камерное выступление внутри стадионного шоу. Две певицы, одна из самых личных ранних песен Шакиры и публика, которым моментально подхватила слова. Так что яркий, классный музыкальный момент. С новостями из мира шоу-бизнеса на этом все. Переходим к нашей горячей 20-ке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепелевым. Претенденты.
0: Начнем с новичка Альфа-хит-парада. Претендент. Музыкальная композиция совсем скоро планирует, мечтает оказаться в череде 20-ки самых классных, известных и популярных мировых хитов. Ну а пока номинация «Претендент. Новичок Альфа-хит-парада». Биби Рикса и композиция «New Religion». Кстати, Биби Рикса совсем недавно объявила о начале новой эры. Ее последняя работа «New Religion» — это песня, которая описывает радости безусловной любви. Пронизанная запоминающаяся мелодия, сэмплированная, кстати, трека танцевального проекта 1995 года, New Religion доказывает стремление Биби Рикса сделать эту эру, посвященной танцевальной музыке. Кстати, комментируя вышедший трек, она сказала, что это мое любовное послание музыке. Мое убежище, мое спасение на танцполе — это о том, что музыка всегда была рядом со мной и в радости, и в горе. Я безмерно благодарна за то, что музыканты, которые когда-то писали композицию «Insomnia» в 95 году, позволили мне использовать такой культовый танцевальный трек. Это значит для меня больше, чем вы можете себе представить. Я с нетерпением жду возможности исполнить его вживую. Я с нетерпением жду возможности услышать его на фестивалях, в клубах, на вечеринках и, конечно же, в эфире радиостанции. Но больше всего я с нетерпением жду возможности поделиться этим треком с вами. Написал исполнительница своим поклонникам и фанатам. Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада New Religion Биби Рикса.

0: горячих хитов недели.
1: 18-я позиция The Door от Teddy Swims. Летом 19-го года музыкант начал выкладывать на YouTube-канал кавер-версии песен Майкла Джексона и многих других исполнителей. Затем он разместил в интернете свой авторский сингл Night Off и в конце того же года начал работать с известным звукозаписывающим лейблом. Ну а уже в начале 2020 года Swims выпускает свой сингл и едет в свой первый гастрольный тур. После состоялся релиз нескольких каверов, некоторые из них певец выкладывал также на YouTube. Ну а в августе выходит композиция, которая была записана с кантри-исполнителем Томасом Реттом. Вот так вот яркий музыкант с тех пор уже, можно сказать, прочно закрепился на мировом музыкальном олимпе. И, конечно же, на 18-й строчке альфа-хит-парада The Door, Teddy Swims.
0: 18-е место.

0: Вадимом Шепетом.
1: 17-я позиция. Потек, Розе и Бруно Марс. Рост Бруно Марса составляет 165 сантиметров при весе 67 килограммов, за что певец в 2009 году даже получил премию «Самая маленькая звезда» на вручении MTV Move Awards. Но артист не переживал по этому поводу. Кажется, Бруно даже доставлял удовольствие появляться на торжественных мероприятиях в окружении высокорослых моделей. То, что Марса регулярно отвечал значимыми премиями, в 2014 году в коллаборации с Марком Ронсоном его трек получил Грэмми в номинации «Лучшая запись года». Помимо официальных наград, композиция была отмечена невероятным успехом у публики в разных странах. Она получила свои адаптации. Кстати, и на российском языке она также звучала под названием «Не сомневайся». Ну а весной 2021 года одно авторитетное издание поставило Марса на третью строчку рейтинга самых знаковых артистов десятилетия. Выше него были только Канье Уэст и Тейлор Свифт. Бруно хоть и не так часто получал премии Billboard Music Awards, как двое его именитых коллег, но его творения оказывались на вершинах чартов не менее регулярно. 17-я строчка. Апотек, Розе и Бруно Марс.
0: 17-е место.

0: недели.
1: Итак, самое время узнать, как же распределились места в радиочарте лучших любимых с 20-й позиции по 16-ю. Слушаем внимательно. 20-е место. Be Mine, Камран. Девятнадцатая позиция.

0: Альфа-хит-парад.
1: Ну что ж, первая пятерка исполнителей уже прозвучала в эфире Альфа-радио. Переходим к очередной пятерке классных, известных и популярных мировых хитов. Совсем скоро 15-е место.
0: Альфа-хит-парад.
1: 15-я строчка. Only You, Shoes.
0: 15-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Итак, напоминаю тебе, что ты слушаешь Альфа-хит-парад в эфире Альфа-радио. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и, конечно же, поддержать своего любимого исполнителя, поскольку, напоминаю тебе, именно ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой музыкальной двадцатке. Так что не сдерживай себя. Заходи на сайт alfaradio.by, поддерживай своих любимчиков и, конечно же, дожидайся их появления в нашем эфире.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. All I Know Rudimental снова в эфире. Британская электронная группа была образована в 2010 году в пригороде Лондона. Музыканты в 2013 году были номинированы на несколько музыкальных премий. И, конечно же, в Великобритании и Австралии альбомы группы тогда получили платиновую сертификацию. 20 февраля 2012 года Rudimental выпускает трек совместно с известными музыкантами. Дебютный студийный альбом Home также появляется в эфире радиостанции. И с тех пор группа получила всенародное признание и всенародную любовь, а также поклонников по всему миру. All I Know, Rudimental, 14-е место.
0: 14-е место.

0: Вадимом Шепельдом.
1: 13-я позиция. Эспрессо, Сабрина Карпентер. Личная жизнь певицы не перестает вызывать всеобщий интерес. Карпентер приписывали роман с актером Брэдли Перри. Затем ее парнем стали называть Кори Фогельманиса, коллегу по съемочной площадке сериала «Истории Райли». Вероятно, предположение вызывали совместное фото пары в аккаунте актрисы в соцсетях. Сама же звезда эти отношения отрицает. Но в 2020 году средства массовой информации писали о том, что Сабрина и Оливия Родриго не могут поделить кавалера. Разбивателем девичьих сердец в этот раз стал актер и музыкант Джошуа Бассет. Вместе с Оливией парень снимался в одном проекте, фанаты видели искру между ними, но параллельно он начал проводить время с Карпентер. Вскоре в прессе начали писать о романе Сабрины с Джошуа, хотя сами молодые люди не подтверждали этой информации. Эспрессо, Сабрина Карпентер, 13-е место.
0: 13-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Это Альфа-хит-парад. Напоминаю тебе, в эфире Альфа-радио звучит программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, самые классные, интересные, удивительные истории и, конечно же, необычные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Зовут меня Вадим Шепет. Классного тебе, замечательного настроения. И, конечно же, мы с тобой продолжим буквально через несколько мгновений.
0: Альфа-хит-парад.
1: 11 место. World Gone Wild. Робин Шульц и Мартин.
0: 11 место.

0: Александр Лукашенко принял участие в саммите «Содружество независимых государств». Лидеры стран обсудили взаимодействие в рамках СНГ, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. В повестке в общей сложности было более полутора десятка вопросов. Глава белорусского государства в своем выступлении высказался о реалиях 35-летней истории «Содружества», которое изначально создавалось в сложных условиях.
1: Оглядываясь в прошлое, вспоминаешь, в каких сложных условиях создавалось наше «Содружество». После развала Советского Союза внешние силы, не скрываясь, стремились манипулировать молодыми государствами. К сожалению, подобная политика продолжается и сейчас. Организацию всячески, нашу организацию СНГ, шельмовали, называя геополитическим фантомом и мифом. Ей пророчили чуть ли не пару месяцев жизни, даже в мыслях не допуская возможности интеграции наших республик. В этом месте хотелось бы сказать, что оппоненты стратегически просчитались. Реальность на самом деле сложнее. СНГ уже 35 лет.
0: В продолжении темы на саммите СНГ в Туркменистане Александр Лукашенко заявил, что странам Содружества независимых государств нужно делать шаги в сторону укрепления единства, и приоритетом в этом плане должно стать расширение сотрудничества в экономике. Президент отметил, что в Содружестве сейчас не 15 республик, которые прежде входили в состав Советского Союза. Тем не менее, это 9 государств, в том числе мощные, крупные, обладающие большими ресурсами и возможностями. Глава государства напомнил, что недавно, встречаясь в Минске с руководителями правительств стран Евразийского экономического союза, он говорил о том, что в мире растет конкуренция и нас нигде не ждут.
1: Там где-то возникло объединение, еще не буду их называть, возникло объединение и прочее. Слава Богу, мы сохраняем свое единство. Хрупкое, но сохраняем. Недавно, встречаясь с главами правительств ваших государств, я говорил о том, что нас нигде не ждут. Мир увеличивает конкуренцию. Особенно и прежде всего это связано с экономикой. Давайте сохраним наше пространство. Чтобы его сохранять, надо увеличивать ценность для каждого государства присутствия в этой организации. Мы это делаем каждый год? Нет. Поэтому не только исполкому нашей организации, но прежде всего тем государствам, которые я назвал, которые обладают высокими объемами ресурсов, всем нам надо подумать о принятии более серьезных решений.
0: В Минске прошла 6-я международная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность в современном мире. Вызовы времени и перспективы развития». Главная тема – как цифровизация, искусственный интеллект и маркетплейсы меняют сферу интеллектуальной собственности. Эксперты обсудили креативные индустрии, авторское право и поиск баланса между интересами авторов, правообладателей и пользователей. Конференция стала площадкой для выработки решений, которые помогут защитить интеллектуальную собственность в новых технологических реалиях. Новая поликлиника откроется в Заславле. Здание высотой от 5 до 6 этажей выполнено в форме трехлистника. В структуру учреждения здравоохранения входит педиатрическое отделение на первом и втором этажах правого крыла на 200 посещений в смену. Взрослое отделение на 500 посещений в смену заняло левое крыло и часть правого с третьего по пятый этажи. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 3 рубля 6 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 58 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Могилеве плюс 11, в Бресте плюс 13, в Витебске плюс 10, в Гродно и Гомеле 12 тепла. Завтра днем в Минске ожидается плюс 11, 13, в Гродно и Витебске 12, 14 выше 0, в Гомеле и Бресте плюс 14, 16, в Могилеве 13, 15 тепла. По большей части территории страны небольшой дождь лишь в Гомеле и Могилеве без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина известных и популярных мировых хитов. Еще 10 позиций в нашей горячей двадцатке должны прозвучать в радиоэфире в ближайшее время. Но пока с тобой передохнем, переведем дух и послушаем, как же расположились места в нашем радиочарте с 15 строчки по 11. 15 позиция. Only You.

0: хит-парад-хитов недели.
1: Альфа-хит-парад. Это программа, которую слушают настоящие поклонники и фанаты современной популярной музыки. Ты не можешь пропустить это самое яркое и, конечно же, музыкальное событие в эфире Альфа-радио. Зовут меня Вадим Шепин. Я еще раз шлю тебе мой музыкальный привет и желаю отличного, классного музыкального настроения.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 10-я позиция Альфа-хит-парада «Broken Strings» от Алана Уокера. 21 марта 2019 года на официальном канале Алана выложили видео на свежий трек «On My Way», который был записан Сабриной Карпентер. Как не пристало клипом Уокера, количество просмотров за считанные месяцы стало исчисляться сотни миллионов. И после этого музыкант запускает свой собственный мерч. Поклонники могут приобрести его, кстати, в онлайн-магазине одежду с логотипом музыканта. В ассортименте среди футболок, худи и бейсболок представлена черная маска, ставшая чертой фирменного стиля Уокера. На публике он традиционно появляется с наполовину прикрытым лицом и в капюшоне. Алан Уокер и композиция «Broken Strings» сегодня на 10-й строчке.
0: 10-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Девятая позиция альфа-хит-парада — Джек Джонс, композиция «Whistle». Выступая в открытых клубах в округе Лондона, музыкант в конечном итоге объединился с продюсером грайм-музыки, работая над своей новой пластинкой. Кстати, родители Джекса поощряли его поступление в университет в возрасте 18 лет. Чтобы оставаться ближе, он отказался от Оксфорда в пользу университета Брунеля. Несмотря на ежедневную двухчасовую поездку, Джекс не оставлял свое хобби. После окончания университета он арендовал студию, где оттачивал свое мастерство и хобби. Джек Джонс, композиция «Whistle», девятое место.
0: Девятое место.

0: хит-парад. Седьмая строчка «The Fate of Ophelia» Тейлор Свифт. Вся видеография Тейлор Свифт теперь официально появилась в Spotify. Сервис добавил сразу 58 ее клипов с 2006 года до новейших релизов. И это уже выглядит не просто как подарок, ну а просто как еще один серьезный шаг Spotify к роли платформы, где музыку хотят не только слушать, но и смотреть. Полный каталог стал доступен подписчикам Spotify Premium в поддерживаемых странах 16 сентября. Во время воспроизведения песни достаточно нажать одну кнопку, и приложение переключается на клип. Примерно с того же момента. Захотелось снова оставить только музыку, одной кнопкой можно вернуться к аудио. Функция работает на смартфонах, компьютерах и телевизорах. Особенно интересно, что для Swift это уже не первый эксперимент с новой иерархией видеоплатформ. Итак, The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Седьмое место.
1: Седьмое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Шестая позиция «Lovers in a Past Life» Кэлвин Харрис на горизонте. С января 2022 года Харрис начал встречаться с британской радиоведущей. Уже в мае того же года они объявили помолвку, а в сентябре 2023 года пара поженилась. Церемония состоялась в Англии в исторической достопримечательности в монастыре 13 века. Праздник прошел в стиле музыкального фестиваля. Для гостей были подготовлены киоски с едой и спальные места в роскошных палатках. Кстати, ну а в июле 2025 года диджей поделился радостной новостью. Его супруга родила ему сына. «Lovers in a Past Life» Кэлвин Харрис. Шестое место.
0: Шестое место.

Ну а теперь послушаем композицию, которая когда-то была популярна и, конечно же, относится к золоту хит-парада. Да-да, этот трек покорял радиочарты по всему миру, но происходило это все, конечно же, чуточку раньше. Поэтому слушай «Золото хит-парадов», вспоминай легендарные музыкальные композиции в эфире «Альфа-Хит».

0: хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная классная, яркая пятерка хитов. Впереди, конечно же, ждем уже с нетерпением супергероев музыкального чарта на этой неделе. Но перед этим вернемся немножко назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю.

Восьмая строчка «The Weeknd» от Леони. Седьмая позиция «The Fate of Ophelia» от

0: Итак, впереди с тобой нас ждет пятерка супер-классных и супер-популярных композиций в эфире Альфа-Радио. Начинаем вместе с тобой подбираться к первой строчке радиочарта лучших и любимых. Ну а пока, пятое место.
1: Альфа-хит-парад.
0: Пятая позиция Альфа-хит-парада. «Бэм-бэм» — композиция от Миши Миллер. В интервью исполнительница рассказывала, что начала петь еще в 4 года, а с 7 лет стала брать уроки пения. Позже к вокальному мастерству добавился навык игры на фортепиано. Несмотря на явно творческие амбиции, родители убедили девушку выбрать более серьезную специальность. В 2015 году она переехала в студенческий город на северо-востоке Румынии, чтобы получить образование в области финансов и политологии. Миша Миллер, «Бэм-бэм», пятое место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая позиция. «Fast» от Деми Ловато. Творческая биография Деми Ловато как самостоятельной певицы началась с ее выступления на концерте популярного бойс-бенда Jonas Brothers. Артистка появилась на разогреве, но ее сразу заметили. Вскоре вышел дебютный сольный диск певицы. Он получил высочайшие оценки музыкальных критиков, которые были впечатлены качеством сборника, записанного в рекордные сроки за 10 дней. Следующие альбомы фанаты Деми Ловато встретили с восторгом и в мгновение ока раскупили тиражи. Примечательно, что в Мексике, на родине отца девушки, ее творчество оказалось более популярным, чем в США. Признаком успешности исполнительницы было приглашение ее в качестве члена жюри на популярное телешоу. Ну а поздней осенью 2015 года поклонники звезды приветствовали ее новый альбом. И, конечно же, в альбом попала зажигательная песня. Я думаю, ты ее помнишь, «Cool for Summer», которая мгновенно стала хитом и вошла в постоянный репертуар ночных клубов всего мира. И вот очередная работа «Fast» от Деми Ловато. Второе место.
0: Второе место.

0: Первая позиция радиочарта лучших любимых «I Just Met Bruno Mars».
1: Это альфа-хит-парад.
0: Музыкальная карьера исполнителя началась с 2016 года вместе с Бейонсе и Coldplay. Тогда, в 2016 году, он зажег публику на Супербоул 2016 года. Шоу появилось масштабным, ну а в марте 2017 года состоялась премьера клипа на его композицию. Вот после этого певец устремился по городам с концертной программой в поддержку своего нового альбома. Кстати, вместе с хип-хоп-певицей Cardi B Bruno Mars все время записал ремикс на хит, который отправил слушателей в далекие 90-е годы. Клип тогда Бруно разместил на персональном YouTube-канале, который открыл еще в 2006 году, и видео собрало почти 500 000 просмотров всего за полгода. А еще одно удивительное успешное сотрудничество состоялось в 2025 году, когда совместно с Андерсоном Паком Бруно создал целую группу. Их дебютный альбом прогремел в том же году, вызвав ощутимый резонанс среди публики и экспертов. Лови этот мега-хит в эфире буквально через несколько мгновений. Перед этим напомню тебе, Альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00. Не забывай голосовать за любимых исполнителей на сайте alfaradio.by. Зовут меня Вадим Шепет. Классного тебе, яркого настроения, несмотря на осень в самом разгаре. И до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
1: Первое место.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. В СНГ 2028 год объявлен годом социального развития и качества жизни, а 2029 – годом транспортной связанности. Соответствующее решение принято сегодня на заседании Совета глав государств СНГ в Туркменистане. За 35 лет существования Содружества страны накопили большой опыт совместной работы. Несмотря на некоторые разногласия и перемены в мире, удалось сохранить экономические связи и сотрудничество в самых разных сферах. Но сегодня важно не только обсуждать общие задачи, но и добиваться конкретных результатов. От того, насколько успешно страны взаимодействуют в экономике, во многом зависит и будущее самого объединения. СНГ – это содружество общей судьбы. Об этом заявил президент Беларуси на саммите. Александр Лукашенко отметил, что потенциал содружества не исчерпан. Организацию всячески шельмовали, называя геополитическим фантомом. Ей пророчили чуть ли не пару месяцев жизни, однако оппоненты стратегически просчитались.
2: Весьма символично, что мы собрались в прекрасной Авазе, жемчужине Каспия. На протяжении столетий Каспийское море служило связующим звеном между странами и народами и сегодня вновь выполняет эту функцию. Присоединяюсь к своим коллегам, еще раз поздравляю гостеприимных туркменских друзей с 35-й годовщиной Дня независимости 27 сентября. Мира, добра и процветания вашей стране. Нашему содружеству также исполняется 35 лет. Оглядываясь в прошлое, вспоминаешь, в каких сложных условиях создавалось наше содружество. После развала Советского Союза внешние силы, не скрываясь, стремились манипулировать молодыми государствами. К сожалению, подобная политика продолжается и сейчас. Организацию всячески, нашу организацию СНГ, шельмовали, называя геополитическим фантомом и мифом. Ей пророчили чуть ли не пару месяцев жизни, даже в мыслях не допуская возможности интеграции наших республик. В этом месте хотелось бы сказать, что оппоненты стратегически просчитались. Реальность на самом деле сложнее. СНГ уже 35 лет. Однако несколько стран действительно воспользовались содружеством как инструментом для более или менее цивилизованного развода. В апреле 2027 года из содружества «де юре» выходит Молдова. Это, конечно же, не выбор простых молдаван, а решение руководства, полагаю, недальновидное. Причем оно само это понимает и пытается сохранить участие в договоре о зоне свободной торговли. В этой связи хотел бы призвать руководство Молдовы сохранить возможность для простых граждан Молдовы не разрывать каналы взаимодействия хотя бы на первоначальном этапе. Проще говоря, ну зачем терять то, что имеем? История всегда повторяется. У нас уже есть опыт выхода Грузии из Содружества независимых государств. Но сегодня мы видим, как меняется ситуация. Очевидно, что возвращаться к нормальным отношениям легче по накатанной колее механизмов Содружества. Да и запускать более серьезные форматы углубления сотрудничества проще, если имеешь базис нашего содружества.
1: Президент отметил, что СНГ опирается на общую историю, культурное наследие и человеческие связи. Наша страна всегда выступала за единство в содружестве, а также за интеграцию стран-участниц СНГ в мировую политику. Также Александр Лукашенко подчеркнул, надо больше внимания обращать на молодежь. Именно будущим поколениям придется давать ответ на старые и новые угрозы нашему единству, уверен глава государства.
2: Беларусь всегда последовательно выступала за развитие и сопряжение преимуществ всех имеющихся интеграционных структур. Формирование многополярного мира происходит во многом за счет набирающих силу БРИКС, ШОС, Африканского союза и других объединений глобального большинства. Хотелось бы, чтобы в этом ряду было и Содружество независимых государств. Их укреплению содействуют мощные факторы, заинтересованные стороны в расширении торгово-экономического сотрудничества и необходимость в совместном реагировании на современные вызовы в сфере безопасности. В этом контексте у нас есть преимущество. Фундамент содружества еще прочнее. Нас объединяет не только стремление создать справедливую систему глобального управления и торговать на равных условиях. Наше единство опирается на общую историю, культурное наследие, человеческие связи. В конце концов, мы разговариваем на одном языке. К сожалению, мы разговариваем. Молодежь наша в отдельных странах уже русского языка, главного нашего языка, не знает. В белорусских, туркменских семьях, к счастью, на всем постсоветском пространстве по-прежнему хранят традиционные ценности, чтят беспримерный подвиг героических предков, ездят живущим в других странах содружества родным и близким. Сегодняшнее заявление Совета глав государств СНГ призвано еще сильнее сплотить людей вокруг общей исторической памяти для недопущения искажения трагических событий, связанных с Великой Отечественной войной. Чтобы семья восстановила сплоченность, была сильной и процветающей, надо больше внимания обращать на молодежь. Именно будущим поколениям придется давать ответ за старые и новые угрозы нашему единству. Молодые люди должны не плыть по течению, а выступать двигателями интеграции. Нужно, чтобы они сами разрабатывали и воплощали в жизнь социально значимые проекты, которые были бы востребованы в масштабах содружества. Три белорусских города – Минск, Молодечна и Лида – станут молодежной, культурной и туристической столицами содружества, предоставив международную площадку для самореализации творчества и общения новых поколений. Чего мы ждем от этого? Чтобы молодежь росла, не отворачивалась от предков, могла парировать атаки чуждых идеологий на устои наших обществ.
1: Александр Лукашенко высказался о том, каких инициатив не хватает в СНГ, чтобы сохранить единство государств.
2: Нет сомнений в том, что потенциал СНГ не исчерпан. Наш союз является еще на долгие годы останется содружеством общей судьбы. Я благодарю уважаемого Шавката Мирамоновича Мирзиёева за согласие Узбекистана принять председательство в содружестве в будущем году. Уверен, узбекские друзья, как всегда, достойно выполнят данную миссию. Новый виток развития нашей организации, решение уважаемого Ильхам Гейдаровича впервые принять председательство в 28 году. Это, безусловно, исторический момент. Об этом только что сказал и сам президент. Надеюсь, Армения также примет решение выполнить эту почетную функцию в соответствии с очередностью в 29 году. Уверен, что каждая из стран придаст новый импульс работе Содружества. Беларусь окажет вам максимальное содействие, будет активно участвовать во всех процессах. Поэтому я хочу пожелать искренне присутствующим оптимизма, целеустремленности и новых достижений в работе на благо наших стран. Уважаемые друзья, как я часто говорю, я человек взрослый, как президент. Вот мы сегодня утвердили повестку дня. Утвердили, исходя из наших возможностей. Но посмотрите на решения, которые мы сегодня принимаем. Чего здесь не хватает? Не хватает того, чтобы развить то, о чем мы часто заявляем. Благополучие народу, наших государств и так далее. Где оно в этой повестке? И так из года в год в рамках Содружества. При подготовке этой встречи я еще раз для себя отметил. Ну да, нас не 15 республик, которые были в составе Советского Союза, но 9 мощных и богатых государств. Ильхам Гейдарович совершил накануне экскурс истории и говорил о том, что у нас есть богатейшее государство, не только Россия, Казахстан, да и сам Азербайджан, и другие, которые, ну, с точки зрения ресурсов, могут быть серьезными локомотивами нашего развития. Я не принижаю нисколько роль ни Узбекистана, ни Туркменистана, ни других государств. Ну, можем же. Но почему нет вот этих вот инициатив, которые в итоге сохранили бы единство наших 9 государств? Там где-то возникло объединение, еще не буду их называть, возникло объединение и прочее. Слава Богу, мы сохраняем свое единство. Хрупкое, но сохраняем. Недавно, встречаясь с главами правительств ваших государств, я говорил о том, что нас нигде не ждут. Мир увеличивает конкуренцию. Особенно и прежде всего это связано с экономикой. Давайте сохраним наше пространство. Но чтобы его сохранять, надо увеличивать ценность для каждого государства присутствия в этой организации. Мы это делаем каждый год? Нет. Поэтому не только исполкому нашей организации, но прежде всего тем государствам, которые я назвал, которые обладают высокими объемами ресурсов, всем нам надо подумать о принятии более серьезных решений.
1: Единство в СНГ усилит прежде всего экономика. В этом плане надо серьезно поработать, уверен Александр Лукашенко.
2: Хорошо, что мы встречаемся. Хорошо, что поговорили, посмотрели друг на друга, сделали заявление. Для внутренней аудитории это полезно знать. Но давайте сделаем и другие шаги в области более тесного единства. А единство нам обеспечит прежде всего экономика. Это и благосостояние, это и мощь наших государств. Тогда меньше будет разговоров о независимости, о сохранении границ и прочего. Нужно усиливать экономику. И в этом плане нам надо серьезно поработать. Это не призыв. Мы готовы в этом участвовать всячески. Но прежде всего, с чисточеловеческих позиций, я вижу роль 3-4 государств, которых я только что назвал. Богатых государств, богатейших. Которые должны идти впереди и вести за собой нашу организацию. В любой организации, в любом коллективе, в любой группе нужны впереди идущие. Можно их назвать лидеры. Где они? Надо двигаться вперед. Поэтому нужны шаги в области экономики. Это связано с логистическими возможностями, с тем, что Азербайджан будет способствовать перемещению грузов с севера на юг, с востока на запад. И это только что подтвердил руководитель Армении. Я просто вас призываю делать шаги в области экономики, более серьезные. Да, это затронет немножко где-то интересы богатых государств, о которых я говорил. Надо чем-то поступиться. Скажите, более бедное государство, чем мы можем в этом плане пожертвовать и сделать. Надо вычленить эти направления действий и действовать. Не будем действовать. Потихоньку нас растащат по разным организациям. Опять не называю кто. Мы прекрасно знаем, кто положил глаз на государство нашей организации, если можно так выразиться. Извините за мое личное мнение, которое я высказал после официального выступления на этой организации. Очень хотелось, чтобы мы сохранили это пространство. Сохранили. Давайте это сделаем.
1: Далее переговоры продолжились в расширенном составе. К лидерам стран СНГ присоединились президент Ирана и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества. Тегеран заинтересован в расширении взаимодействия со странами СНГ. Для Ирана это возможность укрепить торговые связи, выйти на новые рынки и развивать транспортные маршруты между Азией и Европой. Тем более, что страна уже имеет статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Одним из главных итогов саммита стало принятие заявления к 35-летию СНГ. В документе подведены итоги совместной работы и определены дальнейшие задачи для стран Содружества. Среди них развитие экономических связей, совместных производств, сотрудничество в науке и новых технологиях. Отдельное внимание уделено экономической безопасности. В 2027 году председательствовать в СНГ будет Узбекистан. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете СБ «Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: В Министерство иностранных дел Беларуси был вызван временный поверенный в делах Украины в нашей стране Иван Новицкий. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Руслан Воронков. Поводом стала атака украинского беспилотника на грузовой автомобиль с белорусской регистрацией в Брянской области, в результате которой гражданке Беларуси были нанесены тяжелые увечья.
3: Дипломату вручена нота протеста, в которой отмечено, что Киев уже ранее предупреждался о недопустимости подобных действий. Принадлежность автомобиля была очевидна. И у белорусской стороны есть основания полагать, что эта атака была преднамеренной. Украинская сторона предостережена от повторения подобных действий. Подчеркнуто, что ответственность за их последствия полностью ложится на Украину. Беларусь сохраняет за собой право на адекватные меры реагирования. Белорусская сторона призвала прекратить провокации, ведущие к эскалации.
1: Судебное преследование, начатое в отношении 2376 человек с начала протестов старшеклассников и студентов во Франции. При этом 1900 из них несовершеннолетние. Среди тех, в отношении кого было начато судебное разбирательство, 21 человек был помещен под стражу до окончания разбирательств. Также в отношении 189 взрослых и 1700 несовершеннолетних были применены альтернативные меры пресечения в виде условных наказаний с испытательным сроком, возмещения ущерба, запрета на участие в манифестациях или общественных работ. Отмечается, что в общей сложности с конца сентября, когда начались первые акции протеста, власти поместили под стражу почти 6900 человек, из которых 86% составляют несовершеннолетние. Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин разобрался, в чем причина этих протестов и почему они стали такими масштабными.
4: На Западе большие проблемы долгое время заметали под ковер, и вот они вспыхнули. Тут все. Вот я специально этот вопрос изучал. Все-таки знания французского языка остались, и любовь к французской культуре никуда не уйдет. Я сейчас много читал на эту тему, но там просто все. Французская система образования и проблемы в ней, они отражают нюансы всей политической системы Франции, Европейского Союза, в частности. Чтобы вы понимали, денег мало на образование не тратится. В этом году увеличились ассигнования на образование. Образование занимает второе место после обороны. Правда, почему оборона на первом месте во Франции? Кто ей угрожает, не всем понятно. Они какими-то выдуманными угрозами борются. И, кстати, люди эти вопросы задают, между прочим, политикам. Так вот, вот эта вся громоздкая бюрократическая система, она сейчас топит Францию. И первое, французская система образования всегда была наворочена. Я еще помню, когда текст учил по французскому языку, он, значит, «L'éducation en France», то там как раз надо было разобраться все эти системы бакалавриатов, лицеев, там три ступени школ, как они потом поступают и так далее. Это все как было запутано, так и осталось. Чтобы вы понимали, там не просто начальная, средняя школа, там высшая школа, это школа, это не вуз в нашем понимании. То есть вот лицеисты, это старшие школьники. Они к этому добавили, еще всех оцифровали. Вот смотрю там, когда мы какие-то цифровые дневники заводим, вот все, государство всех собирается контролировать. На себя посмотрите. Завели цифровые профили учеников, создали систему, не буду вас грузить этими французскими терминами. Фактически, когда учеников распределяют, куда ты дальше пойдешь, обеспечивают контроль за ними, он не может уже поступить, куда хочет. То есть они усложнили эту систему. Причем она непрозрачная, эта система. Плюс отвратительный менеджмент даже на уровне школ. Чтобы вы понимали, французский школьник находится в школе, сейчас испугаются наши родители, так. С 8 утра до 6 вечера, с 8 не выходит. И на территории школы он может, причем у него разрывы между уроками могут быть по 3 часа. Вот вы представьте, у него урок закончился, 3 часа он ничего не делает. Да. И никакой воспитательной работы там нет. Вот это мечта на беглых. Чтобы не было никакой воспитательно-идеологической работы. Вот что-то. Они предоставлены сами себе. Они формируют внутри школ фактически полубандитские, а то и бандитские группировки. Учителей не хватает. Нехватка учителей. То есть ассигнования, которые идут на образование, большие ассигнования, они неэффективны. Они, например, профсоюз очень влиятельный во Франции, они повыбивали учителям большие пенсии. Но на само образование денег тратится мало. Потом, в каких зданиях это происходит? Я сам еще помню, даже вот в Страсбурге сидел, кофе пил днем. Они же там днем нигде не поешь. Вот в обед ланч закончился, и до 6 вечера закрыты кафешки. Там, кофе какой-то купил рядом со школой. Смотрю, школа странная. Ну, у нас школа навороченная, там ремонты постоянно идет, что-то, не дай бог, там где-то краска облупилась, там директора снимут. Школа, окна старые, ну, старое здание, 16 века, мне объяснили. Так оно такое ощущение, что 16 лет не ремонтировалось. И это проблема. В них зимой холодно, летом жарко, там нет кондиционеров, реально бегают крысы и фотографии показывают. И государство этим не занималось вообще. И сейчас это все взорвалось. В буквальном смысле. И невероятно быстрая волна насилия. Вот это что удивило. Вот какие-то демонстрации, забастовки во Франции проходят все время. У них такая национальная черта. Но очень быстрая волна насилия, потому что подростки. И вот то, я здесь, кстати, с Макроном соглашусь, он сказал, что это тик-так... Это он раньше еще говорил не про эту ситуацию, но тик-такизация. То есть они не воспринимают, когда делают больно другому. Вот один школьник в Марселе, француз, никакой не из 7 мигрантов, взял огню воспламеняющуюся жидкость, женщине выпалил в лицо. Он не понимал, что ей больно. Mm-hmm. У них нет вот этого сопереживания. То есть выросло вот это поколение, которое мы называем альфа. Их некоторые называют там слабаки, хлюпики и так далее. Вот с этими нашими психологическими штучками, обнимашками, расскажи о своей психологической травме. Когда дети спрашивают, там, мама, папа, а если вы мне булочку не дадите, это мне психологическая травма будет и так далее. Вот мы все их накачали. И вот выросла вот на фоне этой социальной неустроенности, политического бессилия, отсутствия какой-либо организованной воспитательной работы, вот такое поколение. И оно взорвалось. И тут уже речь не идет, там, мигрант, не мигрант, какого цвета кожи, все выступают. И их, что важно, поддерживают политические силы. Меланшон, в Сен-Дени, например, один из самых неблагополучных районов Парижа, мэр, у них в районах есть мэры, мэр поддержал, он выходит вместе с протестующими. Потом насилие со стороны полиции. Одного подростку глаз выбили резиновой пулей, второго руку оторвало.
5: Оторвали, да.
4: Но полиция не доверяет государству. Они выступают, вступают в стычки с этими протестующими. Макрон говорит, нет, надо тише, иначе мы привлечем полицейских к ответственности. Но все, полиция не доверяет государству. То есть вся система накануне президентских выборов, которые во Франции в следующем году в апреле состоятся, показывает полную недееспособность. Не зря политики, даже депутаты Национальной Ассамблеи, Национального Собрания Франции открыто говорят, что это смерть Пятой Республики.
1: В Брюсселе полиция жестоко разгоняет участников общенациональной демонстрации. Вдохновленные французскими событиями, бельгийцы протестуют против мер жесткой экономии при формировании бюджета на 2027 год. Активисты требуют защитить покупательную способность населения, сохранить индексацию доходов в соответствии со стоимостью жизни и не повышать НДС. Власти реагируют на требования народа дубинками, слезоточивым газом и водометами. Это происходит на фоне продолжающихся протестов студентов и учителей против повышения платы за обучение. Вместе с тем проходит забастовка общественного сектора, что вызвало серьезные перебои в работе транспорта. Кризис образования в Германии. Рекордное число бросивших школу. В этом учебном году почти 65 тысяч немецких школьников ушли из школы без аттестата. И это абсолютный рекорд. 10 лет назад таких учеников было около 47 тысяч. Немецкие СМИ отмечают, что система образования находится в глубоком упадке, а показатели успеваемости падают с каждым годом. По мнению политиков, такой рост числа необразованной молодежи неизбежно приведет к острому дефициту квалифицированных кадров в стране.
0: Картина дня.
1: В Минске прошла 6-я международная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность в современном мире. Вызовы времени и перспективы развития». Организаторы – Госкомитет по науке и технологиям, Национальный центр интеллектуальной собственности и Евразийское патентное ведомство. Главная тема – как цифровизация, искусственный интеллект и маркетплейсы меняют сферу интеллектуальной собственности. Эксперты обсудили креативные индустрии, авторское право и поиск баланса между интересами авторов, правообладателей и пользователей. Как отметил директор Национального центра интеллектуальной собственности Алексей Курман, с созданием и развитием систем искусственного интеллекта появляются некоторые сложности в определении авторства, в защите прав и не только в сфере авторского права.
6: Цифровизация, она проникает во все сферы деятельности, в том числе в сферы деятельности Национального центра интеллектуальной собственности. С помощью инструментов искусственного интеллекта, с помощью электронных помощников мы совершенствуем порядок проведения экспертизы, скорость проведения информационных поисков, скорость сбора, распределения, самое главное, выплаты авторских вознаграждений нашим авторам и правообладателям. С созданием и развитием систем искусственного интеллекта появляются некоторые сложности в определении авторства, сложности в защите прав, и не только в сфере авторского права.
1: Рынок интеллектуальной собственности растет быстрее материальных активов. Экспорт вознаграждений за пользование объектами интеллектуальной собственности в первом полугодии этого года достиг 83,8 миллионов долларов. Это на 15% больше, чем годом ранее. В глобальном инновационном индексе 2026 года Беларусь вошла в топ-25 по доле экспорта ИКТ-услуг и заняла 32 место по созданию мобильных приложений, и их необходимо защищать. Конференция стала площадкой для выработки решений, которые помогут защитить интеллектуальную собственность в новых технологических реалиях. Также подписаны документы о сотрудничестве. В Беларуси сегодня стартовала регистрация на репетиционное тестирование. В этом году небольшое обновление. Теперь это не просто проверка знаний, а постепенно алгоритм адаптации будущих студентов к условиям ЦЭ и ЦТ. Программа модульная, где каждый – это четкий шаг к экзамену. Первый модуль посвящен знакомству с технологией ЦЭ и ЦТ. Здесь детально разберут регламент, а также правила заполнения бланков и поведения в аудитории. Второй модуль направлен на систематизацию школьных знаний и решение более сложных тестов. И заключительный – это генеральная репетиция экзамена. На каждом этапе участники могут решить два варианта теста по выбранным предметам. Сроки проведения репетиционного тестирования остаются неизменными, отметил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
5: Первый модуль можно будет прорешать не только в период проведения самого модуля, а на втором и на третьем. Это такой длящийся процесс. Можно вернуться к первому модулю. На третьем модуле можно вернуться ко второму модулю. Модуль – это есть предмет. 15 числа откроют двери первые пункты репетиционного тестирования. И правила проведения, и правила поведения в пункте РТ аналогичны централизованному экзамену, централизованному тестированию. И такие же предметы, как ручка, черная, гелевая, паспорт, пропуск, ID-карта должны быть, конечно, с собой. И не забываем про простой калькулятор.
1: Особенности этого года – география тестирования увеличилась. К привычным 44 пунктам проведения добавились еще 14 новых локаций на базе центральных библиотек столицы. Также в личном кабинете появился виртуальный помощник Ригзик, который будет давать советы в кратких видеороликах. Кроме того, абитуриент может решить тест на каждый модуль репетиционного тестирования дистанционно. Это возможно в последние 5 дней каждого модуля. Регистрация на первый модуль уже стартовала. Заявки принимаются в онлайн-формате. Оплата остается прежней, а для отдельной группы существует 50% скидка. Фестиваль «Молодежь за союзное государство» прошел в Могилеве. Мастер-классы от известных музыкантов и искусствоведов, экскурсии для гостей и участников – все объединяет крепкая дружба и стремление к светлому будущему. Юные вокалисты и танцоры приехали в город на Днепре, чтобы не только порадовать своими талантами, но и заявить о силе дружбы. О форуме заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов.
7: Этот форум уникален прежде всего тем, что в нем участвует молодежь. Это самое главное его страница и его достояние. В прошлом году мы говорили о том, что фестиваль стал совершеннолетним, исполнилось 18 лет. Сегодня у нас уже более зрелый 19-й фестиваль. Должен отметить, что он приобрел не так давно новый формат, академический формат. Мы не только соревнуемся друг с другом в творчестве, но и обсуждаем те проблемы, которые связаны с сегодняшним миропорядком. Те вызовы и угрозы, которые могут воздействовать на наши традиционные ценности, на нашу историческую память. И именно здесь звучат молодежные призывы к сохранению исторической памяти.
1: Режиссер Большого театра России, председатель жюри хореографического конкурса фестиваля «Молодежь за союзное государство» Михаил Колегов впервые приехал в Могилев. Он поделился своими впечатлениями о фестивале и конкурсе.
8: Я работал в разных сферах, скажем так, профессиональных, то есть хореографии, да, классическая хореография, это мой основная профессия. Ну, конечно же, вы знаете, у меня есть любимая фраза, неважно, как человек движется, важно, что им движет. Безусловно, кроме технической базы, которую мы будем оценивать, насколько человек владеет своим телом и в какой технической форме он находится. Также мне важно вот эта эмоциональная внутренняя составляющая, которая порой перекрывает некие профессиональные даже навыки, насколько человек искренен, насколько он внутренне прекрасен. И я считаю, что если это действительно настоящее глубокое чувство, оно может перекрыть какие-то даже технические недочеты. И это очень важно. С огромным интересом и азартом приехал в ваш замечательный город, и мне очень интересно посмотреть на достаточно молодое поколение, на какие темы они говорят, в каком профессиональном уровне они находятся. И обязательно через творчество нужно объединять молодежь разных стран.
1: Госавтоинспекция расширяет сеть камер для фиксации проезда на красный свет и других нарушений правил дорожного движения. Прежде всего, камеры применяются для фиксации серьезных нарушений ПДД, включая проезд на запрещающий сигнал светофора. По информации ведомства, на сегодняшний день по таким нарушениям вынесено около 2000 постановлений. Каждый перекресток, где фиксируются нарушения, обозначен информационной табличкой. Ежемесячно количество таких мест будет увеличиваться. Подробности рассказал начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Рот.
9: С целью обеспечения безопасности дорожного движения госавтоинспекция активно использует ресурс республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В первую очередь камеры применяются для фиксации грубых нарушений правил дорожного движения. Среди таких нарушений проезд на запрещающий сигнал светофора. На сегодняшний день вынесено порядка 2000 постановлений. Каждый перекресток, на котором фиксируется нарушение, обозначен информационной табличкой. Ежемесячно их количество будет увеличиваться. Напоминаем, что владельцу автомобиля отправляется постановление, так называемое «письмо счастья». Дополнительно может прийти информационное СМС-уведомление. Госавтоинспекция напоминает, что в автоматическом режиме фиксируются иные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.
1: Покровский православный фестиваль «Радость» пройдет с 11 по 18 октября в Минске. Фестиваль организует Свято-Елисаветинский монастырь. По традиции соберутся представители монастырей и храмов из Беларуси, России, Сербии, Сирии, Палестины, Молдовы и Греции. В программе концерты, кинопоказы, спектакли, мастер-классы, тематические выставки, мероприятия для детей. Также в рамках фестиваля пройдет традиционная выставка-ярмарка «Добродел». Свои изделия представят ремесленники и мастерские Свято-Елисаветинского монастыря. Гости ярмарки смогут приобрести керамику, украшения, игрушки, изделия из дерева, стекла и кожи, картины, продукты пчеловодства. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Полин Припев на Альфа-радио.
1: Китайские черные дрозды подражают звукам сигнализации электроскутеров. В ходе 6-месячных наблюдений специалисты записали более 40 звуков электромопедов и 3041 песню 26 самцов китайских.

черных дроздов. Оказалось, что половина самцов способны имитировать сигналы тревоги. Причем 2,8% всех песен содержали такие звуки. Об этом песня группы «Голосы с места».

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске ожидается плюс 11-13, в Гродно и Витебске 12-14, выше 0, в Гомеле и Бресте плюс 14-16, в Могилеве 13-15 тепла. По большей части территории страны небольшой дождь, лишь в Гомеле и Могилеве без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, пятница, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко принял участие в саммите СНГ в Туркменистане. Принципы белорусской модели госуправления и соцустройства представлены на 153-й Ассамблее Межпарламентского союза. Форум городов-побратимов Беларуси и России в Бобруйске объединил представителей 32 белорусских и 40 российских городов. В Беларусь прибывают участники учений ОДКБ.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко принял участие в саммите СНГ в Туркменистане. Его официальная часть началась с церемонии приветствия глав делегаций. Президента Беларуси приветствовал туркменский коллега Сердар Бердымухамедов, с которым Александр Лукашенко перед началом заседания провел двустороннюю встречу. Лидеры стран обсудили взаимодействие в рамках СНГ, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. В повестке в общей сложности было более полутора десятка вопросов. Они в том числе касались социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти. Александр Лукашенко в своем выступлении высказал позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения.
2: Весьма символично, что мы собрались в прекрасной оазе жемчужине Каспия. На протяжении столетий Каспийское море служило связующим звеном между странами и народами и сегодня вновь выполняет эту функцию. Присоединяюсь к своим коллегам, еще раз поздравляю гостеприимных туркменских друзей с 35-й годовщиной Дня независимости 27 сентября. Мира, добра и процветания вашей стране. Нашему содружеству также исполняется 35 лет. Оглядываясь в прошлое, вспоминаешь, в каких сложных условиях создавалось наше содружество. После развала Советского Союза внешние силы, не скрываясь, стремились манипулировать молодыми государствами. К сожалению, подобная политика продолжается и сейчас. Организацию всячески, нашу организацию СНГ, шельмовали, называя геополитическим фантомом и мифом. Ей пророчили чуть ли не пару месяцев жизни, даже в мыслях не допуская возможности интеграции наших республик. В этом месте хотелось бы сказать, что оппоненты стратегически просчитались. Реальность на самом деле сложнее. СНГ уже 35 лет. Однако несколько стран действительно воспользовались содружеством как инструментом для более или менее цивилизованного развода. В апреле 2027 года из содружества де юре выходит Молдова. Это, конечно же, не выбор простых молдаван, а решение руководства, полагаю, недальновидное. Причем оно само это понимает и пытается сохранить участие в договоре о зоне свободной торговли. В этой связи хотел бы призвать руководство Молдовы сохранить возможность для простых граждан Молдовы не разрывать каналы взаимодействия хотя бы на первоначальном этапе. Проще говоря, ну зачем терять то, что имеем? История всегда повторяется. У нас уже есть опыт выхода Грузии из Содружества независимых государств. Но сегодня мы видим, как меняется ситуация. Очевидно, что возвращаться к нормальным отношениям легче по накатанной колее механизмов Содружества. Да и запускать более серьезные форматы углубления сотрудничества проще, если имеешь базис нашего содружества.
1: Президент отметил, что Беларусь всегда последовательно выступала за развитие и сопряжение преимуществ всех имеющихся интеграционных структур.
2: Формирование многополярного мира происходит во многом за счет набирающих силу БРИКС, ШОС, Африканского союза и других объединений глобального большинства. Хотелось бы, чтобы в этом ряду было и Содружество независимых государств. Их укреплению содействуют мощные факторы, заинтересованность сторон в расширении торгово-экономического сотрудничества и необходимость в совместном реагировании на современные вызовы в сфере безопасности. В этом контексте у нас есть преимущество. Фундамент Содружества еще прочнее. Нас объединяет не только стремление создать справедливую систему глобального управления и торговать на равных условиях, Наше единство опирается на общую историю, культурное наследие, человеческие связи. В конце концов, мы разговариваем на одном языке. К сожалению, мы разговариваем. Молодежь наша в отдельных странах уже русского языка, главного нашего языка, не знает. В белорусских, туркменских семьях, к счастью, на всем постсоветском пространстве по-прежнему хранят традиционные ценности, чтят беспримерный подвиг героических предков, ездят живущим в других странах Содружества родным и близким. Сегодняшнее заявление Совета глав государств СНГ призвано еще сильнее сплотить людей вокруг общей исторической памяти для недопущения искажения трагических событий, связанных с Великой Отечественной войной. Чтобы семья восстановила сплоченность, была сильной и процветающей, надо больше внимания обращать на молодежь. Именно будущим поколениям придется давать ответ за старые и новые угрозы нашему единству. Молодые люди должны не плыть по течению, а выступать двигателями интеграции. Нужно, чтобы они сами разрабатывали и воплощали в жизнь социально значимые проекты, которые были бы востребованы в масштабах Содружества. Три белорусских города – Минск, Молодечный и Лида – станут молодежной, культурной и туристической столицами Содружества, предоставив международную площадку для самореализации творчества и общения новых поколений. Чего мы ждем от этого? Чтобы молодежь росла, не отворачивалась от предков, могла парировать атаки чуждых идеологий на устой наших обществ.
1: Александр Лукашенко выразил уверенность, что потенциал СНГ не исчерпан. Этот союз является и еще на долгие годы останется содружеством общей судьбы, сказал белорусский лидер.
2: Я благодарю уважаемого Шавката Мирамоновича Мирзиёева за согласие Узбекистана принять председательство в Содружестве в будущем году. Уверен, узбекские друзья, как всегда, достойно выполнят данную миссию. Новый виток развития нашей организации, решение уважаемого Ильхам Гейдаровича впервые принять председательство в 28-м году. Это, безусловно, исторический момент. Об этом только что сказал и сам президент. Надеюсь, Армения также примет решение выполнить эту почетную функцию в соответствии с очередностью в 29-м году. Уверен, что каждая из стран придаст новый импульс работе Содружества. Беларусь окажет вам максимальное содействие, будет активно участвовать во всех процессах. Поэтому я хочу пожелать искренне присутствующим оптимизма, целеустремленности и новых достижений в работе на благо наших стран. Уважаемые друзья, как я часто говорю, я человек взрослый, как президент. Вот мы сегодня утвердили повестку дня. Утвердили, исходя из наших возможностей. Но посмотрите на решение, которое мы сегодня принимаем. Чего здесь не хватает? Не хватает того, чтобы развить то, о чем мы часто заявляем. Благополучие народу, наших государств и так далее. Где оно в этой повестке? И так из года в год в рамках Содружества. При подготовке этой встречи я еще раз для себя отметил. Ну да, нас не 15 республик, которые были в составе Советского Союза. Но 9 мощных и богатых государств. Ильхам Гейдарович совершил накануне экскурс истории и говорил о том, что у нас есть богатейшее государство, не только Россия, Казахстан, да и сам Азербайджан. И другие, которые, ну, с точки зрения ресурсов, могут быть серьезными локомотивами нашего развития. Я не принижаю нисколько роль ни Узбекистана, ни Туркменистана, ни других государств. Ну, можем же. Но почему нет вот этих вот инициатив, которые в итоге сохранили бы единство наших 9 государств? Там где-то возникло объединение, еще не буду их называть, возникло объединение и прочее. Слава Богу, мы сохраняем свое единство. Хрупкое, но сохраняем. Недавно, встречаясь с главами правительств ваших государств, я говорил о том, что ну, нас нигде не ждут. Мир увеличивает конкуренцию. Особенно и прежде всего это связано с экономикой. Ну, давайте сохраним наше пространство. Но чтобы его сохранять, надо увеличивать ценность для каждого государства присутствия в этой организации. Мы это делаем каждый год? Нет. Поэтому не только исполкому нашей организации, но прежде всего тем государствам, которые я назвал, которые обладают высокими объемами ресурсов. Всем нам надо подумать о принятии более серьезных решений.
1: Александр Лукашенко призвал страны СНГ делать шаги в сторону укрепления единства. И приоритетом в этом плане должно стать расширение сотрудничества в экономике.
2: Ну, хорошо, что мы встречаемся. Ну, хорошо, что поговорили, посмотрели друг на друга, сделали заявление. Для внутренней аудитории это полезно знать. Но давайте сделаем и другие шаги в области более тесного единства. А единство нам обеспечит прежде всего экономика. Это и благосостояние, это и мощь наших государств. Тогда меньше будет разговоров о независимости, о сохранении границ и прочего. Нужно усиливать экономику. И в этом плане нам надо серьезно поработать. Это не призыв, мы готовы в этом участвовать всячески. Но прежде всего, в чисточеловеческих позициях я вижу роль трех-четырех государств, которых я только что назвал, богатых государств, богатейших, которые должны идти впереди и вести за собой нашу организацию. В любой организации, в любом коллективе, в любой группе нужны впереди идущие, можно их назвать лидеры. Где они? Надо двигаться вперед. Поэтому нужны шаги в области экономики. Это связано с логистическими возможностями, с тем, что Азербайджан будет способствовать перемещению грузов с севера на юг, с востока на запад. И это только что подтвердил руководитель Армении. Я просто вас призываю делать шаги в области экономики, более серьезные. Да, это затронет, ну, немножко где-то интересы богатых государств, о которых я говорил. Но надо чем-то поступиться. Скажите, более бедное государство, чем мы можем в этом плане пожертвовать и сделать? Вот надо вычленить эти направления действий и действовать. Не будем действовать, потихоньку нас растащат по разным организациям. Опять не называю кто. Мы прекрасно знаем, кто положил глаз на государство нашей организации, если можно так выразиться. Извините за мое личное мнение, которое я высказал после официального выступления на этой организации. Очень хотелось, чтобы мы сохранили это пространство. Сохранили. Давайте это сделаем.
1: По итогам заседания Совета глав государств подписано решение, что в следующем году в СНГ будет председательствовать Узбекистан. Также объявлено, что 2028 в Содружестве будет годом социального развития и качества жизни, а 2029 годом транспортной связанности СНГ.
0: Это важно.
1: Лидеры стран СНГ на саммите в Туркменистане приняли заявление в связи с 35-летием Содружества. В документе подводятся итоги деятельности организации, определяются задачи по расширению взаимовыгодного сотрудничества, противодействию современным вызовам и угрозам, адаптации СНГ к новым реалиям в целях обеспечения мира, добрососедства и прогресса на пространстве Содружества. Особое внимание уделяется развитию торговли, транспорта, правовых норм, науки, образования, культуры и молодежных обменов. Также акцентируется внимание на значении исторической памяти и выражается намерение продолжать сотрудничество на основе принципов суверенитета, равноправия и взаимного уважения. В заявлении глав государств также говорится о намерении наращивать производственные и кооперационные связи, содействовать повышению результативности совместной деятельности в научно-технической и инновационной сферах. Заявлено о необходимости повышения уровня экономической безопасности, чтобы минимизировать последствия внешних шоков. Главы государств подтвердили готовность к дальнейшему развитию взаимодействия в социальной сфере, выводу на качественно новый уровень сотрудничества стран Содружества в этих вопросах. Кроме того, в документе уделено внимание вопросам взаимодействия в обеспечении безопасности и разных ее проявлениях, предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В заявлении также уделено внимание международной роли СНГ. Содружество продолжит оказывать содействие в формировании новой архитектуры евразийской безопасности на основе Устава ООН, международного права, а также принципа равной и неделимой безопасности для всех государств евразийского пространства. Еще одно важное направление и основополагающая задача взаимодействия стран СНГ – сохранение исторической памяти о победе народов Содружества в Великой Отечественной войне. На саммите принято заявление глав государства о сохранении исторической памяти. Оно призвано объединить страны Содружества вокруг общего понимания значимости исторической памяти памяти и необходимости ее сохранения, важности недопущения искажений и пересмотра ключевых исторических событий, прежде всего связанных с Великой Отечественной войной. Кроме того, документ предполагает развитие сотрудничества в области истории, культуры, образования и архивного дела.
0: Мнение эксперта.
1: СНГ – это хорошая площадка для взаимных договоренностей и развития экономических и политических проектов. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин.
3: Каждый саммит противники нашей интеграции хоронят этот СНГ, говорят, что все, этот проект закрылся, ничего не связывает, а мы видим, что это совершенно не так. Вот очень показательный. Ну, наш президент всегда выступает инициатором интеграции Беларуси. Здесь локомотив, и наши отношения с Российской Федерацией – это образец для подражания, я считаю. Евразийский экономический союз, ОДКБ, везде присутствует Беларусь, везде активно участвует. Но вот СНГ, что здесь? Ну, вроде как просто такой политический клуб. Но это очень важный политический клуб. Я вспоминаю заявление когда-то Кондолизы Райс, госсекретаря, уже подзабытого госсекретаря Соединенных Штатов Америки. Она в свое время заявила, говорит, ну что нам с Россией тягаться на постсоветском пространстве? Лавров встречается с министром иностранных дел Таджикистана в 10 раз чаще, чем я. Это все благодаря этим саммитам. То есть в данном случае главы государств уже, это высший уровень, они напрямую общаются, видят друг друга. Это повод и хорошая площадка для взаимных договоренностей. Не только о визитах, например, но и развитии определенных проектов, экономических проектов, политических проектов. И вот посмотрите заявление недавнее президента Токаева. Mm-hmm. Понимаете, все пытаются как-то Казахстан, да не только Казахстан, там оттянуть от России. Это очень были такие комплиментарные заявления в адрес России. И это то, что думает президент Казахстана на самом деле. И во многом благодаря таким встречам мы поддержим вот эту очень важную связь, важную коммуникацию. Даже на нашем уровне. Вот возьмите журналистское сообщество, культурное сообщество. У нас вот есть Евразийская ассамблея, библиотека. Это нам помогает лучше понимать друг друга. Это принципиально важно.
1: И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. Уникальную праздничную программу «Гармония поколений» представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Этот вечер задуман как живой диалог юности и опыта, где музыка связывает разные поколения музыкальных династий. Будут звучать шедевры для фортепиано, скрипки, виолончели и ударных инструментов. 14 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске ожидается плюс 11-13, в Гродно и Витебске 12-14 выше 0, в Гомеле и Бресте плюс 14-16, в Могилеве 13-15 тепла. По большей части территории страны небольшой дождь, лишь в Гомеле и Могилеве без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 11-13, в Гродно и Витебске 12-14 выше нуля, в Гомеле и Бресте плюс 14-16, в Могилеве 13-15 тепла. По большей части территории страны небольшой дождь, лишь в Гомеле и Могилеве без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 11-13, в Гродно и Витебске 12-14 выше нуля, в Гомеле и Бресте плюс 14-16, в Могилеве 13-15 тепла. По большей части территории страны небольшой дождь, лишь в Гомеле и Могилеве без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 11-13, в Гродно и Витебске 12-14 выше нуля, в Гомеле и Бресте плюс 14-16, в Могилеве 13-15 тепла. По большей части территории страны небольшой дождь, лишь в Гомеле и Могилеве без осадков.

музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 11-13, в Гродно и Витебске 12-14 выше нуля, в Гомеле и Бресте плюс 14-16, в Могилеве 13-15 тепла. По большей части территории страны небольшой дождь, лишь в Гомеле и Могилеве без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 11-13, в Гродно и Витебске 12-14 выше 0, в Гомеле и Бресте плюс 14-16, в Могилеве 13-15 тепла. По большей части территории страны небольшой дождь, лишь в Гомеле и Могилеве без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 11-13, в Гродно и Витебске 12-14 выше нуля, в Гомеле и Бресте плюс 14-16, в Могилеве 13-15 тепла. По большей части территории страны небольшой дождь, лишь в Гомеле и Могилеве без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 11-13, в Гродно и Витебске 12-14 выше нуля, в Гомеле и Бресте плюс 14-16, в Могилеве 13-15 тепла. По большей части территории страны небольшой дождь, лишь в Гомеле и Могилеве без осадков.